здоровому образу жизни, понимаешь? Как кого в какой бочке выявили, понимаешь? Ты же понимаешь, о чем я говорю. Вот здоровый, говорит, должно быть здоровым. В смысле, и большим, и мощным. Имеет, кажется, здоровое начало, ну, естественно, и здоровый конец. Ну, естественно, вот люди описывают, например, да? Вот эта бутылка, значит, когда они пришли каракулить с этой божественной, которую звали Бакбук, бля, почему-то. Не Бамбук, ёпты мать. Бакбук, ну так же назвали, ёпты, у них такие имена тогда были, бля. Бакбук в одно слово, через тире, это она была бы китаянка, нахуй, или японка в пизду. Ну, в лучшем случае, кореянка, бля. А так она Бакбук такая была, сама по себе. Жрица. Она говорит, сейчас я вас отведу к божественной бутылке. Подходят они, говорит, там великолепный бассейн, фонтан, семигранной формы, выполненный из великолепного алебастра. Если бы я вот эту лапшу начал на уши вешать, ты меня уебал бы через 15 минут, нахуй. Сюр, ты охуел своим алебастром, бля. Вот я тебе просто, вот чтоб ты понял, как ты наебешься, если сам будешь считать. Когда песня была спета, Бакбук что-то бросила в фонтан. Это я уже тебе цитирую уже, прямо вот читаю, бля. И вода внезапно забурлила, как в большом бургейском котле в праздник жезлов. Понурх молча слушал одним ухом, Бакбук по-прежнему стоял рядом с ним на коленях, и вдруг в священной бутылке послышался шум, как от пчел, народившихся из тела молодого бычка, убитого и разделанного по способу, изобретенного Аристеем, или же от стрелы, выпущенной из арбалета, или же от неожиданно хлынувшего летнего ливня. И тогда послышал слово «тринг». Эта бутылка пизданулась. У нас, говорит, так бутылки, говорит, бьются, говорит, блядь. Понурка, говорит. Она говорит, нет, это она не дриснулась, блядь. Это она сказала, тринг, говорит, мол, пейте. Вот я вижу сразу надревшие твои вопросы. Во-первых, что такое бургельский котел? Что такое праздник жезлов? Кто такой понурк, блядь? И из каких пчел народившегося молодого бычка, блядь, убитого разделанного по способу, изобретенного Аристеем? Кто это такой? Ну, внезапно хлынулся летний ливень, я думаю, тебе понятно, блядь. И арбалет тоже, из всего этого длинного предложения. Так вот, Коля, ты эти самые, не самые простые, ты самое простое прочитал, пизда. Ты понимаешь, куда, да Коле и как? Это же полный пиздец. Поэтому в конце сказал, тринкнем, говорит, блин, понуро. И тринкнули, как и мы с тобой. А я тебе просто говорю, Коля, наливай, ёпта мать, пизданем и дело к стороне, блядь. О, добрый Бахус, в честь твою я тринкну в чарку разобью. Ха-ха, хо-хо, недолог срок, и снова будет тверд. Как рок, привесок нерадивый мой. Ты не спрашивай меня, я сам нихуя не понимаю. Теперь я верю всей душой, что, вратясь в наш край опять, отцом смогу я тотчас стать. А, ну правильно, прохуй. У него, видать, импотенция была. Что мне женить бы суждена, что попадется мне жена, с которой буду я охоть в любовный бой вступать всю ночь. Это, кстати, хуевая привычка ебаться по ночам, блядь. По ночам спать надо, блядь. Предвижу я, что распасю не раз мой сад и оросю его обильно, ибо я примерным стану вам мужья. Примером стану вам. И буду лучшим из мужей. Хвала тебе, о Гименей, ебать, как это. Супружеству хвала и честь. Брат Жан, готов тебе принесть. Я клятву всем, кто пожелает, что сей оракул обладает непогрешимо вещим даром. Вот что значит. Приложись к бутылочке. Сразу, жениться захотелось, бля. Уху, мол, стоит и прочее. Вот это... Истине уже ближе, ближе, ближе. Так что, кореша мой драгоценный, не буду я тебе мозги ебать этой всей этой вот этой философией, блядь. Я тебе просто скажу. Живи здорово. Грубо, здорово, но честно, кореш мой драгоценный. И тогда, глядишь, хоть за себя ты ответишь перед Богом. Ёлки-моталки. Так что, Коля, я тебе так скажу. Есть вот в этом вот возврате к каким-то старым книгам что-то интересное. Я вдруг для себя понимаю, что все, оказывается, уже было, было, было. И я вдруг ясно представил, что я, наверное, живучи в те времена, был бы таким же распиздяем, как Франсуа Рош. Извини за сравнение. Примазался к чужой славе. Но что делать? Вот чувствую я в себе это раблезианство, и никуда ты от него не уйдешь. Наливай в пизду по пятой, блядь.

0: Вот мы летим на Курасаву, а чемоданы не получаем нихуя. Чемоданы у нас сами летят по себе. Ну, сами летят. Просто их так наши грузчики как метнули нахуй, так они полетели, блядь. Я потом догадался, что они их там, они и кувалдами их пытались, блядь. Ну, знаешь как, первое все против чемодана есть. Клещи, блядь. Срезать все замки нахуй. Сорвать все в пизду, чистый чтоб был, блядь. И не мешался нахуй. И ёбнуть его об дорогу пару раз, блядь. Вот это вот, он считает, что грузчик наш, советский, блядь, исконный грузчик, блядь, который больше нихуя делать не умеет, только чемоданы кидать. Но, понимаешь, у него какая-то злоба против чемоданов. Ну, возлюби ты их всем сердцем. Это же твоя работа, блядь. Возлюби чемоданы, души. Там, правда, есть охуительно неподъемные чемоданы, Коль. Еще у нас ехала железная кровать, нахуй. Разборная, блядь, ну они поебались с ней, конечно. Ну кровать ей по пизде висалка, ее ёбнешь об дорогу, она блям, блядь, и пиздец. А чемодан ёбнешь, он, ооо, блядь. А вдруг там живность какая? Ну как, живность, не дай бог, туда положить, блядь, они же в отсеке летят моторным, нахуй. Там же, блядь, холодно, минус 50, пиздец всем. Я даже кактусы когда вез, блядь, спиздил кактусы там. Я и в камере, бля, вез с собой, нахуй, нихуя. Проехали, уже корни, Коля, пустили, блядь. Уже пустили корни, вот придешь, посмотришь, мне какой слоновый кактус. Я тебя заебеню, я тебя на кухне тоже посажу, блядь. Ты будешь пугаться, нахуй. О, сука. Была какая-то стимуляция, конечно, у нее. Мышечная. Как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат. Одному ебанарию, блядь. А хуй, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание, блядь, ей дают нахуй туда. Пизда у нее есть. А что ей не выебать нахуй? Вроде теплая, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаешь? Есть такие, сука, любители, блядь, холодненького, блядь. Зайдут в морг и таращутся, блядь, на голых баб. А есть и молодые, блядь, там. Прости, Господи, мою душу грешную. Некрофилизм, Коля, блядь. Вот такой зайдет на кладбище и говорит, ой, ебать, копать, блядь. Вот до чего у них доходит, блядь.
1: А этот говорит, блядь, этот Билл-то говорит, я, говорит, не садист, я с тобой такие надругательства делаю. Турман, я, говорит, мазохист, я, можно сказать, себе сердце раздираю. Ну и ебанул ей промеж рогов, блядь, из пестика, блядь. Ну вот только в этом случае песик я увидел еще один раз. Все, больше нет у них нахуй.
0: Она говорит, блядь, Билл, блядь, ребенок-то твой нахуй. Ну и вроде как затуманилась.
1: Так короче, пока она лежала в этом затуманенном состоянии, ее ебли, как сидорову козу, блядь. Санитар сдавал нахуй. Сам еб и корешкам, блядь. Приходите, говорит, там баба лежит теплая. Главное, что безответная. Еби как хочешь. Только, говорит, она, говорит, это, хладноват немножечко, блядь, в смысле, темперамент. Ты, говорит, вот баночку с вазелином, нахуй, ты хуй-то намажь, блядь, тогда легче пойдет. У него просто все профессионально было поставлено.
0: Ну, лежит, значит, это Ума Турман заебанная этими некрофилами, нахуй, в каком-то, блядь, отсеке, блядь. Более того, лежит она, лежит, вдруг какая-то пизда свистит, нахуй, по коридору. Думаю, кто же в больнице свистит, блядь.
1: А идет эта вот пизда. Одна из этого гнезда, нахуй. Змеиного. У которой глаз фанерой заляпанный, алебастером забит, нахуй. Ну, у нее красный крест прямо на глазу, блядь. Переодевается, ботиночки, тапочки, халатик, блядь, пошла. И посвистывает, хоть бы хуй по деревне. Пиздует, блядь.
0: Думаю, как у них в больницах все устроено, нахуй. Никому дела нет, нахуй. Тут посел у меня... Тетка, он лежит, дай ей бог здоровья.
1: Вы, говорит, кому, товарищ? Я говорю, ну я к тете, блядь. Говорит, пошел нахуй. У нас только по средам. Я говорю, как так? Ну, говорит, нахуй, потому что так.
0: Я говорю, ну яблочко, блядь, вот телефончик передать, мобиль. Да хуй тебе, говорит, к сраку, блядь.
1: Я говорю, тогда я на консультацию, пропустите нахуй.
0: Ну, на консультацию, говорит, можно. А что же вы раньше не сказали, вы ебывались тут. Я говорю, а вот так вот, с вами так надо говорить, блядь.
1: А там вообще никто ничего не спрашивает, куда кто хуярит по больницам, блядь.
0: Потому что, Коль, тогда фильм затянется, понимаешь? Надо объяснять, как она проникала, блядь, да почему, как она там объебала, блядь, охрану какого-нибудь нашего охранника, блядь, с деревянным еблом обошла. Как она переоделась, никого не встретивши, зашла в эту самую палату, наклонилась, прости, господи, отрыжка, блядь, пошла. Наклонилась, достала яду, блядь, вынула эту ебаную трубку у нее, впердолила туда шприц, и, естественно, в этот момент раздался звонок. У нее в сраке. А в сраке там телефон. Алло, блядь, говорит. А там голос мужской приятный, говорит, ты там что, сука, делаешь? Ну, Билл этот ебаный звонит. Ты, говорит, там догадываюсь я, говорит. Ты, говорит, поди, говорит, хочешь ее потравить, зараза? Я, говорит, тебе потравлю, я тебе такую зизю устрою. У тебя, блядь, пизду в клочья разнесу. Да даже так странно. Судя по ебалу, по ее, и потому, как она себя вела, ну, нихуя ей не страшно, блядь, в этой жизни. Одного глаза нет уже, блядь, там и все-все похую. Но она как-то почему-то так отнеслась к этому уважительно. Говорит, ладно, Билл, дорогой, блядь, не буду я ее. Хотя уже там осталось только на шприц нажать и все. Но это счастливый течение обстоятельств в кино. Ты же понимаешь, Коль, блядь. В кино все счастливо, а дальше иначе все пиздец. Ну, мы, конечно, все вспотели, сраки у нас вспотели. Ой, жива осталась, она, как она жива, блядь, она в коме, нахуй. Короче, блядь, эта пизда с фанерой ушла. Ну, Билл-то запомнил, что ребенок-то его пизда. А у меня, блядь, бабушка-гинеколог знакомая, говорит, если сердце бьется, ребенок может родиться. Ну, короче, они у этого ребенка-то у нее, видать, вытащили. И он где-то, как все догадываются, но нихуя не понимают, что раз она была беременной, блядь, когда ее убивали. Значит, где-то он живет, блядь. На поруках, нахуй? Или где-нибудь там в сиротском доме, блядь? Сидит, проси. Все догадываемся пока только. Догадываемся, бля, мозги кипят, сука, думаем.

белом полу блять. А ты где ты бродишь, а я вот тут сижу на голом полу блять.

0: полуднять. А ты где ты бродишь, а я вот тут сижу на голом полуднять.
1: Много, много, много растет, хорошеет и развивается, блядь. Меня только удручает, блядь, продолжительность жизни, блядь, ростовчан. Ты знаешь, средняя продолжительность жизни какая? От 38 до 58, блядь.
2: Я был удивлен, блядь.
1: Я говорю, друзья мои, надо что-то делать, блядь. Это значит, можно и в 25 дубы дать, и где-то в 65, вот. Так нахуй. А как же долгожительство? Как же, блядь, южное долгожительство, Цеблянское море и водохранилище и прочие дела? Как же виноград и портвейн? Как это все сочетается, блядь? На что из Рониса мои друзья мне ответили так? Не знаешь, какой Ронис, блядь? Кореш-то мой драгоценный. Да кореша у меня там. Пизда ты, Марья Ивановна, блядь. В этом Ронисе они тоже пишут, блядь, писюру каретного тоже пишут, за что им отдельное спасибо. За это можно и выпить, за здоровье Ирониса, и главного директора, и главного бухгалтера, Коля, корешному драгоценному. Главный бухгалтер, дай Бог здоровья, чтоб ему деньги мешками таскать. Давай, наливай пизду. Не в пизду, конечно. Просто за здоровье бухгалтера, надо скромно выпить, так сказать. Ну, наливай, ептынь. Ну, тихонечко. Во, рука дрожит уже. Уже не дрожит, все, тремоло прошла. Сегодня хотел часы забрать свои, которые отдал в ремонт. Так там, сука, с утра такой сидит человек. Захотелось его опохмелить. Думаю, как же, сука, он часы ремонтирует. Там такая точность нужна. А он, сука, халат надевает, а ручонками не попадает даже в рукава, блядь. Я говорю, часы-то готовы? Говорит, не, говорит, завтра во второй половине. Я говорю, ебать колотить, все понятно. Главное вовремя опохмелиться, Коля. Вовремя и правильно еще раз. Ну и спросил я в Ронисе-то, они же делают крести, по ним, портвейн-то самый лучший, бля. Я говорю, почему такая продолжительность жизни-то у вас-то? Средняя-то. Говорит, потому что не слушают советов, хуярят все подряд. А если бы пили то, что у нас производится, и нормально, жили бы долго, нудно, но весело и счастливо. Давай за наш дорогой Ронис, блядь, за звук ебанем. Ну, Коля, кореш ему, теперь ты понял, почему? Одесса мама, а Ростов папа. Не понял? Ну и хуй с тобой.

0: Ну что, Коля, кореш-то мой драгоценный, любопытный-то мой, сидишь у себя на кухне, дуйся тут, как мышь на крупу, бля. Ждешь меня, да? А вот и я с партишком, с родным, бля. Вот, сука, Коля, я все удивляюсь, почему, блядь, я рекламу не пишу, а? Как бы я мог стихами пиздануть, а то и прозой какой-нибудь? Ведь куда ни глянешь, ну так... Такую хуйню лепят, такого горбатого. Вот, например, если я бы хотел бы наш вот партишок, да, например, дать рекламу, я бы, блядь, написал. Нарисовал бы, бля, конечно, бутылочку, блядь, там с моим автопортретом, бля, я бы сказал. И написал бы внизу, например, наш ростовский портвишок достает аж до кисек. Ну, а? Плохо разве, бля? Ну, например, аж... Ну, хуёво так, если как поэт сказать, ну, хуевато вот это аж, тогда можно что-нибудь придумать другое. Например, наш ростовский портвишок забирает до кисёк. О, как! Чистая рифма, ёпты! А то, блядь, сука, слушаю, очень, говорит, модненький мир кожи в сокольниках, блядь. Ты как, ты такую рифму, блядь, ты как-нибудь представлял, нет? Коль! Даже бы ты, блядь, не мой, ты мой кумир, блядь. Ты бы такое раз написал бы, блядь, а? Ну, попросили бы Сюру, ёпты, мать. Сюра бы, блядь, ну что, на Сокольнике нет рифмы, что ли, блядь? Да? Мол, ходят туда не только школьники, блядь. В мир кожи, в Сокольнике, блядь.
1: Тебе утихни, утихни, блядь, утихни. И сиди, сука, низко-ни, бля, как говорят в народе, блядь. Низко-ни, смотри мне в глаза, сука, блядь. И так, Коля, давно это было. То есть, ну не то чтобы давно, а вообще не было нихуя. То есть это все в будущем, пизда. То есть этого еще не было, но как будто бы, блядь, было. Ты понимаешь, вот в чем сложность восприятия, блядь, Коля. В этом сложность, блядь. Фантастика, ебать, тебе в сраку, блядь. И вот что ты думаешь, блядь. Значит, бля, я сначала тоже думаю, блядь, что же там за история такая, блядь. И главное, настолько меняются, Коля, культурные ценности, блядь. Ты понимаешь, нет? Вот там баба такая красивая, бля. Она говорит, женщина-сенатор. А была как будто какая-то, бля, королева, княжна, бля. Ну, как будто, понимаешь? А там уже все объединилось, бля. Галактики, бля. Не то, что там, знаешь, там... Эти, блядь, нанайцы с этими, с тунгусами, блядь, друзья, блядь, это все хуйня, понимаешь, там уже не различают ни нанайцев, ни

0: пальцев не ебо. Все смешалось, бля, в одну кучу. И такие, Коля, ебалы. Если ты однажды тунгуса видел, ебнулся, блядь, то тут ты хуй, блядь, там держись только, сука, блядь. И друг Сипей Калмык тебе, блядь, просто покажется медом нахуй, блядь. Лик, блядь, ясного солнца нахуй, блядь. Пиздец. А вроде как мозгами думают, цивилизацию создают. Ну, твою ебало там просто, блядь, за это медаль дали бы тебе. Я тебе говорю, что, блядь, там столько все поставлено на поток, блядь, чтобы полная фантазия была у тебя, что ты попал в тот век, нахуй. Какой там век, хуй его не знает, блядь. Хотя, блядь, ты знаешь, блядь, замашки все те же, блядь. В общем, короче, это, блядь, там баба, и из-за чего весь сыр-бор, блядь. Вот эта царица, блядь, ну, симпатичная бабёнка, бля, такая, сука, думаю, бля, и, главное, зовут её, сука, падла, бля, я говорю, блядь, я говорю, как же так за падлу, блядь, её? Ну, там, может, не расслышал я нихуя, блядь, ещё такая копия хуёвая, блядь, звук такой, блядь, а потом, когда этого героя зовут Аби, блядь, думаю, да, всё понятно, нахуй, тампон, ёпты мать. Этого зовут Аби, эту падла, бля. Как меняются культурные ценности, блядь, Коля. Ну, хуй с ним, не буду вдаваться в подробности. Хоть она и падла, но женщина симпатичная, блядь. Ты знаешь, короче, за ней, блядь, идет слежка, блядь. Ее хотят в пизду. Ну, замочить нахуй, понимаешь? Кому-то надо, бля. Думаю, это же, блядь, что ж такое, блядь, делается, а, Коля? Да каких же надо веков дожить, чтобы этого уже не стало, бля? Вот, сука, уже... На уровне галактик, сука, летают, хиндеруси, пхай-пхай, блядь, китайцы, блядь, да-да, ура, нахуй, блядь, какой там нахуй ура, блядь. Такая ненависть, Коля. Убить, нахуй, и замочить, блядь, все то же самое, нахуй. Ну все как на зоне, блядь, кореши мой драгоценный, блядь. Дарвин, сука, блядь, все еще доказал, блядь, нахуй. Обезьяны, мартышки, все, блядь, смешалось, нахуй, в кучу, блядь. И там один, сука... А оказался самый мощный, блядь, такой дедушка, блядь, удод, блядь, ёптый мать, как его, с усами такой, маленький, узкий, блядь, торчат, как эти, нахуй, крылышки, блядь, он такой мудрый, и всё, знаешь, как говорить, вот, например, я тебе говорю, Коля, блядь, я тебе скажу, например, положи, нахуй, нож на стол, блядь, а он всё время так говорил, типа, Коля, нож положи на стол, блядь, нахуй, понимаешь, как-то он всё время наоборот норовил, так поэтически как-то говорил, блядь, понимаешь? Но мудрый оказался, бля, и с палочкой, знаешь, так, под больного, под невалида косит такой, знаешь, я не валить нахуй, бля, вот ходит, сука, бля, знаешь, вот такой, бля, ну, сука, да, он, ну, это уже, это наши дела, бля, понимаешь, это натурный авторитет, чистый, блядь, не выебывается нихуя, понимаешь, типа пальцами не шевелит нихуя, у него и пальцев нет нихуя, ушками так только, хуя-хуя, говорит, и такой сырьму усталый, блядь, знаешь, ну, говорит, да не пойти ли, говорит, нам, говорит, там посмотреть, то с детьми занимается, преподает им, блядь, науку, как, мол, летать, бля, камни останавливать на лету, сука, бля, такой наш... Он у них главный джедай, понимаешь, блядь? Да не джедай, Коля, ёбаный в рот, это из другой, уже, в другом фильме, нахуй. Мясничковая серия пойдет, пизда, не джедай. А он, как его, блядь, диджей, блядь, ой, ёпта, сбил ты меня нахуй, блядь. А это где? Джедай, блядь, джедай, блядь, о, ну, по фамилии которой Аби, блядь. Аби, Ван, блядь, ну, тампон, ёпты, тампокс, ёбаный, Аби, понимаешь, ёбаный, но он хоть и тампокс, но такой, сука, видный, блядь, тоже спокойный, блядь, и у него, там, ученик, блядь, типа, такой джедаёныш, понимаешь, блядь, джедёныш, блядь, тьфу ты, сбил ты меня нахуй, блядь, ну, джедок такой, блядь, знаешь, он ещё горит нетерпением, видите, ну, они, сука, чем отличаются от простого народа, блядь, сука, так в чём конфликт, ты понимаешь, это падла, блядь, понимаешь, это хорошая девушка, я имею в виду. Это сенатор, бля, она хочет, чтобы только джедаи вот эти вот, блядь, все, блядь, следили за всем, охраняли, блядь, войны, нахуй. А у них у каждого, знаешь, такие палочки, блядь, а из них меч такой, сука, световой, хуёк, бля, разного цвета, чтобы не перепутать, нахуй, кого ебут, блядь, понимаешь? Рос, блядь, не успеешь моргнуть, уже пиздец тебе, понимаешь, настал, блядь. Ну, что тут моргать, сейчас стаканом дам тебе поебалу, блядь. Я тебя без меча, нахуй, зарублю в пизду, блядь. Наливай, нахуй, в пизду. Ну-ка, бля, глоточек делаю, бля. Вот, бля, вот это хороший пиво, прям. Вот из-за этого весь сербор, а это, значит, падла. Эта девочка хорошая, она не хочет, блядь, это. Там, говорит, армию, говорит, ей, мол, готов. Давайте, говорит, армию создадим. Для защиты от кого, нахуй, вопрос? От самих себя, понимаешь, бля, вопрос. Они же все живут в мире, понимаешь? Ну, если от другой галактики, ну, туда хуй вообще долетишь, наверное, бля. Ну, как это, нахуй, пока долетишь, бля, все поперемерли, нахуй, блядь, это, уже забыли, зачем летели в пизду, ты понимаешь, нет? И все, ну, хуя ж про армию, блядь. Лишние рты, бля, говорит, какие нахуй рты, бля, там все в порядке, бля. Отштамповано, отгликовано нахуй там, бля. Там никакие рты, они вообще не питаются нихуя, не серут, бля. Ну, вообще, так они хорошие ребята, все на одно ебло, блядь. Говорит, все, говорит, блядь, это армия сильная, бля, они не раздумывают, они всех хуярят, бля, на части, сука. Армию надо, блядь. Она говорит, не надо армию, блядь. Она девушка такая смиренная, блядь. Вот три джедая, блядь, их ебаных. Аби, блядь, там тампон и тампокс, нахуй. Вот трое их, нахуй. Блядь, вот они летают, блядь, с этими мечами. Причем все, сука, делают, блядь. Характерно, коля, блядь. Владеют телом полностью, проклятый, нахуй. Упал, блядь, смотрю, летит в прорву куда-то в бездну. Блядь, это я кричу. Он в это время молчит, сука. Он знает, что он долетит, сука. Хуяк за край, блядь, какой-нибудь самолет схватился, нахуй, дальше, блядь, хуярит, блядь. Понимаешь, нет? Сила внушения, блядь, они действительно всякую армию могут поебать. Но тут, понимаешь, блядь, иначе, блядь, тогда и фильм бы не продолжался нихуя. Раз они такие мощные, блядь, неподкупные, блядь, нихуя. Везде они падают, везде вздымают, летают, вылетают, блядь, хули там. Вот неинтересно, блядь, надо же изъян найти, блядь. Продолжить фильм, значит, где-то кто-то посильнее есть, блядь. Есть, бля, Колян, сразу скажу, блядь. Какой-то хуй, блядь. Он говорит, я тоже из джедаев, блядь. Он говорит, учитель, говорит, а ты мой учитель. Оказывается, вот этот сусами мелкий, блядь, Йода, блядь, Юда, блядь, ёбаный. Он, блядь, ты понимаешь, сука, оказывается, всех там уже переучил, уже сам он самый старый, блядь, но такой шустрый, как веник, блядь. И он и этого тоже учил пиздука, блядь, понимаешь? Который все это и затеял в результате выяснять, кому это все надо. Вот кому все это надо, блядь. О, пидорас, блядь, сука. И вот такой человечек нормальный, блядь. Так с бородкой, блядь, симпатичный, сука, блядь. Ходит, сука, блядь, ебалом бороться. Нихуя, блядь. Ну что ты думаешь, блядь? И началось это такое, блядь. Значит, оказывается, эту бабу подослали, они ее вычислили, блядь, убить эту падлу, блядь. Падлу не убили нихуя, короче, падла спит, блядь, спокойно, блядь. А ей, блядь, там, сука, блядь, через стекло трубочка засовывается, нахуй, блядь. А эти джедаи сидят, пиздят, кто у них там. Ты, говорит, еще молодой, не пизди, говорит, учись хорошо, блядь, будешь хорошо летать, блядь, все чувствовать, блядь, молодец, нахуй, блядь. Ну вот как через стекло, сука, трубочка пролезла. Вот это я до сих пор не пойму, нихуя, блядь. Блядь, пролезает через стекло, и оттуда, блядь. Не, блядь, ну такая мразь. Две таких, ну, знаешь, опарышей видел, нет? Вот в говне, блядь, опарыши, блядь. Вот, сука, смяк, смяк, блядь, только с ногами. Это, говорит, ядовитые саламандры, они нахуй ее и в пизду съедят. Они, сука, хоть и глисты, блядь, а то и соображают, блядь. То есть перекликаются, переглядываются. Рассвет, блядь, это робот там. Бу-бу-бу-бу. Типа заебу, кто тут нахуй? Смирно всем стоять, блядь. Нихуя, блядь. Они раз пригнулись нахуй. Потом раз тишина. Они опять хуяк-хуяк-хуяк. Так этот, сука, юноша, блядь, джедай. Молодой-то, блядь. Просёк этот момент через стенку, Коля, блядь. Влетает только она ей куску, блядь. Прислонился, говорит, я тебя укусю. И он этим мечом хуяк-хуяк-хуяк. И на две части рассёк обоих, блядь. Не целясь, нихуя, Коля. Я вот так вот с ними не забалуюсь нихуя, бля. Она проснулась, ой, в чем дело, говорит, да тут, блядь, дело, сука, пахнет керосином. Подожди, не до тебя, сейчас мы эту падлу будем ловить. Ну, точно не тебя, падла, блядь, ну, прости, а ту другую падлу, блядь, которая действительно падла, блядь, понимаешь? И бросились этой, а она уебывает. А этот, сука, сел на мотоцикл, ну, типа мотоцикл, там, без колес, там, хуля, блядь, там, силы трения, блядь, все определено нахуй. Без колес летят, сука, тут кругом, блядь. Снуют эти ебаные, блядь, ножи. Как они не сталкиваются, нихуя, гаишника ни одного, нихуя нету, блядь. Никто палками не машет, блядь, никто шарафа не берет, блядь. Думаю, вот жизнь, блядь, красота, сука. И этот-то, этот, юноша, блядь, прицепился какой-то пизде, летит тоже нахуй. Смотрит это, на приступочке, блядь, куда-то садится, съебывает нахуй на другую, блядь. Она его из ружья как ебанет, блядь. Ну его хуй промахнул, блядь, как пизданулся и пук полетел в тартарары. А хуля, а там другой уже, наш, блядь, главный джедай его. Хуяк ловит, говорит, ты что, охуел? С такой высоты падает, блядь. Смотри, блядь, нахуй. Разобьешься нахуй, говорит, чутка. Чутка джедая, ёпты, блядь. О, короче, блядь, где наша, говорит, не разбивалась нихуя, говорит, блядь, а? Пиздец, говорит, а ты палочку зря потерял, нахуй, блядь. Он ее подхватил, хуй знает с какой высоты, блядь. У него упало, нахуй. Меч, меч, джедая, блядь. Пиздец, хотя где их делают, нахуй? Может, на каком-нибудь заводе искра, блядь, понимаешь? Хули, если этих шампуют, ёбаных клонов-то, блядь, клонов. Их штампуют. Ну, где ты, блядь, и мечи джедаевские, наверное, делают, блядь. Тоже там штампуют, нахуй, блядь. Ну, какой, почтовый ящичек какой-нибудь тихий, блядь. Хуярю сидят. Только на другой планете, нахуй.
1: Все, посторонний вход воспрещен, нахуй. Предъяви пропуск, товарищ, блядь. Здесь мечи джедаев делают, нахуй, да? Ну, послушно, блядь. То есть потеряешь, ну, пизды тебе дадут, блядь. Вот этот ушастенький, блядь, Йода, блядь, он тебе пизды и даст, первый, нахуй. Ну, мысленно, он физически не будет нихуя, он тебя мысленно унизит, блядь. То есть вот ты до какой дошел степени, что меч ты потерял. Блять, вот он так говорит обычно, блядь. А чувствую я, этот молодой-то в нее, блядь, так эта сука нацеливается, блядь. Думает, уже где, блядь, что у нее, наверное, как и на лепезденку схватил, блядь. Она ему тоже там вопрос такой на засыпку сделала, говорит, а что, говорит, типа, юноша джедай, а вот джедаи ебутся вообще или нет, блядь, намекнула, понимаешь, типа. Он говорит, я не знаю, говорит, вообще-то, говорит, ну, вы, говорит, можете расширять свою физическую силу. То есть, не то, что хуй с этим. Нет, не то. Нет, Коль, ну ты не об этом думаешь, блядь. Ну, перестань слетать, блядь, там, падать куда не надо, нахуй, блядь, там. Понимаешь? Вообще начнешь обсираться вдруг, блядь, понимаешь? Ну, любовь, ёпта мать, это чувство, блядь, тонкое, понимаешь ли? Человеческое, а он же, да, он получеловек. Тут разобраться сложно, бля. Он говорит, ну я пока не знаю, но надо проверить. И чувствую, у него глазенки-то, блядь, такие залупистые, блядь, он на нее уже положил. Понимаешь, я чувствую там, ой, затравка, он из-за нее старался, блядь. И он уже расстарался, блядь, он за этой пиздой на приступку, блядь, туда-сюда. Хуяк, блядь, короче, блядь, она хуяк куда-то скаканула, блядь, в бар. Вот в этом баре, сука, они ее и взяли, блядь. А, говорит, падла, бля, попалась. Ну, сука, ну, другая. Только они ее, значит, ты кто, сука, кто с тобой работает, блядь? Хотели ее взять с зажигалкой, нахуй, блядь. Не успела она ебать, так, вдруг так, хуяк, блядь, ей прям, блядь, в грудь, блядь, какая-то стрелочка, хуяк, она сразу, пиздец, и дубы дала. Блядь, между ними в этих не попало нихуя. И какая-то тень, блядь, на карнизе исчезла. О, говорит, да тут заговор, нахуй. Брось эту бабу, говорит, надо разворачивать, блядь. К этому йоды, блядь. Где тут, нахуй, воды какие, блядь? Оказалось, действительно, воды, нахуй. Водяная планета, блядь, сука какая-то. Ну, водная планета, это что значит, блядь, что там? Одна вода, что ли? Да хуй, не разберешь нихуя. Там, говорит, камина, говорит, планета называется. Там, говорит, все и происходит. Вот туда, говорит, надо лететь. Пальцем показал, блядь, точно, нахуй. Тот туда и полетел, нахуй, в пизду. Говорит, вот как пальцем показал, так туда и лети. Прилетает, нахуй, камина, бля. А там такие ебалы, Коля, блядь. Это, значит, шея, блядь, как у жирафа, нахуй. И глазенки такие, как у лягушки, блядь. И такой ебальщик, как у козы, блядь. Ёб твою мать. Вроде как баба. По голосу. Вот, говорит, вас там ждет, говорит, наш сенатор там какой-то хуймамин. Хуймамин выходит, говорит, очень приятно, говорит, мы ваши заказы делаем. Тот начинает понимать, что он попал, наступил на залупу, блядь, заговора. Ты понимаешь, нет? Так, говорит, делает вид, что нихуя не знает, да-да-да-да, говорит, блядь, зидай-то нас, говорит, да-да-да, говорит, а этот юный остался с этой, блядь, с падлой, с красивой, блядь, девочкой, с сенатором. Этот смотрит, бля, там ебешь вот этих клоунов, нахуй. Со страшной силой, блядь. Как говорит, делайте, говорит, мы. А у нас, говорит, есть, говорит, самый главный клоун, блядь, нахуй. Убивец, блядь, матерый подлец. Но, говорит, вот отставил себе одну особь. Биологическую, с ней живет. Я говорю, ну, наверное, бабу себе какую-нибудь, блядь, выбрал и живет с ней. Ебаться надо, ёпта, ну, хоть и убивец, бля, куда деваться, нахуй. Он, говорит, профессиональный убийца, киллер, блядь, космический, блядь. По его подобию мы и хуярим этих, блядь, беспощадные твари, блядь. Но приказ понимают, нахуй. Не иди, не идут. Иди, идут, блядь, понимаешь? О, говорит, пойдем, говорит, мы с этим поговорить бы надо, нахуй. Зайдем к нему, нахуй, говорит, смотрит, блядь, а он с сынком живет, блядь. Там сынок такой милый, блядь. Он говорит, ну, естественно, за папу в огонь и в воду, нахуй, блядь. Он же не знает, что папа, блядь, сука, убивец, нахуй. Пока суть да дело, нахуй, тот все, блядь, этот понял, нахуй. Замазано все, понимаешь, обосрались, бля, малина, бля, прогорела, бля. Он, нахуй, в этот снаряд какой-то и пиздует. А этот, бля, джедай за ним, нахуй, бля, сука, тут борьба, бля. Они куда-то все падают, летят по площадкам, по хуяткам, ну, как надо, знаешь, хуй разберешь, бля. Короче, этот уебнул. Уебнул, сука, блядь. Ну и, блядь, наш джедай, ну ёптам, а ну чё делать, блядь. И вроде все так хуёво, блядь. Ну и тут еще, блядь, сука. У этого молодого маму спиздили, блядь. Ну, а поскольку он все чует, блядь, он ему раз в мозгу. Что-то с мамой. Найди маму, явись, блядь, сука. Он говорит, этот сенатор, говорит, я должен к маме. Она говорит, ну я с тобой, я с тобой. А он ей тоже приятен, я слышу, она ебаться, бля. О, бля, думаю, сука, бля, куда жизнь, живое дело, Коля, бля, ебаться всем хочется, бля. Логично, разнотайтесь нахуй, бля. Ну поехали маму искать нахуй. Где, говорит, мама-то, блядь, там на базаре какой-то хуй летучий, блядь, продает какие-то, блядь, ананасы, блядь. И тоже Восток ебаный, блядь, пустыня, блядь. Говорит, маму, говорит, твою продали, нахуй. Как продали, нихуя, я уж Коля, блядь. Думаю, что, рабство там, нахуй, блядь. Каждый, что, а там разные планеты, у каждого свой период развития. Но они объединились постольку-поскольку, нахуй, понимаешь? Я говорю, на одной пауки, на другой говно ходячие, блядь. А на этом, блядь, вот эти вот азиаты, ёпты мать. Они продают все как всегда. Ёпты мать, он, говорит, туда ломанулся, блядь. Все, бросил нахуй, блядь, меч расстает, мой какие-то, блядь, эти, жилища эскимосов, нахуй, иглу, блядь, или как они, только говном каким-то замав, все, блядь, корой покрыто, блядь. Этот подкрался, прорезал эту иглу, нахуй, блядь, смотрит, там мама на кресте привязана, и она так смотрит уже, так-то хуёво я чувствую, блядь. Фильм-то в чем тонок, понимаешь, там уже заранее все понятно, блядь, понимаешь? Вот когда хороший фильм смотрится, уже за 10 минут, можно сказать, всем кончится, нахуй. Понимаешь? Вот этот фильм и такой, блядь, понимаешь? Я чувствую, мама сейчас умрет. Точно, блядь. Говорит, о, сынок, говорит, блядь, говорит. Я, говорит, тебя узнала, какой ты стал хороший, как я рад. О, к чему бы это такие слова? Это значит, все, пиздец. Маме. Веришь, нет? Сынок, я рад тебя видеть, блядь. Ты стал большой, ты стал красивый. Я тебя поздравляю. Хуяк. И все. Говорит, о как. Мама, как же так, блядь? Короче, привозили туда. Говорит, маму, вот эти, я их, говорит, всех снес с лица земли, нахуй. А теперь я, блядь, думаю, как старый знаток этих всех блокбастеров, Колян. У меня сразу мысли, блядь. Высокое чувство мести, блядь. Короче, они на этого хуя вышли, блядь, который клонов этих, блядь, заказал. Ты что, сука, говорит, блядь, выебываться будешь или, блядь, будешь жить по миру, нахуй? Он говорит, нет, буду выебываться, блядь. Повыебись и буду, блядь. И пошел, нахуй. И довыебывался, блядь. Поймал сначала джедая, блядь, и подвесил его за сраку, блядь. А у них, знаешь, там магнитное поле, нахуй. Он сидит, блядь, как хуй, блядь. А тут еще сильнее джедай оказался, блядь, понимаешь? Он говорит, ты, говорит, будешь висеть здесь, пока не усерешься, блядь, нахуй. А вот не хочешь, блядь, это вот на наш сторону переходить. Ну иди к ебень матери, понимаешь, блядь, будешь висеть в этом магнитном поле. Мне поебать, мне тебя не кормить нихуя. И... Вот так вот, нахуй. И усел, нахуй, блядь. Ну, короче, тут появляются все остальные, нахуй. Они ищут джедая, бля. Короче, начали выяснять отношения. Этот говорит, я, говорит, блядь, всех вас разъебу. Достали мечи свои, вот эти вот булатные, нахуй, блядь. С этими искры все разного цвета, а то хуй разберешь, кто есть кто. Так этот, сука, оказался действительно помощнее. Нашему джедаю пизды дал, блядь. Сначала этому пацану въебенил, блядь, так. Тут, говорит, упал нахуй, лежит, блядь. Причем и рукой током, как ебанет его, блядь, током электрическая, ёптаня. Хуяк-хуяк, и этому пизды дал бы. И лежат они, главное, блядь, лежат и раздумывают, как же ты им пизды-то дал. Говорю, вставайте, ёб вашу мать, всё вы лежите, блядь. А это в это время хуяк и смылся, блядь, на самокат. И ебешит по вселенной на самокате, нахуй, не отталкиваясь ногами даже, блядь. Ну, сука, те, конечно, пока эти валялись, блядь, ожили, блядь. Говорит, ну что надо делать, говорит, надо ему стрелочку забивать, блядь. Надо, говорит, пацанов своих звать, блядь, с этой планеты, где он там пошёл, нахуй. Потёрли, говорит, так это, говорит, бля, братву надо брать, говорит. Иначе мы без братвы пропадем, нахуй, не разберемся, нахуй, блядь, пиздец. Ну и, короче, крикнули, кричат, тут братва на соседствах вся пиздует, бля. Йода, бля, на Запорожье припиздовал. Но не опоздал тоже, блядь, сука. Мощный старичок, блядь, сука. И тут началась, Коля, кореш-то мой дорогой, как говорят у нас, бля, разборочка. Это, блядь, что ты? А он, сука, нашел опору. На какой-то планете, блядь, с какими-то кузнечиками, нахуй, блядь. Там все с крыльями, блядь. Они говорят, слушай, на как на планету попасть, нахуй? Как ее попасть, нахуй? А не знаю, бля. А вон пар, говорит, идет. Это они отдушина у них такая. Нихуя себе, Коля, отдушина, блядь. Беж, корабль туда, хуяк в эту отдушину, бля, и съел, нахуй. Короче, этих, блядь, поймали, нахуй. И бабы с ними, блядь, и эта падла с ними, блядь. Короче, все они там вместе, кучкой, блядь, этот спрятался. Говорит, а у меня вот нахуй, блядь, мои, сука, блядь, народы подданные. Говорит, ну и ебало у них, блядь. А хули, вот такие по ебалам не выбирают, блядь. По мысли, блядь, по образу, подобию, нахуй. Вот, говорит, сейчас мы вас казнима, так сказать. Привяжите их к этим, к столбикам, нахуй, на цепки, блядь. Ну, не могли бы простому ебнуть пару раз, да и все. Не, ну надо повыебываться. Ну и да выебывались, блядь. Она, сука, блядь, одну-то руку освободила. Тонкое запястье вынула, блядь, на одной висит. И поэтому столбу как пизданула, блядь, наверх. И сидит наверху, блядь. Ну, короче, они эти столбы повалили, нахуй. Тут началось восстание рабов, нахуй. Вот все как у Спартака, нахуй. Оказалось, что там уже сидели и ждали их другие джедаи, блядь. Человек 10, нахуй. Кто знал, нахуй? Они там уже заряжены, говорит. Раз мечи засверкали, залупы, блядь, засвистерители, блядь. Ну, сука, началось, блядь, великое ёбово, блядь. Короче, хули делать? Отвал получился полный от этого дела, блядь. И тут, Коля, сука, все так уже, знаешь, пошло на нет, блядь. Я смотрю, вроде она в каком-то платье длинном. Она все время в длинном платье, вот эта вот принцесса-то падла-то. Она все время в таком длинном, бля, стоит, губе свои распустила, бля. А этот тоже впиявился, бля, как, сука, журавь. Ее, блядь, и тоже, блядь, вот ее облобызал всю, думаю. Вот, сука, бля, говорит, ты же лишишься всех своих джедаевских наклонностей, ёпты мать. Ой, да хуй с ними, чувство у него в глазах написано. Хуй с ними, блядь, любовь — великое чувство. Потому что, Коля, запомни, сука, война войной, а ебаться надо, Коля, блядь. Вот в чем история. И в это время высекает хорошее ебальце нашего доброго дедушки Йоды, бля, который говорит, вылез из Запорожья своего, нахуй, говорит. Так, говорит, блядь, друзья мои, конечно, свадьба — это хорошо. Но, говорит, война надвигается, говорит, чувствую я своими старыми костями, блядь, сказал он скромно, блядь. Ну, значит, наверное, серия будет еще одна. Какой-нибудь, типа, «Атака клонов 2», блядь. А на мощи 3 и 4, блядь. Люди в черном 10, блядь. Сейчас сериал ты не забалуешь, блядь. Братан 4-жды, блядь. Понимаешь? Сейчас какие фильмы-то? Вот чего надо смотреть. А ты говоришь, блядь. То есть, Коля, момент такой. Все как в жизни, блядь. Короче, каких ебал только ты не видел в этом кино, блядь. Но жизнь-то, Коля, остается жизнью. И как всегда существует добро и зло, блядь, на Земле, блядь, а в галактике и подавно, блядь. И без этого, видать, никакого существования в дальнейшем не будет, блядь. Добро всегда должно побеждать зло. Оно будет с ним бороться, так построен мир, бля. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще. Вот и весь мой сказ тебе, Коля.
2: Азарт, Коля, всему голова. Азарт, сука. Некоторые говорят, ох ты, азартен ты, Парамоша. Это издавна ведется. Издавна, заметь. Сколько сейчас этих казино. Ебать, колотить, машину поставить негде, блядь, в центре. Одни казины.
3: Ёптим, там евро, блядь. Там Шангрила, блядь. Там, ебать.
2: И причем, сука, что характерно, я всегда возмущаюсь, бля. Ну почему же вы все стоянки-то не сделаете? Почему вы загробастили нормальные городские-то, блядь?
4: Видать, они оплачивают, сука, там. Наверху, значит, получите от нас за эти стоянки, якобы, которые мы у вас спиздили, блядь.
3: Но нам-то похую, что у нас спиздили, нам ставить машину некуда, нахуй.
4: И вот они одна на одной эти казины, блядь, стоят.
2: Сука, ты веришь, нет? А мне тут один сказал, говорит, ах ты, говорит, блядь, ты напрасно, говорит, а тут пиздись тут сидишь, блядь. 100% у них, говорит, блядь,
3: налог.
2: Я говорю, как же 100%? Что заработал и что отдай, да? Говорит, да. А на что же они живут?
4: А это уже, говорит, вас не касается. И ебало ваше социальное, отворотите, блядь.
2: Какой был магазинчик хороший, около там, блядь, этого ебаного... Ну, не ебаного, хорошего театра Ленком. Ну, не моего, конечно, театра любимого, блядь. У меня любимый Эрмитаж, конечно, блядь. Но Ленком, хули. Маленький мой здесь зайдешь, пивка, блядь, хуйка, зубка, того-сего. Хуй-то, джекпот. Теперь. А? Он тебе, родственник тебе, что ли, нахуй? Коль, все-таки глаза-то вылупил на меня, нахуй, блядь. Ебалься ты, блядь, опять морщишь, блядь. Корешок мой драгоценный, он тебе не родственник, нихуя. Он тебе
4: заклятый враг, блядь.
2: Около храма, блядь. Можешь сказать, джекпот живет. Какой-то хуй мамин. И вот зайди туда, там без руки тебя объебет несколько раз. Если не понравится, он тебя еще несколько раз объебет. А захочешь, он тебя еще раз объебет, блядь. Просто чтобы доказать, что я все равно всех объебываю. Мы с тобой давно. Ну, в преферанс мы, помнишь, как сядем, бывало, на кухне, блядь. Ну, там же думать на... А потом компашка, бля.
1: А сейчас они, ребята, блядь, они как деньги получают, так с ними расстаются. Им похую. Ну, деньги-то они легкие, блядь, ёпты мать. Приходит кореш у меня один есть, блядь. Ну, хули ему. Он машину бросил прямо у кузины, блядь. Говорит, утром поеду, хули, там, шофер, приезжай в петлю. Машину мне забери, оттуда нахуй. Потому что он в кусках и в ёбу, блядь. А когда он в ёбу, ему хочется поиграть, блядь, в эту вот ёбаную казино. И играет, блядь. Уж во что он там играет, не знаю, наверное, в эту... Зеро, блядь, красное-чёрное, блядь. А во что он еще может играть с такими мозгами, блядь? Он же не может играть в покер, блядь. Какой-нибудь там игры-то, блядь, какие, сука. Там это... Крутится эта рулетка, блядь, нахуй, да? Да не эта ёбаная рулетка, блядь, это метр, ёб пизда. Это мы квартиру с тобой мерили рулеткой. А эта рулетка, она такая в колесе. У-у-у-у, шарик, белка. Помнишь, смотрел эти ёбаные? Ну как они? Товарищи-то, блядь, наши. Угадай мелодию. Ой, пизда. Это кто, где, когда? И что, где случилось, нахуй? Вот это вот, нахуй. Там рулетка, блядь. У-у-у-у, о, стрелочка попала. Да пизда. Какой, нахуй, это... Усиевич, нет, как его, Размолович, блядь. Не, ну это с усами-то, ёпты, как его? Ну вот ты кашляешь, хуль ты кашляешь, скажи, как его зовут-то, блядь, фамилия-то его. В пятницу-то, блядь, все мозги ебёт нам полем чудес, блядь. Якубович, ёпты, мать, какого ж ты хуя, молчишь, сидишь, пизда. Ну Якубович, блядь, тоже мозги ебёт, сам заебался, и все бы уже мозги сломал, нахуй. Спасибо, тётя Клава, за варенье, нахуй, уже сам охуел, блядь. Он же, видать, когда подходит к этому, блядь, к колесу-то, нахуй, фортуны, блядь, он говорит, блядь, ся вареньем обдолбит, нахуй. Огурцами, блядь, лаптями этими ёбаными, ну, рыбы, знаешь, эти лапти, блядь, нахуй, везут. Все откуда, кто чего может, блядь. Кларе привет, тому привет, блядь, всем привет, интернату, блядь, пиздец, Зоне привет, нахуй, где сидел 5 лет, блядь, я с корешками драгоценными, блядь, всем привет, нахуй. Понимаешь? Говорит, играть будем, нет? Крутить будем колесо фортуны, говорит, в пизду ваше колесо фортуны, блядь. Пообщайся дальше с народом, в пизду, блядь. Народ-то там тоже охуевает, блядь. Записываются, Коля, блядь. Ну хули это игрище, блядь, это все детские шалости, понимаешь? Какой там в пизду азарт? Я тебе о настоящем азарте, когда совершенно в жопу пьяный человек в азарте, блядь. Ты видел, нет? О, блядь. О, Серегу корешка моего драгоценного, блядь, посмотри как-нибудь, блядь. Я тебя привезу, блядь, в каком-нибудь Шангриле, блядь, он как насчет хуярить, блядь. Все он там хуярит-то я не знаю, блядь. Ну вот хуярит. Веришь, нет? Аж машину оставляет, блядь. Ну там бесплатные напитки, понимаешь? А это для русского человека смерть. Нам за плату и за большую рады, понимаешь? Как в Финляндии, блядь. Так, сука, финны не выдерживают. Они к нам через границу сошли, блядь. Не выдерживают нихуя. Мы, говорит, финны хоть народ спокойный. Мы, говорит, блядь, терпим неделю, а потом нихуя не можем терпеть, блядь. Бежим в пизду. У меня один корешок драгоценный, говорит. Ты, говорит, Сюра, постишься или нет? Я говорю, ну, как постишься, бля? Я говорю, я не могу поститься, потому что я работаю, я, бля, все-таки там. Ну, сейчас наша троечка с тобой накрылась медным тазом, бля, да? А, бля, поэтому мы с тобой хоть можем пообщаться, блядь. А за вас жалко. Средства к существованию накрылись, блядь. А, вот так вот, блядь. Они там думают, маракуют, как бы там сивыру-сивыру, а хуль мараковать-то, блядь. Так дело в том, что, блядь, маракуй не маракуй, блядь. А талант, он и в пизде талант, можно сказать, блядь. И даже без, блядь, безработный, он все равно талант, сука, блядь, Коль, наливай, блядь. На святое наступил, блядь, ебать, колотить, блядь, мои старые костыли, блядь. Вот сейчас оттянусь немножечко, блядь. Так я про финнов тебе говорю. Кульфины. Финн, народ трудолюбивый, блядь. Все у них, все чин-чинарем. Но, сука, больше недели не выдерживают. И ведь, сука, ну, уровень жизни, блядь, заработок, у них там так водяра дорого стоит. И ведь ни один, блядь, не гонит сам. У нас-то, блядь, самогоноварение. А там-то сам Бог велел. Там из водопровода вода прям чистая. И что, прям написано. Исправленная люкс, блядь. Вот прям как на водке, нахуй. Прям вытекает, нахуй. Вода чистая, исправленная, блядь. То, что прям для водяры сам Бог велел, блядь. Гони!
5: Не гонят, сука.
1: Все к нам в Россию. Им легче, блядь, там.
5: Законопослушные, блядь. Понимаешь, нет?
1: Резину шипованную не надевают, потому что там у них, сука, блядь, только зимняя и именно с таким профилем, нахуй, и посыпка у них там идет песочком, галышками, камушками, блядь.
5: Это не у нас тебе, блядь.
1: У нас
3: Мало того, что щебованную надел, еще гвоздей туда набил, нахуй, и пизду им, блядь.
2: И все думает, как бы, блядь, не дай бог, не пронесло. Эти пронесет, нахуй. Короче, блядь, законопослушные граждане Финляндии ездят к нам в Питер, и там хуярят, хуярят и хуярят. Как это было при Софье Власьевне, блядь? Слушайте, власти, блядь, так это при перечнем, блядь, при зиме, блядь, то есть при капитализме. Так же хуярю. И сколько бы они ни хуярили, а она у нас все есть и есть и есть, блядь. Валера-то, Коля, ты знаешь, сколько у нас народ выпивает? Нарыло. В год. Я тебе даже говорить не буду. Ёбнись из дивана, пизда. Столько не выпивают нигде.
3: Именно чистого спирта.
2: Ну, кто-то, конечно, пьет чистым спиртом, кто-то пьет мягким спиртом там, ну, в пивах, прочее, все это соотношается и ебенится, блядь. Так я тебе об азарте, Коля. Я же об азарте тебе говорю, блядь. Азарт не в том, чтобы
3: выиграть, блядь. Азарт в том, чтобы тебя объебали как можно не скорее, а медленнее, Коля, блядь.
2: Вот они тебя объебывают, а ты радуешься, блядь. Медленно объёбывают, блядь. А, сука, то бы сразу хуяк всё вытряси.
0: Они медленно вытрясают. Медленно, сука.
3: А за углом уже джекпот, сука.
2: Ну что, сука, бля? Может, проверим, как у нас там, блядь? Говорит, да хули. А когда уже человек уже нехуй терять, ему говорит, сразу джекпот, блядь, в пизду. Вот и всё. Лиса Алиса, ёптая мать. И кот Базилио, блядь. За каждым углом, блядь. Называется
3: казино, блядь. Машины там разыгрывают такие, ты видел, да? Пердаки, блядь.
2: Думаю, ну и что ты с этой машиной сделаешь, блядь? Вот ты выиграл ты машину, да? Ну и куда нахуй? Ты за угол не повернешь, а ты мут нахуй, и пизды еще дадут, блядь. Докажи, что твоя. Докажи. А, хуй-то.
3: А ты хуй докажешь.
2: Я выиграл! А, квитанцию, блядь, да хуй ты квитанцию, вытри жопу этой квитанции, блядь.
3: А квази кичится, бля, мы, мол, машину, мы, мол, хуё моё.
2: Я не к тому, чтобы там какой-нибудь... Не в этом плане, Коля, как... Я никогда не был, блядь, этим вот приверженцем каких-то расистских теорий.
0: Каждый, кто живёт на земле, запомни, блядь, имеет право на образование. И более того, на хорошее образование. Не хочешь, не образуйся. И даже право на жизнь каждый имеет. И похую, какой ты там, блядь, сирый, блядь, серый, голубой или коричневый, нахуй. Помнишь песенка, блядь? В цирке, блядь, цирк,
2: помнишь? Фильм. Спи, мой мазик, сладко-сладко, блядь, пизда там. Ну, негритёнка там, нянься или всё. Он говорит, негритёнок.
0: Хуй с ним, говорит, рожайте, говорит. Хоть, говорит, этих чёрненьких, хоть, говорит, беленьких. Хоть голубеньких, ну это тоже проблема, сука. Некоторые рожают, ну получаются, хули делать, блядь. Они же сами не хотят быть голубенькими. Ну хули рожаются, значит, тоже имеют право на жизнь.
2: Но они, правда, сука, на простую жизнь не претендуют. Они все на звездную, сука, блядь.
0: Они все, бля, говорят, мы, говорят, голубые. Мы очень тонко чувствуем всякие события в жизни. Особенно в области, блядь, пошива костюмов.
2: То есть индивидуального пассива, понимаешь?
0: Сука. Белья и прочие дела, блядь.
2: А сами будете с такими хуями, блядь, Коля, сука, что волосы дыбом встанут, раз увидишь, блядь.
0: Другое дело эти, блядь. Ну как они? Совсем уже меньшинство, но их сейчас дохуя, блядь. То есть больше, чем этих. Которых больше, блядь, понимаешь? Ты видишь, нет? Эти транссексуалы, блядь, я тебе скажу. Ну, там тоже, бля, проблемы. А иной раз он не хочет хуй иметь и отрежет его прямо на глазах у мамы.
2: Мама говорит, ёб твою мать, что ж ты делаешь, сынок, ты? Хуй ты, зачем отрезал, бля?
0: А мне, говорит, он нахуй не нужен. Прям так и говорить, блядь. Прости за тавтологию, Коля, блядь. То есть хуй нахуй не нужен, ты понимаешь, нет? А больно-то как, ты резал себе когда-нибудь хуй? Нет? Не режь никогда, Коля, блядь, и яйца оставь в покое, блядь. Ну, может, он вместе с яйцами отрезает. Хочу, говорит, быть женщиной, и все. Просверлите мне, говорит, дырочку еще рядом, блядь. Нахуя вам? Говорит, а вот так вот, блядь, говорит, хочу женщиной быть. Я так себя чувствую. Дырочная проводимость, помню? Вспомни, нет? По физике, сука.
1: Так вот, у них сплошная дырочка у этих-то, блядь. И они так и сидят, они не могут, блядь, себе представить, блядь, что они, блядь, они...

на это, мою точку зрения на это дело, но к Ростову это, ну, не имеет никакого отношения к Ростову папе, блядь. Понимаешь? Вот ты понимаешь так? А вот Базлёв, он, у него язык тоже свой такой, он так степенно начинает, мол, где это, блядь, там, сука, вот в деревеньке, бля, в русской, самой задроченной, жил такой, блядь, Прокопич, бля, мастер, сука, он по камням, бля, ну, не по этим, ёптать, не по алмазам, пизда, по каменям сибацветно, там, у них же там на Урале, бля, там Медная гора, бля, была, да? Медная гора, сука, и по преданиям якобы там хозяйка была Медной горы. Ну, ее хуй кто видел, конечно, но якобы она, бля, является, когда надо там. Всяких дел напустит, напугает, блядь, насорохает, блядь, ну, якобы она, мол, ну. А так народ там в шахтенке заброшенные, бля, ну, там это дело из-под воль было, они из камня секли всякие, блядь, красивые штуки, блядь. Всякие штуки секли, бля, и барин им заказывал, ну, барин знал, что у него в деревне там есть мастера. Этому Прокопичу все пацанов таскают, блядь, их охапками, блядь, говорит. Прокопич говорит, ну хули у них в голове, блядь, в поле ветер, в жопе дым, ёпта. Ну хули с них возьми ось, блядь. Это, блядь, на тыкве сиськи, блядь, а в уме, блядь, как бы уебать скорее, куда-то на улицу, нахуй, блядь. Ну, ёпты, ну, ребята молодые, ещё пацаны, блядь, какую-то каменюку таскать им, блядь, колотить. Нахуй им это надо, блядь. Вот они ещё, там, попался, как Данилка, бля, а он сиротка, бля, недокормыш, кликуха у него, ну, совсем, бля, такой. Ель ножки волочит, блядь, где-то он там у него, Прокопич, там мотался, он говорит, ну, хули ты мне приказчик, говорит, всё таскаешь, бля, всё, ты пацанов каких-то вялых, блядь. Ну, куда нахуй, говорит, его по болезни, ему надо восстановиться, нахуй. Ему собрали питание, рацион, говорит, пусть он с дедом, блядь, этих коровок пасти, блядь. Он хоть там молочком, блядь, к сиське припадет, где-нибудь там отсосет что-нибудь, блядь. Молочка, блядь, ему надо, парного, блядь, все. Ну, к дедушке, блядь, его приставили, а он такой квеленький все раз. Вот сидит, блядь, дедушка, ну, ёб твою мать, говорит. Что ты, блядь, коровка, ты не пугаешься, блядь. Он говорит, дедушка, да я вот правда того, говорит, блядь, засмотрелся на цветочек зелененький, блядь, говорит, тут букашка ползет, смотри, а у ей вот это вот перышки, ой, эти крылышки, ебать их в сороку, крылышки зелененькие, а здесь у него красненькие, а вот под пузиком у него желтенькое, бля, а вот здесь потемнее, и давай цветами охуяривать его. Дед-то, блядь, колерами, блядь, понимаешь? Он говорит, ну ты о чем ты говоришь, нахуй? Тут, блядь, корова разбедается, а он, блядь, букашку. Ну ползет, пускай в пизду себе ползет. У тебя работа такая, нахуй, ползи. А у тебя работа, говорит, коров пасти, ёпта мать. Ну, хуль, наблюдательный он такой, блядь. А потом, говорит, заболел чё-то, блядь. Он совсем вроде как дедушка его нахуй послал. А он обиделся, блядь, его к бабушке какой-то, а бабушка говорит, вот смотри, вот этот цветок такой-то, блядь. А это такой, он погалезит, смотрит, бля, букетик. А красивые цветки какие, говорит, вот живые цветки, блядь. Вот когда выздоровел, говорит, ну теперь иди к Прокопичу, может, там булыжник какой ему подашь, блядь, там какой мрамор ему поднесешь, блядь, или они в основном из этого, из зеленого-то, ёбнем, как оно там, это, блядь, изумруды, нет, как эти, блядь, в пизду, ёб твою мать, как он назывался-то, блядь, зеленый-то камень-то, этот, поделочный-то, блядь, сука, не ясма, ёб твою мать, да ты-то вообще нихуя не знаешь, Коля, с тебя спрашивать, блядь, как, блядь, этого, за залупу дергать, блядь, понимаешь, ты, сука, блядь, я тебе говорю, этот у них камень, блядь. Ну ладно, хуй с тобой, камень и камень, блядь. Зеленый, короче, блядь. Он не учил его нихуя, говорит. Там уже приказчик набежал, говорит, тебя тут, сука, понимаешь, государство, блядь, камень учить отправил, а ты, сука, куней ловишь, блядь, такая. Прокопич заступил, говорит, я, говорит, ой, постарше, блядь, говорит, ухи захотелось, говорит, помнишь, говорит, мытька помырай, ухи проще, бля, усыпаю, помнишь, блядь, сука. Он говорит, ну я, говорит, окуськов захотелось, говорит, я тебе, блядь, дам окуськов. Ну приказчик такой, распиздя, знаешь, бля, я говорю, вот что, человек, окуськов все нельзя, блядь. Ну мало ли кому чего хочется, блядь, ёпты мать. Каждый хочет, как он дрочит, ёпты, или наоборот, блядь, в конце концов-то, ёпты мать. Ну, захотел окуськов, бля. Он говорит, нет, сука, бля, вот за государство, родил, блядь, поручик, бля, ой, приказчик, ебать, он сам. Говорит, я, говорит, окуськов, сука, я тебе дам окуськов, учи, бля, малого, нахуй. Говорит, ну-ка, расскажи мне, что ты научился, бля. Данилка ему мозги все засрал, говорит, это камушек сюда, это вот здесь обделка, обтулка, блядь, обкатка, нахуй, сюська, вот ручка, блядь, как ему заебал мозги. Он говорит, ёб твою мать, говорю, бля, ну смотри, сука, учись, блядь, и усёл, бля. А Прокопич говорит, нихуя, говорит, ты, Данилка, даешь, я себя ничего не научил, блядь, как же ты, блядь, овладел, а хули, блядь, у него для всего мозги, блядь, на это дело, блядь, он уже цветочек наблюдает, блядь, муравушку, травушку, божью коровочку и норовит ее, блядь, уже в мозгу, как ее из камушка вытесать, блядь, поймаешь, у тебя куда? О, бля, в творчество ударяется, в творчество, блядь, и не просто вытесать, а чтобы она была, блядь, такая вот... Сама по себе и больше никто. Вот только он, блядь, вот такая, как живая, бля, говорит, ёпта, вот хочу и все, говорит.

0: Да ёб ты, говорит, Данила, говорит, он Прокопьевич, говорит, ну хули ты, говорит, он тебе три, блядь, чашки, блядь, тебе прислал этот ёбаный. Этот барин говорит, выпить ты ему эту, блядь, чаши, пускай он заебется с ними, хоть серит в эти чаши, блядь. Там хуй за тонаж какой, блядь. Ты смотри, что ты выбрал, блядь, этой вот самой, блядь, каменного этого ебаного бута, блядь, сука, выбурил. Он говорит, это, блядь, говорит, я выбурил, говорит, ну, сука, не нравится мне нихуя, говорит, блядь, что сделалось-то? Ну, куда, говорит, лучше не сделать, говорит, вот не нравится, блядь, не зевай. Говорит, конечно, не зевай, за камень мудила, блядь. Тогда, может быть, зевай, блядь. Говорит, нет, блядь, вот он камень, он играл, он должен найти на такой кусок, блядь, чтобы вот он заиграл, блядь, а ты его только хуяк, и все, блядь. Как мастер. О, говорит, бля. Прокопьевич говорит, ну нахуй, я не играю, да, в такие дела, блядь, сам разбирайся, ну я в пизду, бля. А приказчик тут прислал, говорит, он, говорит, три часа захуярил, говорит, за месяц, говорит, а надо было, говорит, одну только сделать. Говорит, о, говорит, у него ресурсы, блядь, мы ему субботник сейчас заебеним. У них у всех, знаешь, такие, блядь, дела. Только человек, помнишь, как у нас, бля? Да все сидят, не пердят, блядь, сколько там процентов, бля, план нахуй. И хуярят потихоньку. Как 120% сделал, о, ну, значит, план мы вам повысим нахуй. Раз вы так легко это делаете, бля, в пизду. И тут тот же сейчас, ну, тут барин заступился на него нахуй, говорит, пускай в пизду, не трогай его нахуй. И оброк с него не бери, пускай он эти части точит, у него хорошо получается, мне нравится, хороший мальчик, бля. Ага, а Данилке нихуя не нравится сам, блядь, процесс, говорит, нравится, а вот... Блять, то, что произвожу, не нравится нихуя. Не живое, блядь. Он куда в корень, понимаешь ты, Коля, блядь, в корень глядел. Он хотел оживить камень, ты представляешь, нет? Это же, блядь, несбыточная мечта, блядь. Оживить камень, блядь. И вот он уже измаялся. У него уже баба-невеста тут рядом, Катя, блядь. Катя и так и ща, говорит, ну скоро женимся, хули там, Данила, бля. Он уже вошел, блядь, уже в тело, блядь. Ну, все нормально, бля, все как положено, пора, блядь, понимаешь? Она уже тоже, блядь, ждет, не дождется, когда же он ей впердурит наконец-то, блядь. А тут все про каменный цветок, блядь. Думаю, ну ёб твою мать. Что ты про каменный цветок? Что он тебе, блядь, на залупке, что надевать его, блядь, этот каменный цветок? Успокойся, не, говорит, пойду, говорит, я искать камень. Пошел, блядь, камень искать. Шарил по этим шахтам, блядь, туда-сюда. А тут и голос, блядь. А ты, говорит, на Змеиной горке поищи. Кто такой, блядь? Ну, Данилка, блядь, напрягся нахуй, говорит, блядь. Выходит из шахты, пиздец, точно, бля, хозяйка Медной горы, блядь. Ну, ёб твою мать, я, говорит, в шахту, я же не на Медную гору-то, блядь, хуль ты, блядь. Она говорит, ну, Даниловска, бля, я знаю ведь, что ты хочешь, блядь. Я ведь, блядь, волшебная баба, бля, все понимаю, у тебя баба-невеста, а ты все ходишь, вот камни собираешь. Тебе ебаться пора, блядь, а ты все, сука, про творчество, нахуй. Тебе семью надо, говорит, уже завести, блядь, плодиться, детей, блядь, уже. А ты все про творчество, ну, освободи голову-то, ёб ты. Ну куда ты нахуй? Ну вот все значит, Коля, блядь, все значит вот это вот быть замороченным творчеством по большому счету, если так вот. Вот по большому счету, блядь. Это очень, блядь, трудное дело выдержать это все. Ой, бля. Коля, это очень трудно. Это не каждый справляется, поэтому все на него смотрят, как на белую ворону. Говорят, а это что за хуй такой, блядь? Там все делают нормально, блядь, 100% в план. А он, блядь, все не так, говорит, блядь. Все, говорит, хуйня, говорит, я сделаю по-своему, говорит. И, блядь, ну тут же, говорит, ну уже хозяйка Медной горы, говорит, Данила, ёптай мать. Уймись, пизда, ну куда ты нахуй? Я уже хозяйка, блядь, и то мне, говорит, ты, сука, ну что ты, говорит, хочешь? Ну, говорит, покажи мне вот этот камень, говорит, который я никак не могу найти. Ну, Змеиной горке, говорит, хочешь вот там, да? Ну, пойдем нахуй, говорит, пойдем, блядь, покажи, сука, блядь. То ты мне выебываешься, блядь. И потом не плачь нихуя. Ты домой не придешь, пиздюк малосольный, блядь. Как увидишь камень. Я знаю, блядь. Да, говорит, ты, конечно, волшебница, меня заколдуешь, я отсюда не выйду. Хуй не будешь, блядь, иди нахуй отсюда, блядь. Вот сейчас прям иди, пизду ей. Блядь, ты сам вернешься, распиздяй. Ты понимаешь, что такое творчество, блядь? Ты не знаешь нихуя. Ты только догадываешься, и то не догадываешься. У тебя в голове там тук-тук-тук-тук. А ты сам не понимаешь, почему тук, почему ты вернешься? Не знаешь, блядь. Потому что ты отравлен, блядь. Отравлен творчеством. Тебе уже на Катю насрать, на твою, блядь. И на всех насрать. И на детей твоих не родившихся, на всех, блядь. А родителей ты не помнишь, ну и слава богу, блядь. Ты сирота. Ты вечный сирота. Ты дитя творчества. Пиздец тебе. Во как, блядь, повернула. Этот напугался, блядь, а ничего сделать не мог. Говорит, ладно, блядь. Ну, пойдем ко мне в сад, нахуй. Ну, пойдем в сад, блядь, сука. Каменных цветков, блядь. У меня там дохуя больше. Там все звенит, переливается, блядь. Эти всякие камни самоцветные, блядь, все звенит, блядь. Ну, все, посмотрел, говорит, а где этот, блядь, этот цветок? Ну, вон он нахуй лежит, блядь, посмотри. Вон висит еще один, блядь. Ой, блядь. Ну, он посмотрел, пощупал, понюхал, говорит, ну, понятно, блядь, понятно. Таких высот мне хуй достигнуть, блядь. И вообще охуел, блядь. Потому что глубоко смотрел, куда? А у него беспредел, старичок, блядь.
1: Вот нормально, секунду, раз, и остановился, блядь. Ну, говорит, все, я достиг своей наивысшей, блядь, власти, нахуй. Как Борис Годунов. Достиг я высшей власти, блядь, пиздец.
0: А он нихуя, говорит, блядь, никакой власти, блядь. Все, блядь. В развитии, блядь, все, все лучше, лучше, больше, больше, блядь. О, сука, настоящее творчество, оно границы не знает, нихуя, Коля. Нихуя, не ограниченное творчество, блядь.
1: Он раз, блядь, там гуляли с Катей, блядь. Девки, говорит, пойдем провожать их, блядь. Скоро уже и свадьба, и хуятьба, блядь. Ну, пойдем проводили, блядь. Тут он пришел, Прокопич там спит. Посмотрел он на свои вазы, блядь.
0: А вот это он делал... Как дурман цветка, вот эту вот, вот которую свою, блядь, не помесь его так для себя, вот для творчества. Дурман цветок, говорит, посмотрел, ну, сука, блядь, камень-то и есть камень. Ну, не нравишься ты мне, взял молотушку, как ебанет, блядь. Все разлетел в дребезги, аж Прокопич с печки упал, говорит, ёпта, что ты делаешь? А эти вазы оставил, плюнул только в них, блядь, говорит, хотел насрать, да, говорит, Прокопичу вонять будет, блядь, пфу. Плюнул и ушел, блядь, говорит, помещик, задавился с этими вазами. Ушел и пиздец. И больше не вернулся. Все говорят, ну, говорит, там хозяйка Медной горы, говорит, его заебла в горах, блядь. Нихуя, я думаю, Колян, это не так. Ну, ты пойми, ну, какая там половая жизнь, ну, ёпты, мать. Он, может, Данилович, он, говорит, ну, во-первых, он Катю любил, моя, понимаешь? Он как бы с ней все-таки обтирался там, это вот все, он вот, чуял тельца, блядь, нежная, блядь. А тут, сука, понимаешь, может, он там и мотался с этой бедной, блядь, хозяйкой Медной горы. Ну, хули, блядь. Ну, может, он ее раз схватил за 40, а там камень, блядь, понимаешь? Медь, металл, ёптать, ну куда тут нахуй? Кожаной залупой в металл лезь.
1: Обдерешься нахуй. Поэтому я говорю, вряд ли, Колян, у них что-нибудь получилось, блядь, с хозяйкой Медной горы. Совсем другая категория, понимаешь, весовая, блядь.
0: Она с комедиями живет, у нее все, все другое, блядь. Конечно, можно свести все на простую половуху, но она волшебнит, ей, блядь, все это. Она нахуй ей, Данил, блядь, мастер, нахуй. Все она, блядь, сексуальная маньячка сегодня, блядь. У нее медь, нахуй. Ей по пизде мысалкой, камень разосветные, нахуй. Просто он тронулся, блядь, умом. Из-за высокого творчества, блядь, высокого творчества, блядь. Это дело такое, Колян. Природу ворошить, и все равно все пизду смесить. А что смесить? Она ведь смешная, блядь. Сисюлка, знаешь, эту, блядь, все девчат, как девчата, а моя как пузырек, блядь. Сядет, сядь, пизда отвиснет, как у тепки козырек, ёпта.
1: А вот какие бывают органы смешные, а ты говоришь, блядь. Я тебе просто говорю, все природа, она и вещь сложная.
0: Постичь ее полностью только одному Богу, Богу дано. И когда человек норовит себя сопоставить с Богом, то есть объять необъятное, постичь непостижимое своему человеку, муравьишке мелкому, знать-то, в общем-то, и запрещено, бля. До каких-то пределов он доходит, блядь, все. Он накрывается медным тазом, блядь. Поэтому здесь, Колян, творчество, оно... ты смотри, вот выбирай, блядь. Сериалы не смотри нихуя, всякую хуйню не смотри, вот слушай Сюру, блядь, Сюра тебе дело всегда скажет, блядь, потому что Сюра, блядь, никогда, блядь, выше не лезет, не прыгает выше своей, блядь, чей нахуй, блядь, и всегда, блядь, свои философские размышления он в природе, блядь, ищет, в природе, в букашках, муськах, таракашках, но не выше. Но не выше, Колян. Все хорошо в меру, как сказал Неру, блядь. Не рвись выше, отшибешь сиси, блядь. Так что ты меня радуешь только тем, что ты никогда к высокому творчеству не стремишься, блядь. И это уже хорошо. Значит, ты не ёбнешься, а значит, мы завтра снова с тобой выпьем. Наливай кое-что, мой драгоценный, разгибай ты, блядь, мой бесценный, блядь.

хорошей собакой. Муму была хорошей собакой. И может потому по жизни не мешала никому. И может потому по жизни не мешала никому. А барыня была большой щукой. И может потому, не полюбила барыня Муму. И может потому, не полюбила барыня Муму. Ну а Герасим пиздился и квасил. Все время Герасим пиздился и квасил. И может потому, насрать было ему. На барыню свою и на Муму. И может потому, насрать было ему. На барыню свою и на Муму.

0: Все бабы хоть немножечко да суки. Все суки хоть немножечко да бабы. И может потому Герасим утопил свою муму. И может потому Герасим утопил свою муму.
1: А наши еще стали делать карлик-нос, ты понимаешь? Карлик-нос. А это уже кто? Это уже гаук какой-нибудь. Гаук — это немец, понимаешь? Или Гауф, как его там. А другой еще этот Гофман, Этель Лилиан. Можно сказать, войнич, блядь, Гофман. Как его, не войнич, фу, это овод, пизда. Все смешалось в доме, блядь, Облонских. У меня в голове такой сейчас раскардак-разбардак, понимаешь, нет? Ну, короче, Гофман, блядь, Гаук, все эти сказки братьев Гримм, понимаешь? Ну, чего вам нас-то не идет? Все вы всю за немецчину за эту беретесь. Объясню почему, сука, у них продюсеры немцы, блядь. И вот уж сделали они этого карлика носа уже с таким носом, блядь. И с ним и остались, блядь, потому что немецкие продюсеры послали их нахуй. Нет, опять пизю, опять Коля пизю. Не карлик остался с носом, он остался с хуем, понимаешь? А эти Силкунчик и все они делали, понимаешь? Что же, блядь, братьев Гримм, ёптать, Гауф какой-нибудь, блядь. Вот они, Силкунчик-то и остался с хуем. Карлик с носом, а Силкунчик с хуем. Что-то они не уторговались, немцы, народ тоже такой привередливый, нехуй с немцами связываться в этой истории. Надо самим, блядь, самим, как наши, блядь. Вот столичный сувенирчик, там уже клепочек уже пошел везде. Сяська Лазарев-младший бегает, рыбаков спасает, блядь, из пучины, вытягивает собственными руками, блядь. Сети с рыбаками, блядь. Все крутится, вертится. Вот это вот уже, блядь, отечественная мультипликация, понимаете. И много таких я знаю вот этих вариаций, когда народ рисует классно, понимаешь, классно рисует, но не находит денег продолжить проект. А в бабки упирается очень много, вот поэтому немецкие продюсеры выебываются, как мухи на стекле, блядь. А были бы наши ребята, там скромнее, бля. Там, в Ростове, все скромно. Партийску налили, выпили, блядь. А зевнули, пукнули, блядь. И дальше рисовать. Рисовать. И мультик получается красивый, блядь. Там все, чё не так, блядь, а ты партийску ёбни. Отсюда каретного, блядь. Ёбни чуть-чуть, все будет окей. Как наебались на этикетке, посмотришь, интеллигентный человек. Интеллигентный человек только и пьет такой портфель интеллигентный. Вот так я тебе скажу. Корешься, мой драгоценный. Так все, с мультиками. У нас все будет с тобой в порядке, бля. Я тебе гарантирую, корешок-то мой драгоценный. Ждем премьеру нашу, блядь, столичного сувенира, блядь. Наливай нашего портвейну. Отдыхай, Коля. Ты славно поработал. Ты долго шевелил ушами и слушал все, что я тебе здесь сейчас въебалов твое втолковывал, блядь. Умница ты моя, да? Я тебе в лобик поцелую. Вот так.

Феня, сука, тот знает толк в ебове, блядь. Один, знаешь, такой, блядь, одна чувиха, блядь, тот я ебать, знаешь, как хотела, блядь, сука. Так вся дохуя этих знакомств, ёпты вот этих. Вот она звонит. А у вас, говорит, можно мужика вызвать на дом, говорит, блядь. Ну можно, только денег стоит. Говорит, да ебу я, говорит, мне денег дохуя, блядь. Ебаться хочется. Но мы для этого и созданы, говорит, мы вас должны удовлетворить, блядь. Мы вам пришлем, какого вам надо, блядь. Она говорит, ой, мне знаете, какого надо, говорит. Вот до чего ебаться хотелось. Мне знаете, какого надо, говорит, такого, чтобы который долго не кончает. Вот ебет, вот как финишет и сёкал, понимаешь, блядь. А я говорю, есть такой, говорит, подороже будет. Да ебу, говорит, мне все равно, говорит, блядь. Только чтоб, который долго не кончает. Ну, а, есть, говорит. Да, а знаете, вот из тех, которые вот дольше всего не кончают, вот который самый дольше всех не кончает. Ну, ебиться, скончила, как ей хотелось ебаться, Коля. Есть, говорит, такой, но это очень дорогой, говорит, блядь, будет. Ну, баба, когда хочешь, ей по пизде мешал, говорит, все нахуй, говорит, белье себе продам, все, блядь. Говорит, ладно, адресочек давай через 40 минут, говорит, будет, говорит, блядь. Тут звонок через 40 минут, она охуела, блядь, вся раскрасила, пеньюар, блядь, все постелила, говорит, ну, приготовься к такому. Говорит, блядь, сейчас, сука, я наслажусь, блядь, настоящим хуем Финиса Ясного Сока. Открывай дверь, блядь, ёб твою мать, Коля, Финис Ясный Сокол точно входит, блядь. Не летит, а входит, блядь, на ногах. Сука, он, конечно, Версаче, блядь, Трусарди, бля, метр, бля, 90 ростом, бля, глаза, сука, бля, такой весь, сука, загорелый, блядь, от него, бля, одеколоны там, нахуй, Трусарди, бля, хуярди, бля, спортивного типа, бля, чувак. Она сразу, блядь, уже подмокла пару раз, пока до спань дошла, кончила два раза, нахуй, ёптая мать, как, какое счастье подвалило, бля, этот хуй, говорит, блядь, Финис, Ясный Сокол, бля, раздевается, сука, и все, рвет на себе, блядь, рвет, бля, рубаху, нахуй, разорвал рукава, блядь, вывернул все в пизду, повесил на люстру, нахуй, ботинки, сука, каблуки отгрыз, блядь, обломал все в шнурки, блядь, разорвал, блядь, все рвет, брюки пополам, хуяк, блядь, сука, трусы, хуя, она говорит, что вы делаете, как же это вы будете потом-то, блядь, и говорит, но он, блядь, отвечает ей, говорит, потому что когда я кончу, блядь, это все уже будет не в моде, блядь. Вот, сука, какую она себе судьбину-то выбрала, блядь. Она не знала, где настоящий Финис Ясный Сокол таится, блядь. А настоящий Финис Ясный Сокол, о, блядь. Он, сука, заебет кого угодно, блядь. Поэтому к нему так все и стремятся, нахуй. Вот она этими чугунными пососками, блядь, утюжками дошла до него, блядь. Говорит, пойдешь, говорит, там, говорит, просвирня, говорит, есть. Просвирня, ну, ты не знаешь, ты в церковь не ходишь, нихуя, да? Ну, просвирочки такие дают это. Ну, вот, как каменный вот хлеб как раз, который она ела, блядь. Вот его об дорогу не расшибешь, его надо постараться отгрызть, блядь. Ну, дома в основном молотком хуяк, блядь. Кусочек отгрызть и считай, что ты причастился, блядь. Все, на тебя снизошла, блядь, это вот божья, блядь, благодать, нахуй. Только пломбы, нахуй, главное, береги, так. Погрызи, блядь. Ну, запей. Лучше всего, конечно, когором. Ну, нет когора портфельным, запей хуй там. Вот в этой просвирне они пекли вот эти как раз твердые, блядь, хлеба. Вот эти твердые, которые об дорогу не расшибешь нихуя. Много пекли. А она еще там, говорит, ухаживала там и все такое, цветочки поливала, блядь. Ее, говорит, все полюбили, какая девушка, бля. Говорит, ёпта, не девушка, цветочек, говорит, блядь. Просвирне ей сказали, блядь, намекнули. Там-то Финис Ясный Сокол, сука, живет, блядь. С кем? С бабой, ёпта. Она говорит, ой, блядь. Хотя ревновать к Финису Ясному Соколу, все равно к жопе ревновать, блядь, паровоз, нахуй, понимаешь? Да, мы такой общественный муж, блядь. Общественный ебака, блядь. Что делать, блядь? Всем принадлежит, он, блядь, заколдованный волшебник, нахуй, ёпта. Как может волшебник ревновать, блядь? Кому? Вот тоже вопрос, блядь. Тогда надо самой волшебницей быть, блядь. Волшебница, если она говорит, у меня, говорит, пизда с золотыми краями, я волшебник. Если ты, ёпта, удивила, блядь, ежа голой жопой, блядь, волшебница. Ну-ка, прикинься, блядь, ну-ка, сделай, чтобы у тебя была, как, блядь, мышиный голосок, нахуй. Ну-ка, втянись, нахуй. Волшебница, нихуя не получается, во, блядь, губище развесила, пизда, как у тепки козырёк, ёпта. Куда нахуй, блядь, волшебница? Тут надо, блядь, уметь, нахуй. А вот ты заметил, Колян, почему, бля, мужикам все время хочется, бля, вот потеснее. Да, русская пословица, сейчас, говорит, сец потеснее, да пизду потеснее. Вот почему? Вот никто не хочет, сейчас побольше бы пиздищу, бля. Ну, редкие есть экземпляры. Ну и тяжело, видишь, живет цена, это который в голове не укладывается. Понял, Коля, 40 сантиметров, у нас один был кореш, блядь. Ему нашли какую-то, блядь. Тоже, блядь, ну они там с проблемами, нахуй, ходят, блядь. В институте его свели с одной. Страх!
страшная, блядь! Ну, пизда, как ведро. И как раз ему подходит, блядь. Как же они долго и счастливо жили, блядь. Коля, это просто страшное дело. А он извел всех, нам, как достанет, у всех все, опырк нахуй. Опырк! Для него все мысленный глаз. Это тоже половает. О, это такая... Все, вот это надо об этом думать, блядь. Это целая система, ёпта. Хорошо, у тебя совпало, блядь. А если бы не совпало, что бы ты делал, нахуй? Бля, один приходит, сука, публичный дом, говорит, мне, говорит, блядь, вот такой, сука, вот пеленочка маленькая-маленькая, блядь. Ну, естественно, говорит, маленькая-маленькая, блядь. А сиськи здоровый-здоровый-здоровый, говорит, сейчас будет. Говорит, а, подожди, а как вы, да ладно, сиди, говорит, сейчас объявят, блядь, куда вам идти, блядь, в какую комнату, нахуй. Сидит, ждет, блядь, вдруг объява, нахуй. Мужчина, говорит, с маленьким хуем и большими руками, пройдите, говорит, в 32-ю комнату. Ну, ебать, мои старые костыли. За что обили человека, говорит, так. Ну, с маленьким хуем, как же мужик, говорит, мы мужчиного глаза, блядь. А это природа такая уже, устроена, понимаешь, блядь? Устроена, блядь. Ну, хули, блядь. Большими руками. Представляешь, какие у него руки, блядь, большие должны быть. По десятому номеру. Обнять, все, необъятные, нахуй. Ну, короче, я про финиш-то я хули там говорить. Короче, там финиш живет с какой-то бабой. Хозяйка, ну не хозяйка, дочка хозяйки, это про свирни, блядь. Она говорит, ой, а это значит так... Ну как же мне финиш этот залучить, блядь, ну, блядь, сука, что же делать-то, блядь? Она говорит, а, села как-то она на досуге, блядь, на крылечко, чтобы на виду, блядь, нахуй. На виду она сейчас сидит, пизденка трясет, вроде как проветривает, все, ветерок дует, сарафанчик поддувает. Она говорит, достала вот эту блюдечку, нахуй, с золотым яичком и катает, блядь. Катнет яйцо, хуяк новое золотое, еще яйцо. О, накатала столько золотого яйца, нахуй, блядь. Эта дочка видит, говорит, ёпты мать, продай, блядь, такую-то хуйню-то, яйцекаталку-то, блядь. Мы, блядь, с мамой вся, блядь, сука. Говорит, блядь, а ей, знаешь, она, видать, к мужским яйцам относилась довольно прохладно, блядь. Другая, если мужские яйца-то хорошие, блядь, да, сюда, золотые все яйца, блядь. А это наоборот, видишь, блядь, природа уравновешивает, блядь. Так говорит, забери, блядь, золотые, дай мне яйца финиша ясного сокола, блядь. Она думает про себя. Говорит, а что ты хочешь за это, говорит, девушка, за яйца золотые, блядь. Он говорит, позволь мне, говорит, ночь с твоим мужиком поспать, провести вроде как, бля. Прям впрямую говорит, она не стесняется нихуя, вот, знаете, ёба вот такая. Ой, ёбся, ой, бля, говорит, а та думает, а хули? Яйца у меня, блядь, уже бидон целый, блядь. Мы с мамой заживем, блядь, сука, какая там просвирня, нахуй, ресторан захуярим, блядь. Под названием «Половые игрища», нахуй, или что-нибудь в этом роде, блядь. Тут финиш, нахуй. Будем его зарплату сдавать, блядь. Он тут всех выебет, на кого надо, блядь. И кого не надо тоже, блядь. Короче, блядь. Иди, говорит, ночуй. А я, говорит, ему смотворного наконец насыплю, у него не вся нихуя. Говорит, хуй там, блядь, ебатория, блядь. Ну, там над ним сидела, чахла, финиш, блядь, финиш, заху его хватало, блядь. Говорит, ну, говорит, не получайте нихуя, блядь, спит нахуй, все. Та села уже на следующий день опять с какой-то хуйней. Там вышивает золотой ниточкой какие-то, блядь, эти вот шкворинки, блядь, хуёринки. Ты знаешь, я даже там так интересно говорится в сказке-то, блядь, я сейчас, сука, книжечка достану, она мне где-то вот тут лежала, блядь. Тут, знаешь, так, вот, сейчас я тебе открою, нахуй, страница. Она, знаете, ему, говорит, блядь, эту принесла. Это, как ее? Пялечка, блядь. Это, значит, вроде как... Пялечка, понимаешь, напялили кого-то нахуй на пялечка, блядь. Пялечка, иголочка, сама вышивать пялечка. Ну, пялили, короче, блядь. Та говорит, продай мне, говорит, красная девица, свою забаву пялечка. Говорит, о, говорит, и... я, говорит, для пялечки, блядь, только бы кто бы впялил, блядь, мне, сука, финиш, ясный сокол, блядь. Позволь, говорит, твоим мужиком провести, говорит, ну, Вася, говорит, иди, говорит, муха отгоняй, я ему все равно, говорит, снотворного полведра захуярила, блядь. Он, говорит, не встанет, как ебать ее в сраку. Брому ему, говорит, укол сделали в жопу, блядь. Как в армии, помнишь, нам так заебенили все, блядь. А хуй сорос стоит. Ебать ее в сраку, успокоились, а хуй сорос стоит. Вот так вот, блядь. Так у сокола она не доглядел, он же волшебный хуй, ёптым. Какого брому, бля, какой нахуй снотворного ведро, бля. Там нахуй, бля, все предопределено свыше. Недаром все она с чугунными этими, блядь, подошвами туда скреблась, блядь, 3 года, а то и больше, блядь. Короче, блядь, уж на третий раз она у нее еще какую-то хуйню перепросила. Говорит, ну пусти ты, говорит, я его все равно, сука, блядь, выебу, блядь. Ну выебу, я, говорит, его девушка, говорит, блядь. И выебала, блядь, Коля. Слезой, блядь. Слезой на него капнула, блядь. Прямо на залуп попала. Все. Все закончилось, блядь. Чары спали, блядь. Хуй встал, она на него напрыгнула, блядь, выбыл, он ее узнал. По пизде, говорит, узнаешь.
Узнаю, говорит, я милого по походке. Она, говорит, я тебя по пизде узнал, говорит, ты, говорит, та самая девушка, блядь, замечательная, которым я перышком ебал. Вот такая история, Колян. Перышком, значит, говорит, о, говорит, все. А ты, говорит, пошла нахуй, стой, просвирни, блядь, я теперь есть дохуя, говорит, тебя ебать, говорит, неинтересно, ты всем думаешь, как потолки покрасить, как бы там все-нибудь еще, блядь, спиздить, блядь, говорит, ну такая ты, блядь, нетемпераментная женщина, блядь, обидел, короче, блядь, а то и по пизде она не обиделась, нихуя, по пизде висалка, говорит, идите куда хотите, нахуй, ебитесь без меня. Короче, они уехали в пизду, к отцу приехали, ну, хуй, тоже, блядь, ну, только без этих, блядь, без галош свинцовых, нахуй, без этих пасахов, они сразу, блядь, такси, блядь, и туда поебенили, блядь, такси, говорит, приезжают, оказывается, недалеко, и был-то, нахуй, на такси-то, ёпты. Потому что ритуал, ты должен своей сракой понять, чего ты добиваешься, Колян. А если легко достается, то легко и расстается, пизда, пойми, русский надо все понимать. Вот ты, говорит, блядь, ходи вокруг этого дуба, блядь. И кору жри, блядь. Вот 3 года, блядь. Жри ее, нахуй. Вот, оказывается, можно было не жрать нихуя. Он купил в аптеке, нахуй, блядь. Кору дуба заварил, блядь. Правда, может, сука, сильно, блядь, скрутить. Но, тем не менее, нахуй. Можно и дубы дать, кстати, сказать, блядь. Коля, ты смотри, блядь. Вот когда не просерешь, кору дуба завари, блядь. Она, знаешь, как дубильное средство, блядь. Вот вместо того, чтобы тебя поебал убить, например, блядь, тебе кору дуба завари, как будто дубильный, как будто тебя дубили, нахуй, блядь. Понимаешь, у тебя будет кожа, как кора дуба, блядь, точно. По цвету точно, блядь. Короче, блядь, приезжают, блядь, позвонили нахуй, во двор входят, блядь. Батя говорит, о, ебать мои старые костыли. Явилась, блядь, не запылилась. Где ты была столько лет, нахуй? Я уж думал, у тебя и в живых-то нет нихуя. Я тебе столько сделал, блядь, 1000 потратил на перышко, блядь, а ты мне такую хуйню. Ну ладно, блядь, рад, что жива, блядь. Русский народ сдержанный, блядь. Еще под сраку дал ей, блядь, сапогом. Говорит, не сказал нихуя, ну что ты, блядь, пизда, могла записку написать, папа, блядь, я жива-здоров, не ищи, хочу ебаться, ушла. Клава, блядь, или Катя, как тебя зовут там, нахуй? Папа уж сейчас забыл, нахуй, блядь, дочь как зовут, нахуй, блядь. Ну, тогда хули не записывал нихуя всех, блядь, так назвали, блядь. Ну ладно, ангельчик мой, давай я покормлю, блядь, а это кто за хуй с тобой, говорит, блядь, это вот, говорит, мужичок, блядь, у меня тут, сука, вроде как, так, проводил меня, блядь, говорит, иди нахуй, удачи об землю, блядь, в пизду. Только голову не отшиби, блядь, головку не оторви, блядь. Ударь и преврати в перышки, нахуй, нехуй, блядь, чтоб все на тебя пялились, блядь. Баба, они сразу, понимаешь? Они права начинают косять, мой хуй, и все, блядь. Раз ты, говорит, уже все, говорит, ну ты еще волшебник пока, ну подожди, блядь. Я до тебя доберусь, нахуй, блядь. Ну эти уехали, блядь, отец с дочерями. Ты, говорит, ну ты с нами поедешь, блядь, там, к заутренней, там, помолиться, блядь, там все. Пора уже, если грехи замаливать, нахуй, о душе подумать, хуй, все, про пизду ты думаешь, блядь, все. Ну, а, ну, я, говорит, останусь, пока тут посижу, говорит, ну, короче, перышком ёбнуло, финис появился, говорит, финис, ну, что делать-то, блядь? Говорит, ну, хуй делать, ёбты, надо, говорит, признаваться во всем, хули, в содеянном, да. Сколько мы будем таиться-то? Сколько мне в погребе жить, ёбты, мать? Невозможно нихуя. Там сыро, бля, холодно, нахуй, лягушки, пауки, блядь. Ну, хочешь, блядь, в конце концов, пожить, я в просвете с бабой жил, нормально, блядь, ёпты. Ну, ладно, говорит, что делать, блядь. Ну, он хуяк там наколдовал, блядь, тут, блядь, тройка, нахуй, бубенцы, они как в церкви-то припиздавали, блядь, говорит, встали в первые ряды, нахуй, вот мы какие, мол, блядь, ну, тоже любит народ русский, блядь, показать себя, блядь. Мол, у меня мон какой, мол, финиш, а у вас хуй мамин, блядь. Вот, я с финишем, мол, а вы-то хули. Ну, народ говорит, ой, блядь, смотри, какая красивая пара, блядь, все это такое, блядь, что такое, говорит, блядь, да хули такое, говорит, вот, говорит, и батя увидал, о, блядь, это что ж такое, говорит, ну, батя, что, надо признаваться, все, пиздец, нахуй, говорит, это вот, говорит, мой, говорит, финн сейчас и сокол, говорит, он колдун, ебию, мать, колдун, говорит, в перо заколдован, нахуй, сам себя колдует, ведь в перо, о, блядь, я, говорит, что же нам делать, блядь, с пером. Мы, говорит, блядь, что же? Не, говорит, сейчас мы это перо нахуй сождем, пизду выкинем, и он уже останется навсегда финишем ясным соколом. Но он скрываться не будет, он будет здесь со мной, говорит, блядь, ну ебать меня только одну. Сестрам не дам, блядь. Так прямо она, сука. Говорит, да ладно, дочь, успокойся, ёпта, что это тут так, темпераменты раз, блядь. Вот вам горенка, вот вам спаленка, живите себе, добра наживайте, говорит, блядь. Короче, там, ну, естественно, если заканчивается, я вроде как там был, блядь, мед, пиво пил, говорит, по пизде текло, и вроде как куда это попало, блядь, хуй знает что, понимаешь? Я вот к чему, Колян, ты вот сейчас выпиваешь, ты сам что-нибудь понял, нет, что я расстался, да? Нихуя не понял, я нихуя не понял, вот что характерно, блядь. Ну, сука, половое воздержание, блядь. В ранней половой зрелости опасно. Опасно, Коля, вот за это и выпьем, блядь.

0: Я не к тому, чтобы там какой-нибудь... Не в этом плане, Коля. Как... Я никогда не был, блядь, этим вот приверженцем каких-то расистских теорий. Каждый, кто живет на земле, запомни, блядь, имеет право на образование. И более того, на хорошее образование. Не хочешь — не образуйся. И даже право на жизнь каждый имеет. И похую, какой ты там, блядь, сирый, блядь, серый, голубой или коричневый, нахуй. Помнишь песенку, блядь? В цирке, блядь, цирк, помнишь? Фильм. Спи, мой мазик, сладко-сладко, блядь, пизда там. Ну, негритёнка там, нянься или всё. Он говорит, негритёнка. Хуй с ним, говорит, рожайте, говорит. Хоть, говорит, этих чёрненьких, хоть, говорит, беленьких, хоть голубеньких. Ну, это тоже проблема, сука. Некоторые рожают, ну, получаются, хули делать, блядь. Они же сами не хотят быть голубенькими. Ну, хули рожаются, значит, тоже имеют право на жизнь. Но они, правда, сука, на простую жизнь не претендуют. Они все на звездную, сука, блядь. Они все, бля, говорят, мы, говорят, голубые. Мы очень тонко чувствуем всякие события в жизни. Особенно в области, блядь, пошива костюмов. То есть индивидуального пошива, блядь, понимаешь? Сука. Белья и прочие дела, блядь. А сами будете с такими хуями, бля, Коля, сука, что волосы дыбом встанут, раз увидишь, блядь.
1: Другое дело эти, блядь. Ну как они? Совсем уже меньшинство, но их сейчас дохуя, блядь.
0: То есть больше, чем этих, которых больше, блядь, понимаешь? Ты видишь, эти транссексуалы, блядь, я тебе скажу.
1: Ну, там тоже, бля, проблемы. А иной раз он не хочет хуй иметь и отрежет его прямо на глазах у мамы.
0: Мама говорит: ёб твою мать, что ж ты делаешь, сынок, ты? Хуй ты зачем отрезал, бля? А мне, говорит, он нахуй не нужен. Прям так и говорит, блядь. Прости за тавтологию, Коля, блядь. То есть хуй нахуй не нужен, ты понимаешь, нет? А больно-то как? Ты резал себе когда-нибудь хуй? Нет? Не режь никогда, Коля, блядь. И яйца оставь в покое, блядь. Ну, может, он вместе с яйцами отрезает. Хочу, говорит, быть женщиной, и все. Просверлите мне, говорит, дырочку еще рядом, блядь. Нахуя вам? Говорит, а вот так вот, блядь, говорит, хочу женщиной быть. Я так себя чувствую. Дырочная проводимость, помню? Вспомнил, нет? По физике, сука. Так вот, у них сплошная дырочная у этих-то, блядь. И они так и живут. Они не могут, блядь, себе представить, блядь, что они, блядь, они только могут представить, что в них. Понимаете? Что в них, а они нет, блядь. Серьезные заболевания, между прочим, психологического характера, блядь. Хромосомы не так сложились, блядь, всякая хуйня. Я тебе много об этом говорил, ты уже знаешь, блядь, мою точку зрения на это дело. Но к Ростову это, ну, не имеет никакого отношения к Ростову папе, блядь. Понимаешь?
2: Наливай в пиздец.
0: Наливай нахуй.

0: Ну вот, Коля, мы с тобой тут сидим, партисёк, понимаешь, потребляем, культурно отдыхаем, как мы считаем. А диджей групп не унимается. Требует наследия Сурины для дальнейшей техносуиты, блядь. Ну что, я говорю, я в этом нихуя не понимаю. Я говорю, возьми диджей, неси в массы Сурины слово. Хотя бы даже посредством рэпа или дискотеки. Танцуйте, ёптать, расхочется, блядь. Ну разве подходит? Я говорю, почему нет? Он говорит, а вот ты, Сура, можешь пойти и сам посмотреть, как это все получается. Только для этого надо идти в клуб. Я говорю, а я в клубе был, ёптать, у нас в сельском клубе, блядь, столько было веселого. Говорит, это не такой клуб, пизда. Там, говорит, все чинно, блядь, там еще пройти надо. Я говорю, ну у нас, блядь, сука, за 20 копеек всех пускали нахуй. Еще так, помню, одна у нас была девчина, такая, я говорю, была робкая. Она говорит, Ваня, ты в клубу был? Он говорит, ну, был. А кучу около клуба видел? Ну, видел. Так это я. Ох, кокетка, бля. А как кокетливые бабы у нас были такие? Раньше-то как, пойти, говорит, там... Нахераситься, бухнуть, отдохнуть, блядь. А сейчас молодежь, говорит, оттопырится, блядь, отколбасится, отплющится, бля. Между прочим, оттопырится, это неправильно, это медицинский термин. Это друзья мои медики говорят, когда, говорит, больной Богу душу-то отдал, они, говорит, больной оттопырился. Конечно, конечно, это может быть цинизм, Коля, с некоторой стороны, но зато это профессиональное слово, чтобы сильно не горевать. Потому что если по поводу каждого больного горевать, то представь, как придется самому оттопыриваться. Так что вот так вот, а они сейчас, значит, плющутся и колбасятся. Ну и пошли мы к этому диджею, понимаешь, поколбаситься. Зинка, я говорю, Зинка, надень что-нибудь поприличнее, блядь, чтобы легче было. Тяжелого не надевай ничего, блядь. Да куда тут нахуй ей всю жопу обследовали этим... металлоискателем, нахуй. Я говорю, Зина, как бы там спираль у тебя не звенела нихуя. Ты, говорит, давно ее не меняла, там, наверное, блядь, уже, сука, такие, блядь, килограммы наросли, бля. Не, не звенела нихуя. Я говорю, ух ты, жопа, это не железная нихуя. И меня заебало сразу. Чоп, блядь. А меня, сука, раз, блядь, тоже, сука. Ой, по рылу поводили, говорит, сука, не несу ли я чего-нибудь, блядь. В этих, в жалобных пазухах каких-нибудь, блядь, металлов, сука, тяжелых, блядь. Ну все, говорю. Я говорю, закончили? Он говорит, закончили, можете, говорит, гулять. Располагайтесь. Я говорю, палец из жопы только вынь, пожалуйста, блядь. Чтоб я прошел это, блядь, сука. У меня там алмазы, наверное, искали, мух. Блядь, ну, сука, хули, фейс-контроль. Но жопу совсем трогать, в рот меня сих пых. Блядь. Сука, пидорасили, короче, на входе, блядь. Ну, все, ладно, бля, располагайтесь, говорит, тут народ гуляет. А там, сука, дым коромыслом, бля, говорю, да тут присесть-то, сука, блядь, в уголок куда-то забился, нахуй. Сижу, официантка подходит, блядь, я говорю, портвейну. Говорит, блядь, а у нас как портвейну нету, портвейну, блядь.
1: Как портвейну нет? В клубе, блядь.
0: Правда, у нас тоже в клубе портвейну не было, мы всегда в магазине брали, сука. Я говорю, я не знал, что у вас такой же клуб, блядь, как у нас, сука. Я говорю, взял, бля, в магазине портвейну, сука. Говорит, не, у нас, говорит, вот тут коньяки, блядь. Говорю, какие у вас там коньяки? Ебать, колотить. Ну, цены, я тебе скажу, Колян, такие коньяки пускай пьют хуяки, блядь, ты понимаешь? Взял я пивка, кружечку с зиркой на двоих и трубочки попросил засунуть, будто по трубочке и сосем сидим. Потому что на вторую кружку хуй я не наскребу, блядь. Там и ну народ пошел, во оттягивайся, и все в темных очках, сука. Темно, как в жопе у негра, ничего не видать. Они все в темных очках. Думаю, как же вы, сука, не падаете, блядь, а? Ну это там вспышки редкие, знаешь, пых-пых-пых-пых на Марсе происходят, блядь. И они, значит, очками прикрываются. Это, в общем-то, правильно, бля, прикрываются, сука. Думаю, я бы тоже прикрылся, блядь. Заебали, у меня уже в глазах тик начался. Слышу, руки вверх, блядь, я, сука, блядь, заметался, блядь. Думаю, ну, сука, думаю, облава, блядь. А это так диджей работает, народ пугает, блядь. Типа, мол, оттопыривайтесь. Этот, блядь, там музыку хуярь, говорит, и слушай, говорит, слушай, говорит. Ну, чувствую я, сука, что-то мне не по себе как-то, блядь, такой чешу внутри. Хуёвый возникает, думаю, потом думаю, ну, блядь, тут девочка какая-то подходит, блядь, такая малынь, какая-то сопля, блядь. Таблетки есть, блядь, я говорю, что я, да, похож на врача, блядь, этого нахуй. Уролога, блядь, или кого я, нахуй, напоминаю тебе, какие таблетки, блядь, сука. А, бля, мне говорят, объясняют, тут, блядь, таблетки эти, блядь, выпил нахуй и всю ночь дрыгаешь ногами, как сучара, блядь, понимаешь? То есть судороги тебя, блядь, бьют всю ночь, а потом ты, сука, лежишь, двое суток, блядь, глаз не можешь открыть, блядь, потому что у тебя все силы выпиты этими таблетками, блядь, сука. Коля, мы, блядь, мы по сравнению с этими детьми, дети, блядь, младенцы мы с тобой, сука, в пеленках, сёчку сосём с портвейном, нахуй. Так у нас один тоже, блядь. У них ребёночки не засыпал, они ему хуяк водочки помочат, блядь, сосочку, он и готов, нахуй. Я говорю, что ж вы делаете, бляди? Блядь, хоть портвейн помочили, блядь, а вы водяры, блядь. Он, говорит, так быстрее забирает, говорит, блядь, ребёночка. А сами хуярят на дискотеку, блядь. Ребёночек в экстазе, а потом, говорит, что ж ты, ребёночек, у нас так пьёт в 5 лет, блядь, ебать его колотить, блядь, всё. Все деньги спиздил и на водяру перевёл, блядь. Вот пускай потом не удивляются, сука, в каком-нибудь клубу, блядь. Ну, короче, смотрю, какая-то труба блестит, блядь, этот ёбаный столб. Выходит такая бабец, бля, ну, сука. Ну, так, вроде, в каком-то сарафанчике, блядь. И начинаю туди-ля-ди-ля-ди-туди под мою техносвиту. Где в основном ебать колотить и прочие дела. Она начинает колотить, блядь, но ебать не дает, блядь. Потому что ты стриптиз, Коля, оказывается, там ебать нельзя. Она свои сиськи распахнула, они у ней, блядь, ниже пупка как рухнули, блядь, и на мохнатку аж опусть. А там мохнатка, блядь, такая, сука. Это все бы ничего видно не было, понимаешь? Естественная защита, блядь, мехом. Она защищает своим мехом, дабы у ней пизди не было видно, блядь. А те извращаются, лезут и под коленку ей заглядывают. И так думают, где же у ней там эти вот, которыми она жует-то, блядь. Всякие малые, большие половые губы, блядь, располагаются, блядь. А там хую, видишь, защита, блядь. Вот так вот, блядь. И давай они совать в эту мохнатку всякие доллары, блядь. И туда сунули, туда. Напихали полну пизду. Даже кто-то в сраку умудрился засунуть, блядь. $10, как сейчас помню. Торчат прям 10 цифр. Из сраки, блядь. Так что ты, кореш мой драгоценный, техносуита нам. О, блядь. Ну, в общем, короче, диджей музыку крутит, блядь, у меня разрыв мозгов, блядь, тут все уже, эмоций никакой, я говорю, нет, нахуй, я все-таки автор спокойный, творчество у меня спокойное, конечно, если кому-то нравится, пускай себе заебенивает в каком-нибудь клубу под эту техно-сиюту, а я в ней нихуя не понимаю, Коля, кореш самый драгоценный, взял я Зинку нахуй под руку и пошли мы с ней, блядь, хорошо, что магазин не закрылся, взяли партийску и на скверике, так хорошо оттянулись под весну, и почки только так на соседнем тополе щелкали, Коля, ебальцами своими масляными. Весна наступила, Колян, ёпты мать, а ты техносюита, техносюита. Заводи ебенки, если нравится. Ну, короче, не в этом дело вот. Ты вот, сука, телевизор-то не часто смотришь. Ну и правильно, в общем-то, делаешь там. Как включишь, блядь. То, говорит, блядь, угадай мелодию, блядь. Ну, раз, сука, хуй угадываешь, блядь. То, сука, отдай деньги, блядь. То, сука, верни мани, блядь. Кто больше, блядь, у кого чего. То, говорит, чья игра, блядь. Там знатоки друг другу по ебалу норовят. Мы, говорит, против телезрителей. Те этим норовят вставить, блядь. Все друг друга норовят объебать. То есть самая настоящая демократия, Колян. Кто, говорит, кого объебет, тот и демократ, блядь. Все объебывают по полной программе. И все программы эти уже, знаешь, они демократически настолько уже, блядь, это же все, блядь, с Европы, блядь, с Америки, все эти игры, игрища, блядь, эти гульбища, бабки появились, понимаешь, Колян? Спонсоры, блядь. Вот, говорит, я вам даю, говорит, миллиард, блядь. Вот вы разыграете, нахуй. Представьте, сколько у него еще остается, блядь. Где он их сколько берет, сука, блядь? На какой бирже он зарабатывает, ебен, Фидель Кастро, ёб твою мать, тоже мне, бля, понимаешь? Тот-то на бирже играет, у него Ну, миллионы, бля. Тут нахуй хуяк, бля. На каждую игру надо ждать, блядь. Надо этим дать, тем дать, государство отстегнуть. А ты еще выиграл, ты еще и взяли государство. Еще спиздить тебя еще, блядь, процент. Ты с этим, блядь, далеко не доедешь, нихуя. Тебя уже отследят, блядь, нахуй. Где-нибудь, блядь, остановят, подсядут, блядь. И деньги отымут, нахуй. Я знаю всю эту поеботину. Не верь, не верь, нихуя. Ну, посмотреть так можно, ведь счастливое рыло этого мудака, блядь. А он потом сам думает, куда мне с этими деньгами, нахуй? Что я с ними буду делать, блядь? Как я их проведу, блядь, в семейный бюджет, нахуй? А? Задумался, нет? Это геморрой, блядь. Это геморрой. Ты понимаешь, вот один говорит, блядь, сука, ведет, артист, блядь, выебывается, нахуй. Угадай мелодию, блядь, сука. А, блядь, с пяти раз, нахуй. Угадай, блядь, с одного. А я, блядь, вообще, сука, блядь, не буду отгадывать. Нихуя, блядь. Вот и все, сука, блядь. Вот один артист, другой этот, блядь. Ты знаешь, у меня кореша одного встречаю, блядь. Давно не виделись, так что, говорю, пивка вроде выпить, бля, я говорю, ой, что лет, я говорю, а что ты делаешь, бля, он говорит, я, говорю, в морге, говорит, сука, подрабатываю, говорю, нихуя, я говорю, а что тебя так занесло-то, бля, говорю, один хуй где работать, бля, сидишь, они мертвые же не бегают, нихуя, сторожись, бля, сторожем, нахуй, что, закрыло, усел, бля, ну, нового привезли, поставил, бля, я говорю, бля, я никогда не был в морге, сука. Да посмотри, ты что там делаешь? Я говорю, а хуй там смотри, говорит, три стола, блядь, там это, эти в сейфе, блядь, там замороженные лежат, блядь, а тут на столе вот свежие привезенные, блядь, лежат, говорю, блядь, трое, нахуй. Захожу к нему-то, блядь, туда. Ёпта, действительно, блядь, так, блядь, под этими, нахуй, копыты чьи-то торчат, блядь, и чего-то еще торчит, блядь. Он говорит, вот, можешь посмотреть на ебалы, блядь. Открывают все три, нахуй, ебалы все улыбаются. Мертвой улыбкой. Блядь, меня ужас, ужас, Колян, блядь, обуял. Я говорю, как, блядь, так, сука, улыбаются. Я говорю, они же мертвые, блядь, пап. Говорит, ну это, блядь, какая смерть, ёпта. Вот это, говорит, чувак, вот ночевиха, блядь, кончил и помер, нахуй. Вот видишь, прям, у него ебальца такой, видишь, блядь, о. И хуй до сих пор стоит, окаменел, блядь, вот видишь. Это вот, нахуй, как палатка, нахуй, натянулась, блядь. И мы его, говорит, так уже клали, и так, и хуй знать как. А этот, я говорю, чего, бля, говорит, улыбается, бля. Говорит, выиграл, бля, лото миллион, нахуй, блядь. Пиздец, сердце не выиграл, пиздец. Подумал, говорит, куда я с этими деньгами-то, говорит, меня же нахуй сгнобят. Вот результат, блядь. Выиграл, нахуй, пиздец, накрылся, блядь. Улыбается, конечно, блядь, от счастья, бля, не успел. Ебало же открыть, как у него все окончилось, блядь. Все счастье, бля. Я говорю, а этот хули улыбается, бля. Это, говорит, артист, говорит, блядь. Я говорю, о, бля, артист, они, конечно, блядь, понятное дело, говорю. Его, говорит, молния, говорит, убила. Я говорю, ёб твою мать, вот это нихуя себе, говорю. А как, а что же он улыбается, говорит. А он думал, что снимают, понимаешь, говорит, блядь. Он вспышку-то увидел, ебал, сразу расщеперил, блядь. А тут его молнии пиздык по голове. Это профессиональный навык, Колян, понимаешь, блядь. Вот все мы истории-то, блядь, не каждому-то тут. Вот ты... Посмотришь на нашего простого народа, как игра идет, блядь. Говорит, вы кому, говорит, Клавдии Ивановне не доверяете, сука? Она говорит, Васе, блядь. А Вася пишет, а я Клавдии Ивановне, блядь. И вот кто наберется их там побольше, блядь, глядишь, Васю и выше, блядь, нахуй из игры, говорит. А почему вы Васе не доверяете, говорит? Ну он нихуя не отгадывает, говорит, блядь, он нихуя, он самый слабый звено, блядь. Ах ты, ёпта, а себя никто слабым звеном, да, заметь, заметь, Колян, не считает, сука, блядь, все норовят, вот ты, блядь, извернуться, вдруг кому-нибудь другому по пизды дадут, а я останусь, а что, деньги, бля, Колян, деньги, сука, все равно они не пахнут, они все равно за ними стремятся, бля, в этих играх, блядь, так норовят их зашибить, бля, потому что все вспотели даже, блядь, а потом этот Вася, блядь, которого нахуй пинка дали под срак, он вышел и говорит, Вася, ну и как вы относитесь к своим товарищам после этого, говорит, да, блядь, сука, пускай выйдут нахуй с телевидения, пизды всем такой наломать. Блядь. И прав, потому что естественные человеческие чувства, блядь. Что же это вы меня, блядь, сука, пидорасы, блядь, а? Выкинули нахуй, я тоже рассчитываю на деньги, блядь. А, бля, так что это все это, о, бля. И все, ладно, когда сидит вот этот, блядь, он сидит так, ну, говорит, ну, говорит, та-та-та-там, звук, удар, блядь. А сейчас в студии у нас, блядь, такой-то, такой-то, Петр Иванович, такой-то, блядь. Сейчас он будет угадывать миллион, нахуй. Выиграй миллион, выиграй миллион, выиграй миллион. Это все, знаешь, как Паниковский бегал. Дай миллион, блядь. Вот это точно так же. Бегают все, нахуй. Но он сидит хоть один, бля, говорит. Можно я, говорит, с мамой посоветую? А посоветуйтесь, говорит, блядь. Мама, а где мама? А мама сейчас в больнице. О, говорит, бля, а если ее Кондратий хватит? Нет, говорит, она, мама у меня в бодрости, она периодически в больнице лежит. Можно ей позвонить? А позвоните, она в отдельном, бля, хирургическом, сука, бля, лежит, отдыхает. А, бля, мама, вот как ты думаешь, вот это вот Б или В? Она говорит, Г, сынок, отъебись, блядь, у меня сейчас как раз Г идет, бля. Ёптая мать. Ну, попали к маме, блядь. Ну, за все у него обошлось. Посоветовала, говорит. Точно, Гэбля, угадали, нахуй. Говорит, мама у вас есть, молодец. Передайте ей привет, пускай выздоравливает. Деньгами поделитесь. Ну, конечно, если у вас совесть есть, блядь. Ну, короче, бля, вот у вас уже, говорит, это 100 тысяч, а дальше очко, а зим-зим, Коля, ты чувствуешь, нет? Зим-зим, блядь, у него уже, блядь, поты выходят, сука. А если я посрусь, я не отгадаю, блядь. Ну, говорит, так вот, и многие так обсираются. Штуку получи и пошел нахуй, блядь. Так только сэкономил, блядь. Хуй спишешь, блядь, эти деньги-то. Они висят, сука, мертвым грузом. Хотя читал один, говорит, я, говорит, выиграл там сколько-то тысяч, а получил только через годы. И то мозги ебли-ебли. Я говорю, это похоже на нас, блядь. Это на наши игры все похоже, блядь. Это могут такое сделать. И куда, Коля, не кинь, блядь, повсюду, блядь, вот такой клин нахуй. Там, блядь, игрушка, там подыгрушка, ну, еще наши там, знаешь, кто кого полюбит, любовь с первого взгляда. Ой, блядь. Любовь с первого бляда это называется, блядь. И что же они там придумывают? Они там извращаются. Они говорят, а мне вот это, а мне вот это. Говорит, ой, блядь, а как ты меня там выглядишь? Они сидят за стенкой, нихуя не видят друг друга, блядь. И вопросы задают, блядь. Тоже мне, за стеклом, ёпта. За стеклом тут в армии показывали, за стеклом, видал, нет?
2: Ой.
0: Блядь, в армии за стеклом какие-то бабы, блядь. Какие-то, блядь, эти, как он, прапоры, блядь, там. Ой, бля, в армии за стеклом. Экстремалка, ёпта, мать, экстремалка. Там же, блядь, все ебаться хотят, понимаешь, в армии, блядь. Я говорю, неужели сейчас все свершится прям в штабе, блядь? Ёпта, не, не свершилось нихуя, блядь. Так что-то они помякали, побякали. Ну, видать, интеллект такой тоже, блядь, на уровне, блядь, там, прапора, блядь. Что-то в этом роде, нихуя, не разродились нихуя. Идут в каком-то доме, блядь, какой-то замок, блядь, хуй, по лестнице какие-то. Он говорит, тут коты, говорит, какие-то мерещутся, блядь, говорит. А это, говорит, дежавю, блядь. Что, Коля? Уже было по-французски, пизда. Это я, говорит, я где-то уже видел. Вон кот прошел, говорит, это один и тот же кот туда-сюда мотается, блядь, пизда. Черный, блядь, сука. Барсик. Вдруг, хуяк, чего там, блядь? Оператор этот Газманов сидит все там. На корабле, нахуй, завозился, говорит, караул, все-то не так. И вдруг такие клещи на весь экран. Хуяк трубу и перегрызли. Он говорит, пиздец. Нас отключили, нахуй. Питанию перегрызли. Что делать будем? Надо уёбывать, кто-то справедливо замечает, блядь. Мы в ловушке, сбой в матрице, перерубили канал. Что делать-то? Ну, говорит, дайте телефон мне. Он говорит, да нельзя, зихут, нахуй. Говорит, да, блядь, пиздец, все равно. Говорит, давай, Газманов, выводи нас, нахуй. Они говорят, он говорит, бегите туда, туда, нахуй. План, говорит, мне этого, здание давай. Куда, как нам выходить? Он говорит, там, а там один паренек-то у них был, блядь. Автоматов набрал с собой. Я его прям как захуярили все эти полицейские, блядь, из пяти стволов, нахуй. Он в окно хотел, а там кирпичом заложено, бля, понял, да? Пиздец. Матрица, блядь. Ну, короче, уложили паренька, как нехуй делать, блядь, короче. И, естественно, все и там на корабле, он тоже дуба дал. То есть все, готов. Короче, блядь, эти бежать. Какие-то, блядь, унитазы, кафель какой-то зеванный, блядь, желтый, блядь. Такое все засранное. Как в таком дворце такое засранное все может быть? А тут агенты идут эти, блядь. Агенты пиздуют, понимаешь ли, блядь? Шалевич и компания, блядь. Все в темных очках, блядь, цвета хаки, пиджаки, блядь, галстучки, блядь. Ебало такие, блядь, за ухом у них эти. Сука, там наушники какие-то, блядь, все. Кто-то им диктует там что-то, блядь. Все они узнают, нахуй. А этот, бля, Морфеус говорит, с ними, говорит, с этими агентами бесполезно биться, говорит, блядь. Башкой стенку прошибают, нахуй. Кулаком пиздаю, говорит, все, нахуй, насквозь, блядь. А кто они, агенты, блядь, Коль? Я так, честно сказать, и не понял нихуя. Откуда они после, с какой, блядь, галактики, нахуй, чего им надо, блядь? Ну, один потом признался, что ему надо, блядь. Короче, блядь, эти агенты пиздуют все на своем пути, стреляют, нахуй. И, конечно, как всегда, этот Сайфер ебаный. Как чихнет, нахуй, блядь, а они по стояку спускаются около унитаза, блядь. Думаю, ну конечно, блядь. Ничего человеческое мне чуже при всем при том, блядь, при такой компьютеризации. Пернуть не мог, блядь. Чихнул, блядь. А как пизданет, они говорят, они здесь, через кафель.

все туда, Сайфер, прыгай, пизда, блядь, тут, туда, нахуй, блядь, хотел в дырку, да не попал, блядь, ёбнулся об эту решетку, блядь, лежит, нахуй, говорит, показался где-то, нахуй, а, потом они через канализацию опять, ну, любимое дело, ёпта. Все по говну, блядь, поплыли, нахуй, выплыли, через этот люк вылезают на улицу, блядь, он говорит, там, Газманов, блядь, Сайфер ему кричит, блядь, выручай, куда мне, нахуй, ткнуться, блядь, говорит, а вот ты иди, говорит, там, это, такая комнатка, там, телефончик, блядь, туда подойдешь, я тебя там оттуда и назад верну, ну и возвращайся его назад, пиздюка, а он назад вернулся, а уже ему так все настопизило, понимаешь, Коля, вся эта жизнь, блядь, ему хочется, блядь, а до этого его эти, сука, вербанули, блядь, еще к тому же, понимаешь, эти агенты-то, блядь, мясом накормили, он и разомлел. На, говорит, сыри мясо, но, говорит, вы нам поможете, я надеюсь. Нам нужен код, блядь, компьютерный от этого Зиона, нахуй. А что такое Зион, Коля? А я и сам хуй знаю, блядь. Видимо, какая-то, блядь, страна благоденствия. Рай, ёпты мать. Все в рай хотят на чужом хую. Понимаешь? На чужом коде, блядь, проехать. Он говорит, сам кода не знаю, но человека сдам. Имеется в виду Морфеус, который знает код, блядь. Тут вообще одни коды. Мы сегодня к корешу к нашему хуй попали, блядь. На калитке код, блядь, новый появился, блядь. Коты и кошки кругом, блядь, сука. На двери в подъезд код, блядь. И переход, и еще код, блядь. Все в котах. Как он тут живет, не знаю, блядь. Но зато, блядь, все нахуй, тихо, спокойно. Никто внезапно не придет, нахуй. Посылку не принесет тебе с телефоном, блядь, мол, позвони уёбовый. Наградили себя, товарищи, правильно, нахуй. Нехуя. Как говорится, бери Зионова, бог бережет, блядь. Вот так вот и тут, блядь. Колян, ёпты мать. Вот кот к Зиону, давай их все, сука, бля, говорит. Все, сдам, товарищи, блядь. Короче, блядь, да. Чем заканчивать? Короче, тут они, значит, их гоняют по этому стыку туда-сюда. Этот-то пизданул, этот ёбаный. Сайфер-то ёбаный. И уже оказался у Газманова, нахуй. А те-то еще там, а нахуй. Тринити, блядь. Морфеус, блядь, и этот, и Нео там, а, блядь. Он тогда берет, сука, этот пидор. Ему все надоело дальше, блядь. Это такая жизнь, блядь. Отвезись, такая жизнь, блядь, привезись хорошая. Они там, знаешь, питаются, ну, знаешь, как, блядь, это. Ну, на корабле, какой-то слякотью, нахуй. Да вот, говорит, сопли жуем тут, нахуй. Вот что за такое, блядь. А это, говорит, нихуя, говорит, это нормально, говорит. Это, говорит, это, как ее, это, как он ее назвал-то, блядь. Называется, говорит, это... Многоклеточный белок, блядь, плюс витамины и минералы. Жрите, говорит, эти сопли, они очень полезны. Говорит, блядь, ну хочешь миска какого-нибудь там, того, сего. Говорит, а нихуя. Переживете, блядь. Ваш организм получает то, что нужно, и ебитесь в рот. Вот так вот, блядь, тоже негр там какой-то сидел. Так этот, сука, этого негра достал какую-то, блядь, дуру, блядь, сука, электрической вспышкой стреляет, блядь. Негра замочил. Не, он сначала этого Тена, блядь, хуякнул, блядь. Тот пиздик, блядь, о, блядь, готов. Он у него наушники отобрал, нахуй, говорит, ну что, сука, а там тела всех этих товарищей-то. Как в усыпальнице, нахуй, лежат, глаза, блядь, закрыты, нахуй. Они же вроде душа-то у них там бродит, нахуй, они там, а он уже вернулся в свое тело, блядь, сука. И давай к бабе приставать, блядь, Тринити, я тебя люблю, сука. Она молчит, она нихуя не она говорит, там, нахуй. Но вот слушать его по телефону, и говорит, Сайфер, блядь, для... ты что, нахуй, как же можно, блядь, ты наш кореш, дружок, блядь, ты там давай это, типа, этого, нам, Тена-то, блядь, а нет, нахуй, Тена, я его заебенил, блядь, и негра второго заебенил, блядь, одним он, котлета от него, блядь, нахуй, жареная осталась, блядь, антрикот, нахуй, черный, блядь, вот и вас сейчас я буду потихоньку вырубать, вот там у тебя кто рядом с тобой стоит, говорит, кто, Коля, Вася, блядь, Вася, сейчас Васи не будет нихуя. Подходит к этому Васе, который лежит спокойно. Хуяк у него, блядь, из жопы эту затычку нахуй. Все, жизнь ушла. Как сон, как утренний туман. А тот в это время там стоит около Тринити. Хуяк на пол, готов. Вот так, блядь. Сейчас, говорит, этого отключил нахуй. Хуяк, ну, о, блядь, что ж ты, сука, делаешь? Пидор ты гнойный, блядь. Он говорит, а хуля, мне поебать уже все, блядь. Мне просто поебать, мне так все надоело, это вся хуйня. Я вот хочу быть знаменитым артистом, блядь. Вот хочу, сука, блядь. Думаю, ну какой ты нахуй артист, блядь, тут. Пизду. А он еще эти наушники надел, как чертик, блядь. Носик курносенький. Рожки торчат, блядь, сидит на этом, блядь. О, говорит, Морфеус, ты нас наебывал, блядь, залез на него. И молчать эти, говорит, сука, блядь, кожи ему строить всякие, блядь. А Морфеуса-то там нет, он же там, на земле в это время, а тело его тут-то. Он над телом измывается, нахуй. И бабу хотел выебать, блядь, Тринити. Ой, блядь, а Тринити тут по телефону кричит, не еби меня, не

0: Я здесь, блядь, и там тело мое бренное, блядь. Говорит, сейчас мы проверим. Сейчас я к этому бренному телу, к Нео, к вашему подойду, блядь. Он, сука, что у вас, избранный? Сейчас проверим. Избранный умереть не может. Если я ему сейчас из сраки все выну, блядь, из головы выткну. Как он, будет жить, нет? Как же избранный и мертвый? Такого не бывает, нихуя. Говорит, что ты делай, не делай, пидор, блядь. Ты вон, у нас одна надежда, блядь. А этот Нео стоит, глазенками хлоп-хлоп, думает, ну пиздец, нахуй. Ну раз он избранный, такого не будет. И действительно, блядь, просыпается этот Газманов, нахуй, оказывается, он его ранил, блядь. Достает эту хуйню, он ему рядом положил как раз. Как ебанет, умри, говорит, гад. Пидор гнойный. Так и сказал. Тот раз, о, блядь, и улетел аж куда-то в сраку, блядь, этот сосер, нахуй. Ну, говорит, так, товарищ, я снова в операторской, блядь. Прошу вернуться, блядь, нахуй, к своим бренным телам. Говорит, товарищи, возвращайтесь, нахуй. Так, пойдете там туда-туда, не знаю куда, нахуй. Там будка, хуютка, по телефону, блядь, и... Короче, залетывай, нахуй.
1: Наливай в пизду.
0: Наливай, нахуй.

Запасись терпением, Колян. Будем рассказывать тебе, блядь, твой фильм, который ты не можешь понять нихуя. Матрица, блядь. Бля, я тут даже конспект написал, чтобы не сбиться в повествовании, куда что, кто куда пошел, кому куда все протянул, какой пизды кому дали, блядь. Это не забывай, это дело очень сложное, бля, непростое. Я, сука, готовился долго к этому нашему дню. Ишь, на улице дождь хуярит, грибы растут, а мы тут с тобой сидим пиздим. Как хорошо. Торопиться некуда, блядь. Суббота, ёпта, чё поебать. Бабы на даче, блядь. С котами, с собаками, блядь, с детьми. А мы с тобой тут и потихонечку, блядь, интеллигентненько, блядь. С парангацией, как говорится, блядь. Чуть-чуть водочки, блядь, люкс. Пизданул? Пивком запил, помягче, блядь. Это когда мы с тобой дурака валяли, блядь? Девяткой запивали, блядь. В молодые годы, сука. Чуть не ёбнулись, блядь. Ты двери перепутал, помнишь, блядь? К соседу ломанулся, блядь. Говорит, что вы везде вы живете, а я нигде не живу, блядь. Вот, сука, блядь, помнишь, да? Это с девятки не пей никогда, блядь, ерша такого. Ты делай его сам, блядь. Берешь водочки, раз. А огурчиком закусил, блядь, грибочком, раз. Закусил, блядь. А потом чувствуешь, что надо продлять. Ну, не будешь все время водяру дуть, блядь. Берешь легкого певца, блядь. Какой-нибудь там пзенский проздрой, блядь. Ну, все, не понял, да? Сложно выговаривать, хуй с ним. Берешь еще легче, блядь. Например, какого-нибудь легкого какого-нибудь, блядь. Доброго, блядь. 4, блядь, в нем. Процента. Вот это пролонгация хорошая, блядь. А вот если ты 5-6 возьмешь, блядь, там, о, это уже хуёвая пролонгация, блядь. Это смесь, блядь, глаза на затылок, блядь, утром хуёвые ощущения, вкусовые во рту и в жопе. Ты понимаешь? Так что думай, блядь, когда все выпиваешь. Это дело такое тебе, блядь. Не у Гамлета, блядь, понимаешь, там в замке, блядь, Эльсинор. Там так либо пили, либо не пили, ну самогонку гнали, хули, говорит, это, блядь. Виски называется, нахуй. Самогон, ёпты. Посиничка, блядь, смешали, блядь, прорастили, ебанули в бочку, блядь, и нахуй. Это же, блядь, такое дело, блядь. Так что я тебе скажу, готовься, бля, Колян, расслабься, нахуй, так, оттопырься потихонечку, блядь. Давай с тобой ёбнемся чуть-чуть, блядь, по стопочке, блядь, чтобы оно хорошо пошло, да? Вот такой пизданём с тобой, так вот, вот. О, блядь, как хорошо-то, бля. Вот ёбнемся чуть-чуть. Вот оно, там падает, падает. Огурчиком закусили.

0: верю, не верю. Обплевалась, это не значит, что еще жизнь кончилась. Блин. Она еще вся впереди. Вот Кузьма. Вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать?
1: Ведь жизнь такая штука, не знаю, где найдешь, не знаю, где бронишь.
0: Есть евреи на корабле, блядь. А зачем вам нахуй? Говорю, я, раз есть евреи, значит, должны быть врачи, блядь. И опять начался великий Углёв. Надо выручать компанию. Товарищ секретарь, тихо! Всем плевать на местах, никому не двигаться! Детей задавим, блядь! Вот на слово «блядь» они сразу откликнулись. И опять начался великий Углёв.
2: Ой!

А ведь это самая правдивая история из моей жизни, блять. До ласточкиного гнезда мы так и не доплыли, блять. Ну что, кореша вы мои драгоценные, я хочу вас порадовать новой кассетой нашей песенной веселой и заодно напомнить вам, дорогие мои кореша, что давно уже вышли с самого апреля месяца еще почти 6 кассет. А то даже, по-моему, и больше память отказывает, который называется «Не могу молчать, чувак», «Гудбай, Америка», «Властелин без колец» или «Харри Поттера», а «Философский камень», кореша вы мои драгоценные, «Музыкальный чихпых-парад», «Аленький цветочек 2», «Атака клоунов» и прочее, и прочее. Не забывайте, кореша драгоценного, спрашивайте в киосках. Покупайте только лицензионные кассеты, они же и диски, теперь я вам разрешаю покупать и диски вам теперь. И диски, и кассеты, все это есть. Слушайте, наслаждайтесь, в рот вас сих пых. А я вас люблю, с уважением, С.

Ну, короче, блядь, он пока лежал, блядь, они ему все вкачали, нахуй, в голову. Че хочешь, говорит, блядь? Постигаешь боевые искусства, нахуй. Карате, блядь, это, нахуй, как ее, айкиндо, блядь, куй-куй-куй-куй-куй-куда, блядь. Это, сука, пьяный стиль, блядь. Ну, пьяные мы с тобой давно постигли, нахуй. А это пьяный стиль, блядь, под пьяного работает. Понимаешь, блядь, как качаются, сам как пизданет пяткой, нахуй, под копытом, блядь. Ну, что ты, нахуй, блядь, под пьяным косят, нахуй, блядь. Китайцы выдумали, нахуй. Уточкой у них там это, блядь, тоже, блядь, вот так. Пор-пор, блядь, тебе в грудь, блядь, копытами, нахуй. Ты копыта отбросил, нахуй. Чего там говорить, блядь? Этот, значит, сидит, блядь, тоже, этот, как его. Повел он его, нахуй, куда-то, блядь. Говорит, вот мы отсюда, блядь, вот отсюда, нахуй, да, из нашего корабля. Можем туда, в мир, в реальный, блядь. Ты хуяк, как хочешь отправляться, нахуй. И возвращаешься назад через телефонную трубочку, нахуй. Вот сидит этот Тен наш, блядь, Тен-Ден, как его там зовут. Он говорит, оператор, блядь, смотрю, Газманов. Ёб ты мать, Олег Газманов нахуй выходит. Я говорю, ёб ты мать, и наш сам снимается, блядь. Потом смотрю, не Газманов нихуя, раз не поет. Не поет, значит, не Газманов, нихуя. Мои мысли, мои скакуны, думаю, сейчас заорёт. Не, нихуя. Говорит, как ты тут жив-здоров, блядь? Приходит к нему на нары, блядь. Там параша стоит, все как положено. Они живут, блядь, знаешь как, воры в законе все, нахуй. Собираются, потом на гоп-стоп и уходят, блядь. Собираются, сговоряются, блядь, да. Оператор оставляют, говорит, мол, ты сиди в малине, а мы на гоп-стоп все пошли. Гоп-гоп станут, блядь, и назад. Через телефонную трубочку, хуяк, и опять мы тута. А тела их остаются тута, понимаешь? То есть они в креслах сидят и медитируют, блядь. У них здесь тела, а те бегают там. Раздвоение личности, Коля. Все ты, блядь, компьютер, пиздец, блядь. Такого наворотили, блядь, братьям Вайнерам не снилось нихуя. Только, кстати, братья какие-то написали. Фильдики, пильдики какие-то, блядь, поляки, нахуй. Вот так вот, сука, блядь, как усложнили жизнь, блядь. Нашу с тобой, в основном, блядь. Потому что им-то все ясно, нахуй. А нам нихуя не ясно пока. Что такое матрица, Коля? Нейроинтеракти... Молчу, не буду тебя заебывать, блядь. Я чувствую, у тебя глаза уже, блядь, из орбит вылезают, нахуй. Природа, Коля, матушка наша, блядь. Матрица наша, блядь, ты понимаешь? Тут, значит, блядь, Сайфер этот ебаный, блядь, там этот, который, блядь, все подглядывает за всей, смотрит, Тринити, блядь, за ним парашу выносит, блядь. А вот мне, говорит, ты парашу не выносила, блядь, для этого ревность, нахуй. Так он говорит, избранный, ёптать, а откуда вы знаете, какой он нахуй избранный, если мы посмотрим, какой он избранный. Говорит, ну, посмотрим. Вот он пойдет, говорит, к Пафии. Пафия нам все скажет. Думаю, какая-то Пафия. Думаю, проститутка, наверное, местная, блядь. Такая гетера, блядь. Она, наверное, всех определяет, блядь. К ней всех посылают. Как он, мол, нормальный мужик, блядь, да? Можно с ним дело иметь, блядь? Ну, если Пафию, мол, проебешь, то все нормально, блядь. А не вы, ну, извини, блядь. Ты тогда не избранный нихуя. Ну, значит, думаю, когда это он к Пафии пойдет? Он, говорит, скоро его отправит нахуй к Пафии, блядь. Отправит, блядь. Ну, еще, сука, отправил нахуй. Ты, говорит, вообще... Сидит этот ебаный Сайфер потом. И это, матрица идет. Ну, знаки такие, блядь. Вниз туда. Бегут нахуй на зеленом фоне, блядь. Он говорит, блядь, ебнешься, блядь. Он говорит, ты что, блядь, Нео входит, говорит. Ой, ты меня напугал, говорит, блядь, этот Сайфер такой пугливый, блядь, тоже. Ну, еще бы там в эту хуйню. Ты, говорит, что, считаешь вот эти вот знаки, блядь, матрицы, блядь. Он говорит, да читаю, блядь, хули там. Как же ты считаешь? А вот так вот, блядь. Хочешь, говорит, выпить, нахуй? О, я говорю, наконец-то, бля. Чем-то родным повеяло. И чайник с самогоном как достанет, нахуй. Вот это да, бля. Ходит там втихонечку на выходоносоре на этом ебаном корабле. И тут самогон. Это, говорит, для промывки двигателя. Я говорю, о, блядь, ничего не изменилось, блядь. 22 век, тем же все промывают, нахуй. И нутро, и двигатели, как у нас, блядь, на этом, в этом, на заводе, блядь, НПО. Какой-нибудь салют, блядь. То же самое, тем же спиртиком промывали все. Он говорит, о, бля, ёбнули они, значит, блядь. Ну, хули, говорит, ты что, значит, блядь, у нас избранный вроде как, да? Ты сам представляешь, какую ты влип историю, пиздюк. Ты же должен человечество освобождать. Он говорит, от чего освобождать? А хуй его, говорит.

0: Не знает, блядь. Понял ты, нет? Я бы, блядь, побоялся, сука. А ты, значит, вот такой вот, блядь. Ну ладно, пойдешь, говорит, к Пафе, она все у тебя, блядь, расскажет про тебя. Все узнает нахуй. Говорит, ну хули, настал момент, сука. Ну там, Газманов пришел этот к нему, говорит, ну как сейчас уснуть, блядь, не спал? Скоро заснешь, говорит, блядь, сейчас оттянешься нахуй, говорит, блядь. Вот, говорит, приготовься нахуй. Все по местам, блядь, ложись, блядь. Ему, значит, туда что-то вставили, в сраку, в спину, блядь, воткнули, блядь, каких-то штырей напихали. Приготовиться к запуску, пиздец. Тело остается здесь, они все, Морфеус, блядь, Тринити нахуй, и все исчезли нахуй. То есть они переместились в реальный мир, а тела здесь лежат. Но если, говорит, там тебя ёбнут, блядь, то здесь кровь пойдет нахуй. Вот там по ебалу получишь, здесь ебало расквасишь себе. Понимаешь, нет? Как все, блядь, задумано. И такие были прецеденты, блядь. Он там ёбнулся, а у меня здесь кровь из зубов пошла. Блядь, тут коли тут ёбнутся мысли, блядь, такого наворочили, блядь, братья эти ёбаные, блядь. Поляки, сука, блядь, или как их там, нахуй, американские поляки, сука, блядь. Короче, приходит к Пафе, и Пафе говорит, хуйня. Он говорит, нихуя не пророк. Ты, говорит, хороший малый, блядь, говорит, слушай, сидит, курит. Как думаешь, Пафе кто? А? Конечно, негритянка, ёб твою мать. Конечно, негритянка, куда она нахуй денется, блядь. Такая тетка, блядь, сидит, покуривает себе, блядь, там дети пищат у нее, блядь. Говорит, ну хули делать, вот я смотрю, говорит, на тебя. Ну, я тебя как облуплен, нахуй. Ты, говорит, кто такой, блядь? Ты Нео, да, блядь? Ты Нео. Ну, хакер ты, ёпты. Ну, хули, ну, хороший, малый, блядь, но не гений. Он говорит, я не гений. Ну и слава богу. Я, говорит, не обижаюсь на вас, тетенька, блядь. Он говорит, ну и слава богу, вот и пиздуй. Ну, ты не гений. А Морфеус потом говорит, нет, пиздись, гений. Говорит, нет, не гений. Там мальчик сидит, тот такой лысенький, блядь, как буддийский монах, нахуй, и ложки гнет, блядь, взглядом. Мальчик говорит, это, говорит, не надо, говорит, ложку гнуть. Она, говорит, сама согнется. Она, главное, как подумает, блядь. Он говорит, ну-ка я тоже попробую, хуяк ложку, блядь. А я вспомнил, да было у нас эта фенька, блядь, у Арсения Тарковского, блядь. Никакого Арсения Тарковского. У нашего Тарковского, блядь, не у папы Тарковского, блядь. А у которого кино, блядь, этот, помнишь, блядь, был? Сталкер, нахуй. Там девочка сидит и стаканчик двигает взглядом. Стаканчик хуяк? Хуяк? Хуяк, пиздик, и разбился. А тут ложки, блядь. Я говорю, ой, это уже все было, нахуй. Я говорю, ёпты мани. Ну, на, говорит, ну, короче, она его провожает, говорит, на, съешь пирожок, иди нахуй, блядь. Не унывай, пизду. Не гений ты, блядь. Тут, ну, пирожок съем, хули там. Да искали они там какого-то слона, блядь, а слон уже давно отвалил, нахуй. А в его машине сидят еще какие-то братки, блядь. Один страшнее другого. Ебалы такие, блядь. Ну, я по сравнению с ними просто Пушкин, бля. Или, как сказать, Аполлон Бельведеров, сука, в полном ходу, блядь. Ну, короче, говорит, он, говорит, уже твой слон отъебался, блядь, всем должен тут нахуй. Съебывайте, ребята, в пизду. Короче, какую-то квартирку сняли, блядь. Он свою Насте звонит. А там периодически телефончик такой, звук идет. Как машину показывают. Я говорю, вроде телефон звонит, блядь. Но потом выяснять, что он и звонил. Это Настя ему звонила по мобильнику-то, сука. А он в это время был далеко, не слышал нихуя. В доме или где-нибудь. А этот телефончик под торпедочку подвалился, блядь. А он ей звонить по этому, нахуй, какую-то девушку попросил, блядь. Ну, там, нашел телефонный автомат, там, почту, блядь, в каком-то этом городке ебучем, блядь. Говорит, Настя, а, говорит, уехала нахуй. Ну, она собиралась отвалить, видать, за кордон куда-то, блядь, с ним вместе новую жизнь начать, блядь. А не получилось, блядь, все из-за братвы, блядь, вот так вот, Коля, блядь. Ой, кореш ты мой драгоценный, тяжка судьба, блядь, тяжка судьба, блядь, русского рэкетира, блядь. Еще молодого, блядь, да еще на окраине, блядь, брошенного, побитого, блядь, покоцанного, сука. Но тут ребята не дремали. Говорит, слушай, ёпты, блядь, ну этот наебался, а мы-то что же, у нас тоже хуя есть. Пойдем девочек снимем, блядь, тёлочек, блядь. Говорит, какие тёлочки были. Однажды там напилась и говорит, а у меня вот магазин, говорит, мы компьютерами торгуем. И я говорю, ой, бля, у нас денег до хуя. Вот это ночью там передают они, днем там, короче, у нас накапливаются бабки, там мы сдаем, там, говорит, до хера. Говорит, пойдем возьмем бабки, ёптень. А чего то они сидят? Вот на этой время такие мысли и приходят, блядь, в голову-то, блядь, как кого-нибудь ёбнут. Читали бы хоть газеты, бля. Чё-нибудь эдакое, бля. Хуй-то. И этот говорит, ни в какую, Котя говорит, блядь, у меня Настя, сука, уехала, внутри какие-то переживания у него происходят, этот там Димон лежит, блядь, еще раны поправляет. Говорит, вы меня тоже возьмите, я же не виноват. А у них периодически, из-за чего же все началось, блядь, сука? Ну кто виноват здесь, блядь, ты тоже пидор, зачем ты стрелял, блядь? А выяснилось, а что? Он-то положил в этой, блядь, оказывается, это был опер, блядь, которого ввинтили в эту группировку, чтобы ее раскрыть, блядь, преступную, понимаешь? На Лексусе которой, которых они перестреляли-то всех, блядь, всю братву-то эту. И оперы этого грохнули, их разыскивать, там уже пиздец, на них уже висит все, блядь. То есть делать уже просто нехуя, только топиться, блядь. Вот из одного, блядь, этого бумера... И этого мудака, блядь, который у них там, сука, подрезал эту, блядь, Лексус этот, все и началось из-за залупы, я бы сказал, Коля. Не лезь в залупу никогда. Это я тебе точно скажу, бля, кореш мой драгоценный. И будешь ты жив, здоров и весел по возможности и по погоде. И по портфейну. Пизданем чуть-чуть. Вот так. И продолжим. Так, ну а сейчас коротко сжато рубленым текстом. Тезисы, блядь. Апрельские тезисы мои, блядь. Коротко сжато. Знаешь, что, Колян, такой тезис, блядь? Тезис это коротко, блядь, и сложно. И то, что я тут пиздел 3 часа, блядь. Сейчас пойду по тезисам. Значит, предвыборные тезисы Сюры Каретова, блядь. Финансовый край, блядь, берем. Берем финансовую, сука, структуру, блядь. Первая, сука, значит, исходный, блядь, базис. Ты понимаешь, поймешь потом, считай себе книги, блядь. Значит, базис такой, сука, он же тезис, блядь. Он же, сука, катехизис, блядь, и хуй знает что, блядь. Чем крепче хуй у президента, блядь, тем крепче национальная валюта, блядь. Это я могу доказать, сука. Вот что же все от ада я, блядь, и пиздец. Так, второй, блядь, сука. Каждому славянину, блядь, по Белазу. По Белазу каждому, блядь. Границы будут все славяне вместе, блядь, в союзе, блядь, и с Белазами, блядь. Будем давить всех нахуй подряд, блядь, не разбирая, блядь. Вот сука так. И третье, поскольку такое возникает, блядь, экспортируем, сука, только говно. Поскольку мы обосрались неоднократно и крупно, блядь. По правительственному, бля, по большому говна одевать у нас, ребята, блядь, в стране некуда, блядь. Все заложено говном, блядь. А там, понимаешь, и в Бразилии, блядь, сука, кофе нечем удобрить, блядь. Вот мы, сука, туда, они нам кофе, блядь. Но бензин, сука, нефть не высылать. Иначе пиздец, мы на Белазах уже нихуя. Отъездились, блядь. Бензин только для Белазов, блядь. Это, сука, финансовый у меня, блядь, блок, сука. Теперь о социальной, блядь. Подумаем о наших старушках, блядь, о бабушках, дедушках, блядь, сука, в рот мячих пых, блядь. Защитим, сука, незащищенные слои населения. Защитим, блядь. Главное, сука, у стариков спокойный сон, блядь. А когда уже все болеть грудь, болеть срак и прочее, прочее, сна-то нет никакого. Мы сделаем так, бля. С каждой выдачи пенсии выдавать кассеты с фильмами «Титаник», блядь, «Годзилла», блядь, и «Лолита», блядь. Вот пусть они посмотрят, бля, будут спать как убитые, бля. Спать как убитые. Все непонятно, ко мне, сука, в ящичек, блядь. Сюра все объяснит, расскажет все всему, какие концепции и какая хуйня, блядь. Так что так. Теперь, а все остальное, блядь, в социальном блоке, я это долго, блядь, не могу в одном тезисе сказать, блядь. Буду в телеобращении к народу, блядь, говорить. Я думаю, сука, мне дадут, блядь, минуточки 3-4, блядь. А то и 5, сука, блядь. Я все скажу к народу, блядь. Обращуся и все скажу. Теперь все, значит, у меня в сфере международных отношений. Тут, сука, ребята, блядь, не разводите руками, блядь, дальше иностранцы, блядь. Организуем для вас сдачу норм ГТО, блядь. Вот кто ждал, прошу, милости прошу на внутренний рыночек, блядь, к нам, сука. Тут, сука, Мерседес не допустили нихуя, блядь. О, какое недоверие, блядь, у них, сука. У этих, блядь, у нас всяко, блядь. А я, сука, как это Мерседес не допустить? Пусяй, блядь. Стал норма, говорит, ты Мерседес? Давай заходи. Заходи на внутренний рынок, блядь, в рот тячих пых. А это, блядь, кто там, чего, блядь? Главное, чтобы сдал нормы ГТО. Это не хуй собачий придумал, блядь. Это нормально у нас, мы так жили в этой жизни, блядь. Это полезно, а то хоть, блядь.
1: пузами трясут, блядь, давай мои деньги, блядь, давай моих эти ЭКО, блядь, проценты, блядь, а хуй вам в сраку, блядь. Ладно, блядь, там разберемся, блядь. Теперь политический, сука, блок. Ой, блядь, сука, блок политических моих, блядь, заявлений, блядь. Так, блядь, Думу, сука, на каникулы отправлять на сбор кофе, блядь. Бразилию и прочую Латинскую Америку, бля. Пускай, сука, приносит пользу. Они столько кофе не пьют, бля. Тут, сука, в стране нихуя вот не осталось, бля. Они его пьют и пьют, пускай там обопьются, бля, пока у них, бля, глаза на сраку не полезут, бля, от этого кофе, бля. Вот так, сука. И все, бля, одному там человеку, бля, который мечтает, сука, все, бля, помочиться, бля, в Индийский океан, бля, или там сапоги помочить, ху там не споймет. Пускай насыт в сапог, блядь, отправь этот сапог в Индийский океан. Пусть он успокоится, к тебе не матери мой. Вот так все, бля, кореша. Ну наливай нахуй, блядь, и все тезисы закончились в пизду.

0: буба, буба, буба.
1: Вот. И стал я тут, Колян, похасывать по театрам, приглядывать, посматривать, бля. Тут одни тоже, блядь, из Эрмитажа доеблись, бля. Ребята знакомые появились, зовут, говорит, Сёра, бля, мы тебя завозали, бля, в рот мне всех, давай к нам, сука, чего, я говорю, вас там дают-то, блядь, мы Толстого ставим, блядь, говорит, чего, я говорю, живой труп, ебать мои старые костыли, а у них главное, ты понимаешь, блядь, что не название, то нахуй живой труп, то, блядь, до свидания, мертвецы. То, блядь, ебать нас всех в сраку, короче, смерть к всем, бля, к лопам и мухам нахуй. Я говорю, да вы что, ребята, блядь, так не выживешь нихуя, надо об жизни подумать, ебать меня в сраку, блядь. Веришь, нет, чувак, перед тем, как посетить театр, блядь, посмотреть на этого живого трупа, блядь. Думаю, надо посчитать хоть Льва Толстого, блядь, что он там ставит-то нахуй, блядь. Достал книгу, блядь, толстую, сел, блядь, надулся, блядь, и давай читать. Вот то, веришь мне, Коля, вот Толстой, блядь. Так он не тебе ни хуй собачий, блядь. Гений, нахуй. Гений русской революции, блядь. Его назвал Ленин, блядь, зеркало. Ну, он был чистый, мылся, конечно, блядь. Не так блестело все, прямо, как зеркало, блядь. Но, бля, Ленин, он, сука, смотря в корень, блядь, в кость. Он говорит, вот заебать вас всех в сраку, Толстой и зеркало русской революции 1905 года. Почему зеркало, блядь? Потому отразил все как в жизни, блядь. Как кто куда ходил, нахуй, все видел, все делал. Блядь, писатель, ёб, гений, нахуй. И он был очень писучий, блядь. Он мог за одну, блядь, ночь там, ну столько наебенить. Ты понимаешь? «Войну и мир» написал, блядь. «Война и мир» пиздец. Там про один дуб, блядь, страницы на три, нахуй, как дуб произошел. Ты понимаешь? А сам роман? Ебать тебя в сраку, Колян! Ну тебя... Мочи не хватит, блядь, даже приступить. И Лев Николаевич Толстой, Колян, писал эту историю, ты веришь, нет, почти всю жизнь, блядь. И вот жена ему очень в этом деле помогала, блядь. Почем, блядь? Ну, во-первых, она собирала все бумажки, хуяшки, переписывала. А потом вот, хочешь ему простого, доброго русского слова, а сказать некому, блядь. Кто? Жена, блядь. Он говорит, пись, потом поднимет голову. Соня! И вдруг оттуда издали. Он говорит, хуйна! И пиздец. И уже спокоен, блядь. И дальше еще, блядь, страниц 500, как заебенит. Гений, ёптать, Колян! Он в сортир, она за ним. Он заебался от нее, блядь. Он говорит, Соня, оставь меня в покое, блядь. Я имею право на личную жизнь, блядь. Она говорит, Лёва, хули, блядь, ты мне мозги ебешь, блядь. Имеешь право на жизнь. Но личные деньги моей семьи... Нихуя никому не давай, блядь. Они нам самим пригодятся, блядь. А он что делал, блядь? К нему, блядь, паломники хуярят, блядь. Он говорит, Соня, прими, денег дай и пошли нахуй. Ну и, естественно, Софья Андреевна совершенно охуевшая, блядь, от этих ходоков, блядь, от этой правды матки, блядь. Она говорит, Лёва. Она просто говорит, Лёва, охуел ты, что ли, блядь? Ну нам самим, у меня 5 детей, пизда, и я сама тоже нихуй собачий, блядь. Как же ты деньги-то все наши раздаешь? Ну у нас что, блядь, мы что, 50 им, что ли, нахуй, блядь? А вот Лев Николаевич нихуя этого не понимал, потому что был гений, блядь. Он говорит, а идите вы все нахуй. Он говорит, Соня! Говорит, не бзди, Соня, блядь! Прям при обслуживающем персонале. Ебать тебя в сраку, блядь. Я зеркало русской революции, блядь. Зеркало, понимаешь, блядь? Вот смотри в меня, блядь, нахуй. Ты что видишь? Свое ебало, блядь. А меня-то даже не видишь, нихуя. Значит, я тем более зеркало, блядь. И нехуй гнать этих нищих, блядь. Всех пригреть, накормить и нахуй. Как Ленин, блядь. Абсолютно Ленин так же принимал. Ходоки к ним придут, накормить и к ебень матери. И нахуй, говорит, их всех, все кепки попиздили с вешалки, блядь. И к ебень матери, говорит, Лёва, на деньги моих детей, ебать, я всех. Баб всегда думает примитивно, блядь, как жить дальше, блядь. Как ей жить дальше, блядь, как ей... А Лёва не ходит, думал. Он так под конец пизданулся совсем, он уже не помнил, чего ел, когда ел, сколько ел. Ему, блядь, привязывали к брюху нахуй камень, как пиздолет по яйцам, значит, наелся, блядь. И не думал так долго, что, когда помирать собрался, встал и пошел нахуй, к ебень матери из дома, блядь. И на станции Остапов дал дуба, блядь, врезал, блядь. А этим побежали все, Лёва, где ты, Лёва? Хуёва, ёптама, Лёва. А Лёва Остапов уже дуба дает, блядь. Бабу мою не пускать нихуя, запрещаю. Она в окно скребет, Лёва, я ж твоя жена, я с тобой прожила всю жизнь этих детей. А он говорит, пошла нахуй. Во как дожился, блядь.
0: Ну, если бабу свою проклял нахуй, пошел нахуй, говорит. И пойдите вы все нахуй, говорит, блядь, прям Гамлет нахуй.
1: Гамлет, ёпта мать, нового времени, блядь.
0: Короче, блядь, он, конечно, он тяжело пережал всякую, но написал такие, блядь, вещи, нахуй. Живой труп, пьеса, блядь, пиздец. Федя Протасов тоже, блядь, новый Гамлет. Он говорит, я не могу, говорит, бабе все время. Это я тебе сейчас рассказываю, я пришел, сука, посмотрели. Пришел там в сад, там, где собаки сад, и хуй знает какой-то сад, блядь, напротив прямо нашего мура, блядь. Напротив мура там такие, сука, крутые кореша, блядь. Там, сука, блядь, царит искусство в рот мясих пых. Вместе с пивными заведениями, блядь. Хотя на Медне я слышал, что пиво – это тоже искусство, блядь. Какой-то хуй мне сказал. Пиво, говорит, это жидкое искусство, блядь. О, блядь, как я его понимаю. Жидкое искусство тоже хорошо, блядь, потреблять нахуй вы временно, блядь. Я жидкое искусство употребил и пошел на живой труп, блядь. 3 часа меня пытали, блядь. 3 часа львом толстым. Блядь, впечатляет, сука. Но у них режиссер, конечно, блядь, явно в законе, сука, чувак. Лысый, блядь, лысый. Весь бритый, блядь. Вот только пальцы не веером, а карандаш у него, блядь. У него карандаш, и он так карандашом норовит, блядь, кого-нибудь прям въебало, блядь, карандашом, блядь. Говорит, как я вас всех, блядь, эту публику ебаную ненавижу, блядь. Хуй пришли, блядь, в театр, сука. В мысли мои хотите вкрадучись, блядь. Хуй вам вкрадучись в мои мысли, блядь. Читайте Льва Толстого, блядь. Нехуй вам в театре делать, блядь. И ты знаешь, правда, народу немного, блядь. Народу немного, видать, они на подходе к театру все это просекают, блядь. И когда у них руб-то в кассу, у них рука сразу, блядь, дрогнет, думаю, ну ее нахуй, блядь. И уходят в соседние театры, блядь. Ну, а лучше посидеть просто в павильоне Балтика, пососать пивка, блядь. В рубе всех, никто хоть нахуй не посылает, ёпта, блядь. А тут что не материал, все нахуй. Это пиздец. Не забуду никогда, блядь. Один пизденок мне понравился. Там, блядь, такой, сука, завиальный, но мало, блядь. У него там буквально появился, нахуй, кореш его был, Фетти, блядь. Кореш, блядь, появился, блядь, говорит, о, говорит, Федор, пошли всех нахуй в рот, жизнь хороша, блядь, исчез. Блядь, ну так мне понравился, сука, блядь. А остальные там пиздят. Федя, блядь, вернись к семье. Он говорит, пошли вы все нахуй, блядь. Это Лев Николай Толстой. Он говорит, да иди вы все на Гамлет нового времени, блядь, на театре, блядь. Артист сильный, блядь, играл. Артист сильный, блядь, из боксеров бывший, блядь. Нос сплющенный весь такой, блядь. И чувствую, поебалу кому-то норовит дать. То ли режиссеру, то кому-то, блядь. Но на кого-то у него накоплено, блядь. Ну, может, Льву Николаевичу хотел дать. Нихуя, блядь. Но сыграл, блядь, все серьезно, блядь. По полу катается, пятками стучит, голыми ногами, блядь. Карате какая-то, блядь. Прям вышибает все, блядь. И все они там точно голыми ногами там сучат, блядь. И говорит, норовят, говорит, блядь. А сейчас, говорит, придут цыгане. Вот тут Колян я додумался, блядь. Ну, цыган-то я знаю, блядь. Каюне, ромалы, каюне. И вдруг, ебать мои старые костыли, цыгане-то, блядь. Одна цыганка там, которую он любил-то, блядь. Как запоет, блядь, ты знаешь, как же она запел-то, блядь. Ёпадро Марината, хуёв вам все в сраку. Я говорю, ёбаный канатоп, на каком же она языке-то, блядь? А мне прям говорит, пизда ты, блядь, непросвещенная. Это же, сука, блядь, итальянский язык, ёбаный рот. Это объёбка, блядь, зрительского и этого ёбаного интеллекта, блядь. Это режиссер специально придумал, потому что это нихуя не цыгане, а вообще Пьяццолла, блядь. Есть такой, был такой, блядь, Астор Пьяццолла, который, блядь, дал дубы там хуй знает когда и все время пел на итальянском языке. Бля, в рот мне всех пых. А сам он из Бразилии, блядь. Я говорю, где много диких обезьян? Он говорит, да. А где цыгане? Говорит, а цыгане ищите в другом театре, нахуй. Идите в пизду, блядь. Хорошо, хорошо, что этот, блядь, не вышел. Сука, лысый, блядь. Главный, нахуй. Я даже запугался, нахуй. Карандашом, думаю, проткнет нахуй, блядь. Он говорит, чего, блядь? А у него прям в глазу, я уже чувствую, он оппонирует, блядь. Что, непонятно, блядь? Идите все нахуй отсюда, блядь, он. Идите в соседний театр, блядь, в сферу, нахуй, все, в сферу, блядь. Ну, крутой, крутой, ну, думаю, новый русский, блядь, лысый, лысый, блядь. И на газели ездит, блядь, на газели с пулеметом, блядь, в рот на всех пых, блядь. Личный шофер возит, блядь.
1: Вдали на седьмом месте в «Газели», блядь. Чтобы, блядь, не достали пули врага, блядь. Но, блядь, талантлив собака, блядь. Талантлив, блядь. Как пизданет, блядь. Ты веришь мне? Я потом посмотрел все это представление, нахуй. Колян, ёпта, да сегодня с нового сезона, блядь, откроется. Посмотрим, бро, мячик пыль, блядь. А тут-то, блядь, пойду в Сен-Сер в оперу, блядь. Там спокойнее. У нас еще есть один очень интересный. Колобов Женя, блядь, мой кореш лучший. Сегодня пришел, говорит, приходи жить на тривиату. Я говорю, а это что за хуйня? Он говорит, блядь, там увидишь, нахуй. Вот и все. И пойду к нему на тривиату, блядь, в ром мячих пых. Смотреть про высокий, про хороший театр, блядь.

0: Да, клевая песня.
1: Моксель, а Моксель?
0: Чего такое?
1: А давай вступим в общество охраны животных.
0: Ты чё, ёбнулся, Ёксель? Нахуя?
1: А тогда мы не будем есть мясо и сэкономим кучу бабок.
0: Ну и чё потом?
1: На эти бабки мы скупим все спички в Москве.
0: Ёксель, ну ты в конец опизденел. Нахуя тебе столько спичек?
1: А мы их потом продадим. Погряну за коробок.
0: Погряну за коробок?
1: Да, и будет у нас лимон гряну.
0: Ты, лимон гряну? А что мы на них купим?
1: А на них мы купим мя!

0: теперь ты стала салом, что по себе само уже немало. Жопу твою теперь я ем с картошкой, но все равно еще грущу немножко.
1: Крюшка моя, я по тебе скучаю, день ото дня тратил, но не кончаю. Ты вот лежишь передо мной на блюде, а через час тебя уже не будет. Но я не забуду тебя.
2: Ой, ой, ой.
3: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
4: Ну, о, корешок, ты веришь, нет, врет мне чих-пых, бля. И когда я пошел на рельхотку пошел, бля, ну там, конечно, куда там, бля, хлеборезка вся занята, бля, сука, сидят, бля, борзые, бля. Я за культурного прикинулся, бля, за культурную библиотеку, бля. И сел я на библиотеку, врет мне чих-пых, ты веришь, не, бля, сука, время дохуя. Время, да хуя, бля. Мне говорят, читай, сука, бля, читай. Мать говорит, читай, бля, в рот меня сих пор. Хуй читать, по форчикам лазить надо, в рот меня сих пор, бля. По магазинам, бля, скрипсти, в рот меня сих пор, бля, читай, бля, время идет. А тут, сука, сел, бля, ты веришь, кореш мой, бля, сижу в библиотеке, бля. Ведаю, бля, библиотекой. Сука, нихуя не понимаю. Ну, конечно, хотел познать, блядь, природу, бля. Природу, все написано, бля. Кто писал, бля? Ты веришь мне, бля? Открыл для себя такие, блядь, сука, бля, просторы. О, Колян, в рот мне чих-пых. И эти годы, бля, для меня даром не прошли. Не прошли эти годы для меня даром, бля, библиотека, сука, ты понимаешь? Ну а все там правда, газетки, труд, бля, все выдавал зэкам, бля. А тут, сука, Пушкин, бля, полное собрание сочинений. Засчитали, сука, ну просто, да, блядь, я не знаю до чего, бля. Ну прозрачная бумага стала, я думаю, сука, сука, жопу не вытирать, блядь. Жопу, сука, не вытирать газетой, бля. Правды вытри, вот мне чих-пых, бля. И, сука, зэки меня слушали, они слушали, бля, в законе, сука, я уже сколько ходок, бля. Сука, Пушкин, блядь, я говорю, относись, блядь, это солнце русской поэзии, бля. Вы нихуя не знаете, бля, все, прочитал все. И вроде меня всех пых. А я сам сосок, бля, сосок. Я говорю, сосок, бля, не пропадем, бля, сока. Всех за душем, бля. Гений, вроде меня всех пых, бля. Читаю, бля, попадается у него. А у него, бля, много сексуальных таких сочинений, бля. Евгений Онегин, бля, Руслан Людмила, бля. Все про это дело. Ты знаешь, все, штука про это дело. Во, бля, какой был ебака, бля. Ты пойми, у него по жизни шла такая штука, бля. У него няня была, няня Арина Родионовна, бля. Арина девушка такая. Она была девушкой, она была маленькая, то есть и беленькая такая, хорошенькая. А потом стала старенькая, естественно. Но она такая добрая, она крестьянка, ёб. Крестьянская, б, русская женщина, пойми ты, бля. Это негритёночек, блядь. Она его так, блядь, чистит, прижмёт, блядь. Ну хуй ты, блядь, спи, мальчик, блядь. Головку погладит, блядь. Хуй тебе, если бы головку каждый день гладили, ты, блядь, сука, гений был бы, Коля, блядь. Ты, сука, чё, бля, вот в жизни своей, блядь. Ты чё не получал, бля, пойми, блядь. Ты, паскуда, бля, не получал нежности, бля. И вот няня, бля, ему сказки, бля. Русские народные сказки, бля. А не какую-нибудь хуй, бля, философию, бля. Тогда еще Маркс не родился нихуя, бля. Это Энгельс, бля, пидорасы эти, бля. Вот они, сука. Она им сказки, бля. Ну, сестра погладила. А вот тебе сказки такую, бля. А вот тебе про Анги цветочек. А вот тебе про хуй там. Он, читай, а он слушает, бля, и сыпает, бля. Потом встанет, бля. А упал, бля, шкаф к ним. Библиотека, ёпта, ты на улице нахуй, хуй вали. А он, бля, куда? Книжку, бля, она в голову западает. И он западает, и он ее читает. Я говорю, о, бля, вот смотри, а вот это интересно, бля, а я еще лучше хочу, бля. У меня зацеп какой, бля. А я еще лучше, бля. Лучше, и лучше, бля, сука, как начал писать. А кто, бля, сука, вокруг него живет, они, бля, нихуя не понимают, бля. Хули Пушкин, ну Пушкин, бля, современник, ёпта, бля. Ты веришь, нет, он же, сука, негр, бля. Чёрный, бля, негр, бля. У него волосы не росли, нихуя нарыли. Он всем подходит, говорит, у тебя растет? Он говорит, растет, а у меня нихуя. Он говорит, а нихуя не растет, потому что негр ебаный в рот, блядь. Ему, блядь, такого наговорили, он обиделся, блядь. Во, блядь, мол, чёра, блядь, негры, сука. Да в рот мне сих пых. Да ты будь хоть, блядь, там, как этот, сука, сказал, великий поэт. Да будь ты хоть негр, блядь, преклонных годов, блядь. Но ты так напиши, блядь. Он говорит, да в рот, да хоть троллейбуса, блядь, ты в рот мне сих пых. Только будь гениален, блядь. Ты понимаешь, какая история, бля? Я эти все, бля, вот эти вот пережил в себе. Пока сидел, я много думал. Я много думал об жизни, бля. Я консерватор, сука. Я консерватор, бля. Мне чего-то не нравится, бля. Ну, не нравится. А потом думаю, а почему? А почему? А ты подойди с другой стороны, бля. Ну, может, такая, блядь, история в жизни, бля. Все люди равны, бля. Никто никому не принадлежит в рот на всех пых. И Пушкин, он это знал изначально, бля. А был он, блядь, сука, при дворе, у царя ходил, блядь, тоже приходил, блядь, сразу царь, блядь, все, в рот мне сих пых, я здесь, то есть луны, все, во, блядь, сука, а ему стишки писать, на, стихи, блядь, солнце, ёпте, ему рабо, ради рабо, и он когда уехал там в деревню в одну, и там он, блядь, и говорит, как писал, и писал так, что охуел сам, говорит, ну Пушкин ты, сука, блядь. Он в конце крикнул, бля, исторически, бля, у него был, сука, такой вопль. Ну, Пушкин ты, бля, да. То есть, в таком случае, понимаешь, что сам от себя, чувак, охуел. Это ты представляешь, какой, бля, гений. Сам от себя, чувак, протащился, бля. Вот ты сам от себя протащился, бля. Ну, хуй, ты сидишь, бля, эти фрикадельки, сука, тыркаешь, бля. Я тебе говорю, сука, ты, бля, даже не слушаешь нихуя, бля. Ну, в рот меня сих пых, бля. Колян, ну... Ну хуй ты все жрешь и жрешь, блядь. Вот, сука, нельзя. Нужно, блядь, потреблять, блядь, информацию, блядь. Вот она, потребляй, она идет. Я тебе сейчас такую информацию даю, блядь. Тебе никто не расскажет, блядь, кроме меня, сука. Кроме Сюрки, блядь, твоего друга лепшего твоего, блядь. Ну слушай, блядь. И он, сука, блядь, он жил так, блядь. Он, сука, как Гамлет тоже, блядь. В натуре такого плана. Все отрицал. Ну, то есть ему, говорит, там был там, Пушкин, бля, там, в рот меня сих пых, он говорит, на. Я, говорит, сука, доверять только себе, бля. Вот как у него, а он чувствует, бля, там, от Бога у него, он чувствует, бля. Он говорит, то чего он как, нахуй. То чего, нахуй. А высший свет, в рот меня сих пых, бля, как нахуй, бля. На балу, бля. Он говорит, нахуй. А потом, более того, взял привычку, сука, всех зарыло хватать, бля. Ну, зарыло, бля, всех хватает, и все, бля. А, сука, а негр, бля, темперамент, бля, южный, сука. Он со своим характером, бля, ну не может он, бля, пройти мимо, бля, здорового какого-нибудь пердака. Вот стоит такой мудак, бля. Он подержит, как зиблого схватит, блядь, ну чего, блядь? Он говорит, бля, ничего. А сам охуевай, говорит, что ты меня заебло хватаешь, блядь. В высшем свете, бля, в собрании, бля. А пусть не может, блядь, вот его разворачивай, бля, сука, красавцы, ебаный. Я говорю, вообще, блядь, я говорю, блядь, сука, такой, блядь, и в нем, блядь, такой запал, блядь, прям хватать, прям заебал, блядь, ну, кому же, блядь, нравится, что я заебал, всем хватать, блядь. Жаловаться начали, блядь, государю, блядь, жаловаться, блядь, жалобы пошли, блядь, говорит, хуй, блядь, заебал, всем хватать, ну, гений, блядь, но заебало-то зачем каждый раз хватать, блядь, ну, ты входишь в автобус, я хватит заебал, ну, тебе понравится, блядь, а? Понравится, блядь. Тогда не было автобуса, кабриолет сел, тебя заебало, раз. Ты понимаешь? Батька государь, ну невозможно, бля, отгради, ёбный, в рот мне сих пых, бля. Ну, говорит, понятно, что гений, бля, ну нельзя, а все равно заебало. Ну нельзя. А он, блядь, зарыло. Отвечай, сука, блядь, такой, ты чё ты, блядь, тут стоишь, бля. Вот как переберет, пиздец, бля. А маленький, прыткий, бля, ему завидно то, что один здоровый, бля, он с этим упаяется, бля. Ну, пиздец, ну гений, бля, а никто не знает, бля. Вообще, я гений. Ты же в магазин не войдешь, я гений, бля. Ну и хуй ты гений, в рот меня чих пых, бля. Чё тебе надо в натуре, бля? Гений, в рот меня чих пых. Ой, он так точно не говорил, бля. Я говорю, что умный чувак, бля. Он входит, бля, в собрание и смотрит, бля. Кто на него как смотрит? Он косится, бля. А баба у него была красивая. Вот он баб, он любил баб. Вот это был наш человек, бля. Маленький, сука. А такой, знаешь, говорит, мал клоп, говорит, да вонючий, бля. Он так, сука, такой был заебистый. Ну и темперамент, бля, хватал всех за сраку, бля, чувак, это, сука, так поволок, за шторы где-нибудь раз, бля, и выскакивает, бля, о, в рот меня сих пых, бля. Как будто я здесь и стоял, бля. Так быстро все делал, бля. Ну там, естественно, народ-то обращает внимание, товарищ. Ну куда ты нахуй, бля, в рот меня сих пых. Ты что же всех баб-то перетаскал, бля? И знаешь, выбрал себе бабу, бля, ну красоты, бля, я тебе скажу, чувак, блядь. Наташка, бля, сука, красивая баба.
5: Нихуя не видит, блядь, глаза вырастосят, блядь, ну красивая, блядь.
4: Она ему, он ей по яйца, блядь, вернее, она ему по яйца, не, пизжу. Она ему по пупок, блядь, вернее, нет, он, сука, маленький, блядь, она здоровая, пизжу, ну тебя нахуй, блядь. Тебя заебал, блядь, своими замечаниями, блядь, туда-сюда показывай, блядь. Короче, она высокая, бля, он маленький, бля, мелкий, сука, клоп, бля. Даже когда он, сука, поехал на дуэль, она мимо него проехала, говорит, вот, на сих пор, и не заметила. Ну, правда, он тоже ее заебал, бля. У него 5 детей, бля. 5, Гришка, Дашка, Мишка, бля, там хуй, мартышка, бля. Это пиздец какой-то, бля. Она же тоже все это, блядь, произвела, блядь. Это же такие потуги, ёптель. Это как, бля? Ну он же, сука, говорит, ходит, учуется, бля, денег нихуя не хватает, он говорит, все время деньги, бля, они вот заебли деньги, пусть мы ушли, бля, башка, бля, как жопа трещится, бля, давай деньги, бля, нихуя, во, бля, как, а гений, бля, без денег жил. И жил он, конечно, в основном честно, бля, старался честно, бля, деньги, бля, нет, нихуя, пиздец, бля. Мама выше, батя выше, бля, нихуя, бля. Туда-сюда, князь вяжемся, выше в рот на всех пых, бля. Я тебе свои труды, бля, а нихуя, бля. Сука, хуй труды, бля. Сейчас оценили только. Сейчас, бля, ему сейчас миллионы зарабатывал. Миллиарды, бля. Сука, гений заработал бы. Нихуя нету, бля. Честно жил. Я связался только один раз, бля, какими-то пиздюками, бля. А те, бля, такие были, вроде, выше свет, бля, офицеры, бля. Я говорю, хуя, бля, в рот моих всех пых, мол, нельзя никого заебало потрогать, бля, вот там, на этом, на собрании, бля. Шар там ебет всех, бля, и заебал, в конце концов, а чё, одни балы, бля. Говорит, ну невозможно, бля, заебал, бля, и забало. Говорит, надо свободу, бля, солдатам, бля, там, крепостным, бля, каким-то, и хуй знает кому, бля, всем, распустить всех, говорит, нахуй. Ну пусть им послушал, блядь, блядь, в рот мяч их пых, нихуя попал, блядь. Ребята, говорю, я этого нихуя не слышал, бля, и отвалил, бля. Они говорят, Пушкин, мы тебя знаем, ты сукин сын. Ты только никому не рассказывай, бля. Он говорит, бля, буду никому не рассказывать. И не рассказал. Бля, буду не рассказывать. Отсюда от Бога, блядь. От Бога шел все время. Не рассказал. Вот к его чести будет сказано, декабристов послал нахуй, но никому про это не рассказал. И он там даже писал, где-то я бы мог как хуй болтаться, но сам туда я осенью не пошел. И на этой площади, они вышли, блядь, царь, выходи в рот на всех пых, мы тебя сейчас тут ебало разворачиваем. Все, блядь, царь, обосрался, блядь, какие мудаки, блядь, полки вывели, сука, говорит, каждой крестьянке по крестьянке, блядь, каждому крестьянину по дополнительному хую, короче, такого наградили, блядь. Ну Пушкин сразу понял, что пиздец, бля, и пошел нихуя, не нахуй. Он в это время куда-то отпиздякал, блядь, сидит себе, день стихи, блядь, строчит, блядь, и все такое. А они, бля, давай, сука, царь, бля, обосрался, говорит, генерал, иди нахуй. Блядь, ты ебало разнесет, блядь. Генерал пошел, они его ебнули, блядь. Ты представь, отмороженные ребята, бля, отмороженные по полной программе, то есть, блядь, крыша съехала, все, блядь. Это чего-то на мокруху пошли, бля. На мокруху по полной программе, бля. И, сука, взяли ёбну генерала, бля. Ну тут у царя терпение лопнуло, говорит, да, блядь, да что же такое-то, бля. Взял всех нахуй, расстрелял в пизду, блядь. Как пизданул из пушек, бля. Только сраки полетели по нему, блядь. Вместе с воронами, блядь, с крестами, и все в пизду. Сколько это голые бабы летят, блядь, в баню попал этот, блядь, снаряд, нахуй. Мехники, ёптеть, а как ты хочешь, бля, батюшку царя, бля, ты, сука, царь, конечно, их не помиловал. Те, которые самые были заводные, один, сука, стрелял тоже, блядь, да и другой всех, бля, повесил, сука. Их было некоть, повесил, да, а остальных, а их там дохуя. Дохуя набралось. Отправил, бля, в ссылочку, идите, работайте, бля. Вот туда, в Анжеро, Судзинск, блядь, вон туда, сука. Там на зоне вот как раз сидел в Анжере, бля, ой, сука, бля. Вот их туда на зону, бля, ну тогда они, бля. Сука, наша зона, отдыхаем, блядь, мы-то, ты чё там, бля, в натуре? Они жили в доме, бля. Сортир, бля, портир, бля, унитаз, слуги, ёпты. Бабы к ним приехали, тебе баба приезжала. Тебе какая-нибудь баба приезжала, бля, вот на сих пых. Бабы за ними потащились, бля. Но русские женщины, конечно, бля, хочется отдать, блядь, им, блядь, честь, бля, и славу, сука. И они все, блядь, поперли все в Сибирь, бля. В Сибирь, блядь, поперли, все приехали, и с ними там до конца и жили. Батюшка, нахуй, в столицу не ногой, блядь. Не ногой, блядь. Там, блядь, и живите, блядь. Там плодитесь, размножайтесь, блядь. Но он им позволил это делать. А какие бабы-то были, бля, княгини в рот мне всех пых, княгиня, она приходит, говорит, мне лошадей, бля, он говорит, хуй в рот. А чува, говорит, хуй в рот. Говорит, как хуй в рот, я у вас, я таких не брала. И она, главное, горда. Она горда, бля. Она говорит, нихуя, говорит, беру только у принципиальных, бля. И она так четко, бля, ему ответила, что вот чувак охуел. Он говорит, он что так говорит, княгиня? Ай, точно, бля, княгиня, бля. Он за княгиню отвечаю, бля. Могу вам, конечно, дать лошадок, блядь, но меня за это, блядь, по еблу так надаю. Все, и ему за это по еблу надавали. Надавали, блядь. Он говорит, что такое? Коня, коня, говорит, хуй в рот, блядь. А дал, блядь, дал. А понял все, сука, любовь. А тут, сука, Пушкин, блядь. Пушкин! Великий, блядь, солнечный поэт. И что ты думаешь, он сделал? Он написал, блядь, поэму, блядь. В рот мне сих пы. Но, блядь, Наташку он любил. И любил, любил. И ты веришь ей, чувак? Ну он же, бля, все время у него в голове всем грудь верь, грудь верь, грудь верь. Раз, стишок пришел, он, бля, раз, карандашик, блядь, записать, бля. Только отвернется, бля, бабы нет нихуя. А Пушкин-то, знаешь, он когда пишет, он всех нахуй посылает. И ей тоже показалось, что он на него внимания мало. Просто думал, а сядь, я тебя напрягу, бля. Вот у нас баба, Надька, помнишь, как тебя, блядь? Сядь, я тебя напрягу, бля, напрягал. Ну, посрать я тогда дал, блядь, она сразу отпряглась, бля. Ну вот, ну Пушкин тоже ей, конечно, посрать и давать не стал. Она высокая такая, тоже баба такая солидная. Ну, он интеллигентный, он говорит, Наташа, посмотрел, вот так вот на нее посмотрел. И говорит, так, бля, если всего... Ты с этими делами мне завязывай, блядь. И больше ничего я тебе в натуре не скажу, блядь. Вот так сказал, и так с укором, блядь, на нее посмотрел. Она говорит, Саша, в чем дело, блядь, в ровных сих пых. За что такие, блядь, эти дела? Он говорит, я все, блядь, знаю. У меня внутри все про вас, блядей, все знаю, блядь. Вот такой, сука, был Пушкин, блядь. И ничего не сказал. Пса, гению, блядь, такое, сука. Вот они не понимают нихуя. Их-то никто не помнит нихуя. Сюра, блядь, Пушкин, блядь, до сих пор, о, блядь. Вот такой собрался с ней, блядь. В роме сих пор. С Богом разговаривает, чувак. Он пока с Богом поговорит, блядь. Опять Наташки нет, блядь, да что такое, блядь. Ну ему тоже в натуре стало, бля. Западло, что ли, бля, держите, бля, в рот на сих пых. Он одного разъебло, блядь, схватит, блядь. Тут опять, да что ж такое, в чем дело, бля, буду. Он говорит, да что вы мою жену-то, бля, хватаете, сука, бля, что она вам, блядь? Жена моя, в рот на сих пых. Тебе все равно приглись, бля. Я говорю, ну мы сейчас тебе сделаем, бля, козел. И как раз этот, блядь, хуило, бля, Дантес, бля. Ну подвернулся, бля. Он надо себе впердолить, а пусть говорит, постой, чувак, ты что? Это моя баба-то, ёпты. Тут нихуя ты ей впердолить-то. Он говорит, а увидит все, а он нихуя, он не то, что в подворотне, ну как мы там, не, нихуя, блядь. Он норовил, бля, на рауте, блядь, ей впердолить, блядь. То есть, блядь, на балу, ты представляешь, бля, чё Пушкин задело? Ну хуй с собой, еби там в углу, ну еби в углу, он я не знаю, нихуя, и все, в размятых пых. Так он ей на балу запердолить решил, бля. И тогда до Пушкина, до гения, бля, дошло, что жену его сейчас выебу. Вот тут-то, блядь, и началось. А гений, бля. Он говорит, Наташа, пиздец, я этого ебаного пидораса порешил. Она говорит, ни в коем случае, Саша, бля. Сосок, блядь, нихуя не было, нихуя. Говорит, вроде сих бы. Говорит, ну, блядь, ну, насколько ну, я себя видел, блядь, ну, я сосок. А хотя Пушкин, может, он фантазировал, блядь. Хуй его не знает. Но тоже, блядь, фантазирую, блядь, свою синку, блядь, натянут нахуй. В гастрономе, блядь, при всех-то. Ну, фантазируй, блядь, вроде сих пых. О, и сосок, бля, гений русской литературы, бля. Пошел, бля, говорит, Наташка, бля, сюда, сука. А ты не блядь, это понимаешь, бля, выше свет, бля, как Наташка, бля, вы все нахуй охуели. Говорит, иди сюда, блядь, такой, блядь, ее за руку как дернет, бля. И Дантес тоже, бля, ей на юбку наступил, пизданулся там где-то, блядь, обосрался, бля. Обиделся, как же так, блядь, нихуя, бля, дома разберемся, бля. И подсылает ему, сука, секунда, говорит, блядь, за это, сука, что я ёбнулся, бля, на балу, я тебя сейчас, сука, расстреляю. Он говорит, давай, бля. А у Пушкина уже накатило, блядь, накатило, как у Гамлета. Он говорит, иди тебе все нахуй, ему уже надоело, блядь. Он говорит, сука, как вы меня заебли, блядь. Я гений, блядь, смысл руси, а вы меня так, бля. Ну, сука, подожди, бля. Берет, сука, пистолет, блядь, хуячит его, блядь, натер, сука, надрал и вперед, бля, на черную речечку, блядь. У них там на черной речечке все, блядь, и стрелялись нахуй там. Темнынь, бля, комаров до самой сраки. Ну, правда, была зима, бля. Значит, комаров не было, блядь, все комфортнее. Но, блядь, ну не так это все, бля, надо было делать, блядь. Ты, блядь, там какую-нибудь хуйню подоткни, блядь. А этот, сука, Дантес явно, блядь, принес свои слухи, блядь, хоть он себе железку сюда вставил, блядь. Железку вставил и вот так совсал бочком, блядь, бочком. Да ты ему полсраки отстрелил. Пусть, блядь, стрелок был замечательный, блядь. Стреляет, как, сука, комара, блядь. Хуй отсебет, блядь, на лету, блядь. Комар летит, пс, блядь. Блядь, вообще пиздец, бизнес. Вот так стрелял. Так ты, сука, думай, Дантес, блядь. Этот, бля, железку вставил, бля, яйца прикрыл, все, бля, и стоит, бля, и стоит. И Пушкин говорит, а ты, сука, ворот на всех пых, ну все ты, бля, ну все я тебе валю, бля, за все, блядь. А у него просто накопилось, он как бы стрелял, бля, не в Дантеса, да хуй с этим Дантесом, бля. Он стрелял во всю вот это, блядь, самодержавие, блядь. Вот во все это, которое его, блядь, сгнобило, бля, во все самодержавие решил стрельнуть, бля, плюнуть, сука. И он первый, бля, не выйдет, как хуйня, бля. И Дантес выйдет, как опа, блядь. А попала в железяку, бля. Ты веришь, нет? В железяку я отрикошетил, какое ушло, блядь. А выстрел, бля, мой, говорит, бля. Пусть говорит, ну, сука, давай, бля. Стоит нихуя, прям перед ним вот так вот. Не повернулся ничего, бля. Тот, сука, пистолетом, сука, плечо прикрыл, бля. И он говорит, как пизданё, бля. И раз, бля. Говорит, по-моему, говорит, я ранен, бля. Он так, блядь, как-то сознанием это упал, бля. И вот он лежит, бля. Лежит, бля, и думает, пиздец. Пиздец, бля. Вот его мысли, блядь. А хули, бля, из-за чего, бля, в натуре? Вот ты подумай, Колян. И я тебе скажу, ты, кореша мой, блядь. Ты видишь, как моя печенка-то, блядь, трясется. Сука, в рот мячах пыль. Никогда за бабу так не горячись. Иначе гений погибнет. Поэтому хоть и гений, бля, а заебало не трогай. Вспомнила я Шуру Пушкина в натуре.

каретном шуре Пушкину оно не повредит. Помните, братаны, о каретном шуре Пушкину оно не повредит. Шура Шуру знает, многое читает и на все имеет свой ответ. Жалко только, Шура часто отдыхает там, где счастья не было и нет. Жалко только, Шура часто отдыхает там, где счастья не было и нет. Но и в этом деле

0: чисто, чтобы Пушкин отдохнул.
1: А я тебе, Руси, скажу, как меня растрогал один мультик, бля. Ёптеньки, Коля, дай-ка сейчас еще стаканчик накачу, блядь. Утру скупую мужскую слезу. Ты понимаешь, нет? Вот ведь до чего доходит.

0: Вот я смотрю, в поисках Немо последний посмотрел. Сижу, ты веришь, скорость нет, мой драгоценный, плачу после двух стаканчиков портвейна, бля, плачу, сука, рыдаю. Да чё трогательно они вот, эти вот америкосы, понимаешь, они, сука, как? Они, сука, они уже настолько разуверились в человеческих отношениях, блядь, ну просто вот похую, понимаешь, всё. И они вот все это вот, вот это вот все переносят на всяких ёжиков, блядь, белочек, сука, рыбок, блядь, и вот тут доеблись мы до мышей, понимаешь? До рыбок, блядь. То есть только у них, блядь, вот у среди рыбок может быть нормальные человеческие отношения. А люди просто хуй с ними, блядь. Как были мудаками, так они ими и остались, блядь. Да они там тоже участвуют, блядь, ну как, конечно, как с такой стороны, блядь, распиздяистый, блядь. Какой-нибудь там стоматолог, блядь, врач какой-нибудь там, какие-нибудь хорошо не у проктолога, блядь, оказались. Так вот, таких бы нагляделись, блядь, все рыбки там в аквариуме охуели бы.
1: Корешня мой, драгоценный Колян, как я тебя рад видеть, ёптыть, сколько воды утекло, можно сказать, воды и всякого другого, бля, портвею, ёптыть, но ты, о, ёптыть, Клавка, блядь, на кого у тебя стала похожа, бля, прям, это, ёптыть, как её, бля, в песне-то поёшь, Синдерелла, ёптыть, Синдерелла, бля, сегодня, знаешь, Синдерелла, блядь, а, пизда, давно не заходил, потому что, бля. Золушка, ёптая мать! Золушка, блядь, в зале вся, вот я, смотри, покрыта вся, бля, пылью нахуй, все, воды нету нихуя. А, мыться пришли заодно, бля, я так и понял, нихуя. Не пришел бы ты ко мне, блядь, если тебе не помыться, да не посрать, блядь. Небось, унитаз весь снял, все поснимал, пизду, да? Ну вот проходите в пизду все скорей. Освободите места общественного пользования, блядь. Зинка, вон нахуй из сортира, блядь. Сейчас Колян туда, Клавка в ванну, быстро, блядь. А то она на Золушку похожа, блядь. А я пока Коляну расскажу, что такое Золушка, бля, он меня не знает нихуя. Портвейн принес? О, давай, садись, проходи. Ты наливай, наливай. Было это в этом, в королевстве в каком-то, в общем, в Европе, блядь, где-то, блядь. Девочка, блядь, такая, неизвестных лет, блядь, ну, малышечка, блядь, такая, живет себе, поживает. Ну, продроченное, несчастное дитё, блядь, понимаешь, которого все пиздят, ногами пинают, блядь, а у ней в душе аленький цветочек растет, понимаешь ты? Она, значит, мама у ней померла, блядь, сестры небесные, блядь. Она с папой. А папа, значит, такой лесник, хуй мамин, блядь, понимаешь? Егерь, блядь. Он как в леса пизданет, ему все по пизде мешалка. Где там Золушка, блядь? Ну, он, блядь, когда мать-то померла, блядь, он, ну, блядь, думает, все же надо жить, блядь, и дочь, маму, блядь, хуё моё. Хотя, кто знает, что лучше дочь, блядь, с папой бы жила нахуй. То, такую каркалыгу приволок, ебать её в сраку. Да еще, сука, злобная пизда, понимаешь, блядь. У него уже, сука, блядь, у него две дочки еще, блядь, две пизденки, блядь. Такие-то уже, блядь, лярвочки такие, знаешь, блядь, вот с секелёчком такие, блядь, трясутся, блядь. Золушка, блядь, только не сюда, сука такая, блядь. Ну-ка принеси мне то, блядь, поди сюда нахуй, блядь. Она говорит, да мне некогда, я заеблась с вами, блядь, сестрички, блядь. Он говорит, сестричка, блядь, пизда. Вот такие, блядь, наглые, сука, все, ты понимаешь? Колян, блядь, ну, сказка, ёптая мать. Все дело, блядь, Золушка, совсем ей, блядь, хуёво. Если бы не одно, Колян, обстоятельство, блядь. Сказка, блядь, у нее оказалась, блядь, очень, блядь, богатая вот эта вот, как ее называют, руководительница, нахуй. Откуда она взялась, хуй понять не могу до сих пор, блядь, фея, ёптень. Ну, волшебница, ёптень, пизда, колдунья, нахуй. Только добрая, блядь, такая добрая. Она такая... Появляется такая, блядь, Золушка, блядь, ну что у тебя тут происходит? Золушка, да заеблась я, тетушка фея, блядь, говорит, не могу нихуя. Говорит, все повозим нахуй, ты иди поспи, блядь, тут сейчас мышки, хуишки, блядь, тараканчики повылазили, и давай за нее въебывать, блядь, понимаешь? А вообще так она живет себе потихонечку, и так скучно в этой стране жить-то, блядь, ну, значит, все какие-то, и всем скучно, все охуели, блядь. Даже король, блядь, принц, ей ёбнулись. Тоска, телевизоров не было нихуя, да? Тут стёвок нет нихуя никаких. Только что, говорит, ну, пора что-то делать. И царь, король отце, говорит, ну что делать, блядь, говорит, надо чего-нибудь отчебучить, блядь, иначе с тоски все сдохнем, блядь. Говорит, бал объявляю, нахуй бал. Бал, чтоб всех заебал. И принц будет тут приглядываться, ему тоже пора уже эту змею-то свою одноглазую запустить кое-куда. И, значит, мясной укол сделать, значит, как ты тут выразился, блядь, вот. И, значит, пора, пора. И всем будет, блядь, чем заняться, блядь. Ну, тут так.

началось, блядь. Коля, Золушка вообще нахуй белого света не увидела, нахуй. Говорит, этим пёздам надо сить, блядь. Бабе этой сить, блядь, своей, значит, мачехе, блядь. Она все съёт сама, блядь, все. Да говорит, сука, куда ты своими грязными руками, нахуй, руки помой, блядь. Туда-сюда, горох перебери, не забудь, в пизду. Говорит, ну, между горохом и этими платьями Золушка всем заебалась, блядь. И в самый вот такой вот заёб, когда ей подумалось, а не удавиться ли мне, блядь? Появляется фея, где ты была раньше, пизда Марья Ивановна, везёлка, загибаешься нахуй. Я над ней уже, блядь, снизу пустил, блядь, бедного ребенка заморили, замучили, блядь. Появилась фея, блядь. Ну, где ты раньше не могла прийти, пизда? Золушка прям так чуть не сказала, потом говорит, да тетя все-таки, блядь, обидится, если она совсем уйдет, блядь. Говорит, Золушка, а ты-то собираешься, говорит, на этот бал-то, блядь? Она и говорит, тетя-то, блядь, говорит, какой бал, говорит, какой бал? Он мне, говорит, этот бал так заебал, понимаешь ты, блядь? Вот такой каламбур у Золушки получился, невольный, блядь, понимаешь? Тетя говорит, спокойно, Золушка, сейчас примем таблетки, блядь, мы тебе силы вернем, мы тебе оденем обуй, и на бал ты у нас пойдешь, как миленькая. Говорит, вот-вот, сейчас мы все сделаем, вот тут мальчик у меня волшебник, блядь, ну-ка ей под мышки побри, нахуй. Вот палочки прикоснулся, пиздец, все отпало нахуй, вся корость свалилась, блядь. И такая красоточка открылась, а Коля. Ну и она ей дает и говорит, и эту, значит, и тыкву, и сделаю, блядь, из этой нахуй, из кабачка, из тыквы, блядь, эту хуйню, из другой тыквы, блядь, тебе сделаю нахуй. Этот, тогда не было этих, блядь, этих с крылышками, хуилышками, а у них как раз дни начались, наверное, у Золушки, блядь, понимаешь ты? Ну больные дни, блядь, а танцевать-то хочешь-то, блядь. Она говорит, я тебе за твой тампокс из тыквы, блядь, поднесу, блядь. Раз по тыкве и тампокс, хуёк такой, говорит. Вот и позже, он говорит, надолго тебе хватит, только до 12 часов, смотри, блядь. Превратиться в тыкву, нахуй. Представляешь, тампокс в тыкву превращается в тебе, какие ощущения, блядь, а? Халя, это ей напоминание такое, блядь, строгое, нахуй. Короче, Золушка вся напряглась, блядь, спокойно все. А в это время эти сестры пёзды, блядь, с мамой. Говорит, ну слушайте, пойдемте пробзимся, блядь, девчата, блядь, а? Они говорят, а ничего, да чего, пойдем пробздимся, пернули по несколько раз, аж платья вздулись, блядь, от гороха этого нахуй, блядь, и пошли пробздеться, блядь, к королю, блядь, значит, во дворец. О, вот и, значит, пошли пробздеваться, блядь, и Золушка час настал, блядь, и она туда, в карету, блядь, кучер, все хуярит, хуярит приезжать на бал, блядь. Кто такая, блядь, как так, блядь, никто не знает нихуя, она молчит. Чит, блядь, не создается, блядь, говорит, а хуй тут вам пиздеть, блядь, говорит, давайте, говорит, танцевать, говорит, встаньте, говорит, дети, в круг, нахуй, ты мой друг, и я твой друг, и давай пиздавать эту песенку веселую, да так расплясалась, блядь, что все прямо, ну, сука, а эти, блядь, стоят пёзды, блядь, аж зеленые от зависти, блядь, что за баба такая, блядь, что она всех обвинила, смотри, принц голову потерял, блядь, мотается по дворцу за ней, хуем об углы задевает, блядь, где это, что это, пиздёночка такая, блядь, она делает, вы что, не замечает, блядь, это такая наивная пизёночка, наивная. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. И все как дети, блядь, запрыгали, заскакали. Кто, блядь, пёзлями затрясли, блядь, хуями заболтали, блядь. Такая радость у всех, блядь. Король чуть, блядь, с трона не ёбнулся, блядь. Кто такая, блядь? Ну-ка иди сюда, блядь. Стража, блядь, караульте нахуй пизёнку, блядь. Такой голос у неё бесстиральный, блядь, такой, сука, блядь. Смешной такой король, блядь, блядь, сука, буду. Коль, блядь, да наливай пуль там пизду. Я тебе голос такой ему показал, блядь. А принц говорит, папа, блядь, батяня, сука, я влюблен, блядь. Он говорит, ну, хуй делать, блядь. Сейчас подожди, после, говорит, 12 мы все это дело разрешим, да. Ой, он же не знает, блядь. Что у него в пизде ладой тампокс, блядь, который в тыкву превращается, блядь, ты понимаешь, нет? Она так увлеклась, встаньте, дети, встаньте в круг, встань, ебать, и уже бум, бум, блядь, как она пизданет прямо из круга, а ее все, куда ты нахуй, блядь, куда ты, блядь, пиздой, да бросьте вы нахуй, у него сейчас разрыв случится всего, блядь. А у нее, блядь, на ногах-то были такие туфельки, блядь, ножки маленькие, блядь, маленькие. И туфельки из хрусталя чувак вылил, блядь, о, из хрусталя, понимаешь? А у себя сколько раз ударила, она как пизданула по лестнице, блядь, и туфель-то один хуяк у нее. Она, блядь, да уж некогда в пизду, челок-то беги, скорее, сейчас в пиздец тыкву превратишься, нахуй. И мне прям даже нехорошо, как представлю, как у нее в пизде тыква, блядь. Она скажет, сика в это время, бо, она успела только напичку эту вынуть, блядь. И вот это время, пиздец. И мы все в стороны, нахуй, карета в тыкву, блядь, превратилась. Тыква рядом лезет, тампокс, блядь, золотой, блядь, и она вся в говне. Опять, как будто не мылась нихуя. Ну ты веришь, нет? Я прям даже
Заснулся, думаю, блядь, ну за что ее опять говно-то? Она пошкандыбала пешком, блядь, по кустам нахуй. Во, и принц от выбегает. Ку-ку, ау, где ты, ёпти, девушка, блядь? Ты мечта моя, хуё моё, блядь, хуй-то. След простыл в кустах. А король такой смешной, бля. Эй, стража, говорит, стража, а не пробегала ли там девушка, блядь? Отец, сука, тоже пиздаду, им скучно. Они говорят, хорошенькая. Он говорит, блядь, дураки. Конечно, хорошенькая, блядь, ну где она? Нет, говорит, не пробегала, бля. У, блядь, какие, сука. Короче, все загоревали, блядь, и травур. Травур, блядь, по всей стране. Соскочила, блядь, с одноглазой змеи девка. Только у него все встало, блядь, не на тебе такая история, блядь. Туфельку-то он нашел эту хуйню. И он с ней спит, блядь, ты понимаешь? Прямо облизывает ее всю, за пазуху сует и с ней спит. Потом говорит, да хули я эту туфель ебу, ёпта мать, надо вторую искать. Говорит, батя говорит, правильный сынок, блядь, давай искать, пошлем скороходов, блядь. Скороходы вперед, блядь, те ломанулись. Ху-ху, а им сапоги такие дали по яйца, блядь. Один надеваясь, пошел нахуй спарить, блядь, семимильными шагами. Вот один такой, как ебанется в сад к этому леснику-то, блядь. Там эти пёзлы сидели. Вот так, ну-ка вы, пёзлы, говорит, блядь. У кого этот туфель налезет, тот и будет, блядь, этой принцессой нахуй. Ёб твою мать, что тут началось, блядь? А тут Зёлушка по заборчику пиздует, как всегда, своей странной походочкой, блядь, в деревянных башмачках, чок-чок-чок, по пизде мешалкой, блядь, об забор задевает, блядь, ножки не гнутся, нихуя, палочки, веревочки, блядь, понимаете? В рот мне сих пых, она смотрит, как эти примеряют сестрички, а сама смотрит, говорит, моя ведь туфелька-то, ебать её в сраку. Неужели чуд не произойдет нихуя? А в это время внутренний голос, чудес нихуя не бывает, Зёлушка, блядь. Она говорит, ну отъебись от меня внутренний голос, блядь, не могу я, блядь, хоть какой-нибудь чуд должно быть, кроме того, что у меня в пизде тыква не родилась, блядь, кроме того, должно что-то произойти или нет, блядь. Ой, какая история, Колян, блядь, наливай скорее, не могу. Одно как начал напиздовывать себе, блядь, ну одной совсем нахуй. То есть не на палец, у нее еще подагра, блядь, сиська торчит, блядь. Мама потом говорит, дайте мне, я говорю, ты что, охуел с этим ебалом, блядь? Да даже налезет, тебе просто пизды дадут во дворце и выкинут нахуй под сраку, блядь. Куда с этим ебалом? Ебал ты не переделаешь, блядь, нихуя. Потом одна говорит, давай запупыривай, мама говорит, да я тебе, ну-ка сожми, сука, зубы, блядь. Влезла нахуй. Ай, думаю, блядь. У, блядь, залезла, блядь. Раступить не может, нихуя. Как она у ней пизданет с ноги, блядь. Туфелька, блядь, она волшебная, блядь. Мальчик подарил Паш, блядь, еще он говорит, я не волшебник, я так учусь, блядь. Ей когда туфельки дарил этот фейн, блядь, какой-то племяш, блядь, хуй его знает, блядь. Короче, блядь, как она пиздает в небо. Говорит, не, нихуя не подходит, блядь. А говорит, Зёлушка, ты, блядь, а можно мне померить? Я говорю, да ты заебалась, что ли, блядь, дура, ёб твою мать, куда ты нахуй мерить с таким ебальцем, блядь, черный нахуй, говорит. Тот говорит, не, у нас демократия, всем пёзлям от старого до мала, всем надевать. Ну давай-ка, пизда черная, давай, надевай. Та говорит, хуяк, а у ней, бля, как влитой, сука, Коля. Как влитой, у меня сердце, думаю, ну что, что, говорит, придется, блядь, явиться нахуй. Зёлушка говорит, как же быть, блядь, как же мне помыться-то нахуй? А где Зёлушка? Я говорю, тетя, блядь, подыхаю, помираю, тетя. Последний шанс у меня в жизни, бля, выйти из этого говна. Вылезти из говна. Вот, блядь, нет, когда человек очень мечтает выбраться из говна, он обязательно выберется, даже ему, блядь, и сейчас ему поможет, и шанс у него будет. Но только надо хотеть, очень хотеть из говна вылезти. Вот и сейчас в ремонте в своем ебучем. Хотел из говна вылезть, и вылезешь, блядь. Сейчас делаешь не евро, но хоть нормально будет, хоть унитаз у тебя будет нормальный, без трещин, блядь. Ты понимаешь, кто привык за свободу бороться, нахуй? С нами вместе пускай запоет, наливай пизду. Кто ищет, тот добьется, кто весел, тот смеется, кто хочет, тот всегда найдет, ебать, мои старые костыли. Ты понял, нет? И вот ты, сука, понимаешь, и пошла она в замок, блядь, и пришла, и сказала, вот так и нахуй, блядь. Принц ее сразу узнал, охуел, трусы выбросил, о, в смысле, туфельки сошлись, блядь, эту выбросил, перестал быть фетишизмом, стал ее. И стали эти позевать, свадебку захуярили, баб этих выгнали нахуй. Это кто, говорит, такие запёр? Лесник сказал, пошли нахуй, все всем пизды дал, всех разогнал, блядь. И все зажили счастливо и весело, Колян, ёпты, наливай. А как же, без пиздюлей, как без пряников.

Вот чувачок ты мой драгоценный. Вроде на сих пых. Я тебе такую сейчас историю расскажу, бля. Я опять вернулся, бля, к любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Я ему даже стих посвятил, бля. Александр Сергеевич Пушкин был обычным из людей. Он писал про поебушки, про царей и про бледей, вроде сих пых. Был вообще мужик не глупый и пизда-то рисовал. А если кто-то лез в залупу, на дуэлях вызывал. А его старушка-няня говорит: «Тонка киска написать мне сказку, Саня, золотого петушка!» «Нехуй делать! Это плюва! Как два пальца обоссал! Заебательски и клёво Пушкин сказку написал! Кроме золотой петушок, бля!» «Ты знаешь, ну, как всегда, царство, государство, вроде мячих пых, бля, и там царь правит, долдон, бля. А он ленивый, нахуй, дитячий, чешет, бля, чешет, нихуя вставать не хочет, бля. Ну, бля, живет, все время набеги какие-то, блядь, происходят, блядь. Татарцы, нанайцы, блядь, налетят. Блядь, отдай скотину, сука, яйца всем порежут, баб всех поебут и опять нахуй сесть, блядь. Вышку построю, блядь, туда посадь одного, блядь, он ебнется, блядь. Ветром сдует нахуй. Еще кого посадь, ебнется, блядь. Да ёпта, мать, это членовредительство, блядь, одно спасное, бля, в государстве, бля. И все, говорю, тук-тук, нахуй, ворота, бля. Кто там, нахуй, еще пизду, блядь, не на тебя, блядь. Открывай, бля, я экстрасенс, блядь. По-ихнему следочет, блядь. Кашпировский, блядь. Ебло, блядь, брови как вышел, блядь. Спать всем, блядь. Ой, блядь, все попадали нахуй. Все, можешь не доказывать, блядь. Верю, экстрасенс, блядь, пиздец. Значит, что будем делать, блядь? Дальше экстрасенс, блядь. У нас набеги, блядь, как пробегут, блядь. А я все время в них сносил, блядь. Я сплю, сука. А тут, блядь, как набегут, блядь, всех попыбут. Все, нахуй, пошли. Скот весь угонят, в пизду, жрать нечего, нихуя, ебать. Нет, блядь, что такое? Помоги, можешь помочь? О, он говорит, так, нахуй. Раз, бля, и достает так, мешочек, бля, такой. Хуяк, блядь. И птичку, бля, петушок, бля. Золотой петушок. Золотой, блядь, из чистого золота сырака отвисает, блядь. У него золотом все усыпано, бля. Он говорит, веришь, не? Хочешь такого, бля? Он говорит, а ну хуй мне сдался, бля. Он говорит, это золотой петушок, в ровне всех пом. Он говорит, да хоть серебряный, блядь, хоть у него яйца изумруды, блядь, звенят, бля, в ровне всех пых, бля. Он говорит, нахуй мне сдался, бля. Я его нахуй не продам, что на валютный обмен нихуя, блядь. И так у самого нихуя нету, блядь. Все обменные пункты закрыты, все в пизду. Он говорит, золотой петушок, он жрать не просит, блядь. Сидит на одном месте, блядь. Тебе будет говорить, бля, кто, сука, к тому царству подкрадается, пиздюк ты малосольный, блядь. О, прости, бля, не понял, нихуя, говорю, блядь. Это за что же? Ты мне ударишь, бля. Он говорит, ну, бля, вроде как дарю, но а что, спонтан, говорит, бля. Все, ты, блядь, ты что-то темнишь, бля, экстрасенс, сука, бля. Он говорит, ну, блядь, я потом приду, говорю, блядь, и сразу тебе не скажу, что мне надо за этого золотого петушка-то, блядь, гребешка, блядь. Он говорит, ты, ай, чем его кормить-то, в рот мячик был? Он говорит, нихуя он, блядь, не голодный, нихуя кормленный, блядь, живет, да хуя, блядь, говорит, нихуя не жрет и не серит, главное, блядь, все характерно, блядь, он тебе шпиль не обсерит, блядь, храм не загадит, блядь, и тебе на голову срать не будет, это самое характерное, вот. Таких голубей бы у нас в маске завести, блядь, чтобы они, сука, на память не срали, бля. Пушкин стоит, мой любимый. Весь я босер, Пушкин. Я прохожу по Пушкиной площади, бля. Александр Сергеевич, блядь. Вырубь до сих пор. Хочется подняться, высоко, сука. Хоть голову протереть, блядь. Они, сука, сидят, а серут, блядь. Серут они, блядь, жирные все, сука, блядь. Голуби эти, ёпта, сраки им позатыкать. Все, которые по Пушкиной площади летают, блядь, всем сраки позатыкать. Хотя бы в годовщину, блядь, 200-летие, блядь, Пушкина, блядь, уровня сих пых. Это здесь видно, нахуй, все, это абсурд такой, блядь. Ну ладно, это стороны, блядь, это отход, блядь. Ну и царь, как, блядь, говорит, хорошо, спасибо тебе. И этот петушок, честно, блядь, как этот астролог ебаный, блядь, сказал ему, блядь. Петушок тебе все сообщит, блядь. Тот только, блядь, летел, кукарику, блядь, вставай, нахуй, череп, пиздик, куку набег, блядь. Он говорит, ёптима, тот схватает, блядь, меч, блядь, выскакивает, нахуй, с дружиной, хуяк, хуяк, всех разобьет в пизду. И несколько раз так было, блядь, продолжалось, сука, несколько раз. Всех побил, летит довольный, и только тебя, петушок только, блядь. Чирик, хуяк, пиздик, куку, черт, вы лежа на боку, блядь. Он и на боку лезет. Перевёшь на другой бочок, он говорит, чирик, хуяк, пиздик, куку, черт, вы лежа на боку, блядь, опять лезет, блядь. И ни в хуй не дует, блядь, долдон, блядь, ой, ой, житуха, блядь. Петушок-то тут как-то, блядь, кричит, хуяк, чирик, пиздик, куку, блядь.
Говорит, набег, блядь. Тот говорит, да ёпта, я уже устал, блядь, уже давно лежу, блядь. Ну, говорит, сынок, говорит, там, Сеня, блядь, иди в рот на всех пых, разберись там с этой хуйней, блядь. Сеня раз и исчез, блядь. Хуяк, блядь. День нету, блядь, два не в рот на всех. Долдон, блядь, что такое, блядь. Говорит, Ванька, ёпта, там, второй, блядь, сынок.